Псалом 77. Учение Асафа. Внимай, народ мой, закону моему, преклоните ухо ваше к словам уст моих. Открою уста мои в притче и произнесу гадание из древности. Что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали нам, не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа и силу Его и чудеса Его, которые Он сотворил. Он постановил устав в Иакове и положил закон в Израиле, который заповедал отцам нашим возвещать детям их, чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтоб они в свое время возвещали своим детям, возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божиих и хранить заповеди Его, и не быть подобными отцам их, роду упорному и мятежному, неустроенному сердцем и неверному Богу духом своим. Сыны Ефремовы, вооруженные, стреляющие из луков, обратились назад в день брани. Они не сохранили завета Божия и отреклись ходить в законе Его. Забыли дела Его и чудеса, которое Он явил им. Он пред глазами отцов их сотворил чудеса в земле египетской на поле Цоан, разделил море и провел их через него, и поставил воды стеною, и днем вел их облаком, а во всю ночь светом огня. Рассек камень в пустыне и напоил их, как из великой бездны. Из скалы извел потоки, и воды потекли, как реки. Но они продолжали грешить пред ним и раздражать Всевышнего в пустыне. Искушали Бога в сердце своем, требуя пищи по душе своей, и говорили против Бога и сказали: «Может ли Бог приготовить трапезу в пустыне?» Вот он ударил в камень, и потекли воды, и полились ручьи. «Может ли он дать и хлеб? Может ли приготовлять мясо народу своему?» Господь услышал и воспламенился гневом, и огонь возгорелся на Иакова, и гнев подвигнулся на Израиля за то, что не веровали в Бога и не уповали на спасение Его. Он повелел облакам свыше и отверз двери неба, и одождил на них манну в пищу, и хлеб небесный дал им. Хлеб ангельский ел человек, послал он им пищу до сытости. Он возбудил на небе восточный ветер и навел южный силою своею, и как пыль одождил на них мясо, и как песок морский птиц пернатых, поверг их среди стана их около жилищ их. И они ели, и присытились, и желаемое ими дал им. Но еще не прошла прихоть их, еще пища была в устах их, гнев Божий пришел на них, убил тучных их, юношей Израилевых низложил. При всем этом
Они продолжали грешить и не верили чудесам Его. И погубил дни их в суете и лета их в смятении. Когда Он убивал их, они искали Его и обращались, и с раннего утра прибегали к Богу, и вспоминали, что Бог – их прибежище, и Бог Всевышний – избавитель их, и льстили Ему устами своими, и языком своим лгали пред Ним. Сердце же их было неправо пред Ним, и они не были верны завету Его. Но Он, милостивый, прощал грех и не истреблял их, многократно отвращал гнев свой и не возбуждал всей ярости своей. Он помнил, что они плоть, дыхание, которое уходит и не возвращается. Сколько раз они раздражали Его в пустыне и прогневляли Его в стране необитаемой, и снова искушали Бога.

а врагов их покрыло море. И привел их в область святую свою, на гору сию, которую стяжала десница его. Прогнал от лица их народы, и землю их разделил в наследие им, и колена Израилевы поселил в шатрах их. Но они еще искушали и огорчали Бога Всевышнего, и уставов Его не сохраняли, отступали и изменяли, как отцы их, обращались назад, как неверный луг, огорчали Его высотами своими и истуканами своими, возбуждали ревность Его. Услышал Бог и воспламенился гневом, и сильно вознегодовал на Израиля, отринул жилище в Силоме, скинию, в которой обитал он между человеками, и отдал в плен крепость свою и славу свою в руки врага, и предал мечу народ свой и прогневался на наследие свое. Юношей его поедал огонь, и девицам его не пели брачных песен. Священники его падали от меча, и вдовы его не плакали. Но как бы от сна воспрянул Господь, как бы исполин, побежденный вином, и поразил врагов его в тыл, вечному сраму предал их. И отверг шатер Иосифов, и колено Ефремова не избрал, а избрал колено Иудина, гору Сион, которую возлюбил. И устроил, как небо, святилище свое, и как землю утвердил его навек. И избрал Давида, раба своего, и взял его от дворов овчих, и от доящих привел его пасти народ свой Иакова и наследие свое Израиля. И он пас их в чистоте сердца своего и руками мудрыми водил их.

Псалом 78. Псалом Асафа. Боже, язычники пришли в наследие Твое, осквернили святый храм Твой, и Иерусалим превратили в развалины. Трупы рабов Твоих отдали на снедение птицам небесным, тела святых Твоих зверям земным. Пролили кровь их, как воду, вокруг Иерусалима, и некому было похоронить их.

его не призывают, ибо они пожрали Иакова, и жилище его опустошили. Не помяни нам грехов наших предков. Скоро да предварят нас щедроты Твои, ибо мы весьма истощены. Помоги нам, Боже Спаситель наш, ради славы имени Твоего. Избавь нас и прости нам грехи наши ради имени Твоего. Для чего язычникам говорить, где Бог их? Да сделается известным между язычниками пред глазами нашими отмщение за пролитую кровь рабов Твоих. Да придет пред лице Твое стенание узника. Могуществом мышцы Твоей сохрани обреченных на смерть. Седмикратно возврати соседям нашим в недра их поношение, которым они Тебя, Господи, поносили. А мы, народ Твой и Твоей пажити овцы, вечно будем славить Тебя и в род и род возвещать хвалу Твою.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Уважаемые радиослушатели, сегодня предлагаем вашему вниманию чтение повести английской писательницы Хесби Стрэттон «И тени руки моей покрою тебя». Сегодня прозвучит четвертая часть этой повести. Книга «И тени руки моей покрою тебя» рассказывает о жестоких страданиях стойких в вере жен и детей штундистов среди бури преследований с новой силой, разразившейся в России.
1: «Именно это и сделал архиепископ», — продолжал Миша, — «со мной и Сережей. Вы полагаете, что он стоит выше вас в служении Богу? Мы так не думаем. Мы никогда, никогда не поверим, что он действительно служит Богу. Ибо Бог есть любовь». Отец Кирилл ничего не ответил. Он не сказал, что архиепископ невежествен. Этим мог он оправдать только крестьян. Он смотрел на двух серьезных крепких ребят со страданием в глазах. «Будьте благи, мальчики мои», — произнес он. «Будьте благи, и ваша совесть подскажет вам, что вы отошли от Бога». Миша и Сережа много времени проводили вместе. У Сережи в хозяйстве была всего одна корова и несколько овец, а у Миши – изобилие коров, лошадей и всякой прочей живности. Мальчики целыми днями ходили друг к другу, прокладывая обходные тропинки в густом снегу, дабы держаться подальше от деревенских улиц, наводненных врагами. Активная жизнь и морозный воздух закалили их телесно. «Крепкие, как гвозди!» – заявил Сережа. А вот Марфа и ее мать Татьяна бледнели и увидали от долгого пребывания в стенах дома и от постоянной тревоги за Харитона и маленькую Клаву. Лишь утром по воскресеньям Татьяна с ее горячим материнским сердцем устремлялась на заснеженную улицу. Потом таилась в дверях церкви во время службы, чтобы одним глазком взглянуть на свою доченьку, сидящую рядом с батюшкиными детьми. К Новому году снег был так же тверд, как летние дороги, хотя по ним легче было ездить, ибо они были гладкие и не дымились снежной пылью. Небо расчистилось, приняло ярко-синий цвет и составило чудный контраст с первозданным снегом. Дорога в Ковыльск была проложена купеческими санями, на которых привозили товары для сельской лавки. Но не было ни одного письма от заключенных в ковыльской тюрьме. И каждый штундист с нетерпением в сердце ждал весточки от них. В сарае у Алексея Иванова хранилось некое подобие саней, на которых возили речной камыш. Миша и Сережа решились тайно съездить в Ковыльск на этих старых санях, о чем доверительно сообщили только Марфе и Параске. Это было необходимо, ибо кто-то должен был в их отсутствии присматривать за скотиной. Татьяне они сказать не решились, чтобы она не проболталась кому-нибудь из соседей штундистов. Темной ночью беглецы тащили сани по притихшей улице, и был слышен каждый скрип, будто крик, достаточно громкий, чтобы всполошить всю округу. Они спрятали сани за бугром, за которым начиналась открытая степь. К своей удаче ребята обнаружили, что ворота заставы не заперты. На рассвете они провели по улице кобылу, увешанную мешками, будто бы отправлялись по некоему делу к хозяйству Ирины на другой стороне села. Внук Ахрима, увидав их, прокричал что-то оскорбительное, однако держась на безопасном расстоянии. Больше никто их не заметил, и вскоре они вышли в укутанную снегом степь. Мороз был крепкий, но мальчики надели овчинные тулупы и каракулевые шапки. В мешках было достаточно еды на 3-4 дня. К тому же были гостинцы для Марковина, в чей дом направлялся Миша. Воздух обжигал, но был чудесно свеж. Низкое солнце лежало красным шаром в полупрозрачном небе. Старая кобыла бежала более резво, нежели обычной трусцой, под ярким солнцем. Их трясло и подбрасывало в грубых санях, но это было частью удовольствия для этих закаленных ребят. Они пели, смеялись и беседовали, словно не было никакого горя для них в прошлом, настоящем или грядущем. Короткий световой день подошел к концу до того, как они добрались до Ковыльска. Однако ночь не могла быть темной на столь снежной равнине под столь яркими звездами. Они расстались, едва въехав в город. Сережа пошел к двоюродному брату, а Миша просить помощи и приюта у Марковина. Робкий старик испугался, увидев мальчика, сына известного Алексея Иванова. Но он нашел в себе силы не прогнать его. Он видел суверенную радость в том, что не отказал в гостеприимстве в своем доме ни одному штундисту, как бы ни страшно было принимать их. Новая волна гонений удвоила его страх, хотя у него не было оснований полагать, что власти подозревают его в ереси. Но кто знает, где может затаиться шпион? Он прилежно посещал службы в соборе, где несколько лет пономарил. Он крестился и поклонялся иконам. Когда братья упрекали его в приспособленчестве, он оправдывался, приводя пример Неймана Сириянина, который говорил так: «Не будет впредь раб твой приносить всесожжения и жертвы другим богам, кроме Господа. Только вот в чем да простит Господь раба твоего. Когда пойдет господин мой в дом Римона для поклонения там и опрется на руку мою, и поклонюсь я в доме Римона, то за мое поклонение в доме Римона да простит Господь раба твоего в случае сем». Эта история была Марковину изрядным утешением и поддержкой, и среди штундистов он был больше известен под именем Неймана. Марковин провел Мишу в дальнюю комнату, где никто не мог его услышать или увидеть, и где почти шепотом он рассказал все, что знал об узниках. Их несколько раз водили в консисторию на дознание перед следственной комиссией, председательствовал в которой отец Паисий. Прилагались все усилия к тому, чтобы они прилюдно отреклись от своей веры. Их осыпали обещаниями и угрозами. Но все хранили стойкость и преданность убеждениям, кроме, пожалуй, Николая Павловича, который, похоже, был потрясен жестокостью тюремного опыта. К тому же ему обещали вознаграждение, если он вернется в православную церковь. «Почему они не могут исповедовать свою веру, как это делаю я?» – вопрошал старик Марковин. «В Писании ведь не говорится: ты не должен креститься, ты не должен кланяться иконам». «Вот тут вы не правы», – горячо прервал его Миша. «Разве вы не читали заповедь «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и что на земле внизу, и что в водах ниже земли? Не поклоняйся им и не служи им». «Не поклоняйся им, Петрович! Никогда не поклоняйся им! А вы знаете, что они почитают их и молятся им». «Иконы – это образа, а не кумиры», – ответил Марковин. «К тому же был такой Нейман Сириянин». Но прежде чем он мог продолжить, послышался громкий стук в дверь, отчего у старика затряслись и руки, и ноги. «Кто-нибудь видел, как ты входил?» – спросил он в ужасе. «Не знаю», – ответил Миша. «Да только в Ковыльске никто меня не знает». Марковин бросился на постель. «Иди к двери», – пробормотал он, – «и скажи, что я болен и лежу в постели. Ох, мне и правда нехорошо». Миша, неприятно пораженный малодушием Марковина, смело и решительно распахнул дверь. Гостем, тщательно укутанным в огромный овчинный тулуп, оказался никто иной, как тюремный надзиратель Пафнютич. «Ну и ну!» – выпалил он. «Вот так встреча!» «Так вы меня узнали?» – спросил Миша, не менее удивленный.
2: «Разумеется, узнал!» – ответил надзиратель. «Наша работа – людей запоминать. Ты тот молодой петушок, что так громко кукарекал и отважился сунуть голову в кавульскую тюрьму прошлой весной, чтобы взглянуть на моих пташек. Теперь твой отец один из них. Добрый человек. Почти такой же добрый, как ваш святой Лукьян. Что, еще разок сыграем такую шутку?»
1: «Тихо!» – прошептал Миша, кивая на дверь в комнату Марковина. «Тихо! А то он умрет с перепугу. Увидеться с отцом я готов. Когда?»
2: «А сегодня вечером», – ответил Пафнютич. «Какая удача, что я заглянул сюда. Все наше начальство идет на бал к губернатору, и мы проведем веселенькую ночку. Но сначала тебе надо встретиться с отцом. Только возьми сумку с инструментами или еще что-то».
1: «У меня вот что есть», – сказал Миша, закидывая за плечо плотно набитый мешок.
2: «Сойдет», – согласился надзиратель. «И не отвечай никому, если с тобой заговорят. Они подумают, что ты Митюшка, сын моей сестры от первого мужа. Его как-то высекли за то, что он говорил со штундистом, и теперь он никому из чужих не отвечает. У его матери, Матрёны, было два мужа. Но да ладно, об этом сейчас не до времени. Через час я должен быть на посту. Скажи Марковину, то есть Петровичу, что тебе надо отлучиться ненадолго по делу. Только про меня не говори. И тогда пойдем, племянник Митюшка».
1: Миша следовал за Пафнючичем по улицам, и сердце его переполнялось отвагой. Ветер был пронизывающий, но паренек его не чувствовал. Звезды блистали на узкой полоске неба между крышами домов, и он представлял себе, что это небесные очи, ласково взирающие на него. И снова он ощутил странное чувство, что мама где-то очень близко, идет невидимая, рядом, и безмолвно наставляет его. «Ничего не бойся». Когда они дошли до острога, привратник, игравший в это время в карты с товарищем, пропустил их, едва взглянув на Мишу. Свет лампы был тусклый, и у него была хорошая комбинация, которую ему не терпелось разыграть. Дверца, сделанная в тяжелых воротах, лязгнула за ними, и крепкие засовы снова встали на свои места. Миша уже ощутил угнетающую и душную атмосферу тюрьмы. Они прошли долгими темными коридорами и потом вверх на два лестничных пролета. На последнем этаже был коридор, скудно освещенный масляной лампой, висевшей в конце лестницы. С обеих сторон коридора было несколько небольших камер. Еще один надзиратель встретил их на полпути по коридору и подозрительно глянул на Мишу.
2: «Идем, Митюшка!» – сказал Пафнютич, отодвинув надзирателя в сторону.
1: «Он принес еды еретикам!» – прошептал он. «У них в городе сильные и богатые друзья, и эти друзья хорошо платят. Я пообещал, что мой племянник Митюшка принесет им немного гостинцев. Там бутылка водки, лучше из тех, что была у кого-то в глотке. Я так думаю. А эти бедные еретики водки не пьют. Очень мне хочется ее отведать. И мы с тобой сейчас ее, родимый, и отхлебнем. А Митюшку я оставлю здесь», – добавил он, остановившись у двери в камеру Алексея Иванова. «Ты знаешь, этот паренек забитый тихоня и ни с кем не станет разговаривать. Я его запру, а мы посмотрим, какова эта водочка. Он втолкнул Мишу в камеру и громко провернул ключ в замке. Тут было совсем темно, и лишь под самым потолком виднелся крошечный квадратик неба. Миша услышал в темноте голос отца. «Кто здесь?» – спросил он. «Это я, отец!» – воскликнул мальчик. «Твой Миша!» Они нашли друг друга на ощупь в узкой камере, и на несколько минут отец с сыном соединились в объятиях. Никогда еще Миша не чувствовал восторга столь чистого и всепоглощающего. Они снова были вместе, он и отец. Но вскоре оба вспомнили, каким драгоценным было для них время. Они сели рядом на деревянную койку, служившую одновременно стулом и кроватью. И Миша коротко рассказал, как попал сюда. Надо было столь многое сообщить, а время бежало так быстро. Алексей рассказал Мише кое-какие новости об узниках, которые надо было передать домой. Еще послание для множества друзей в Ковыльске, которые прикладывали все силы и все влияние для облегчения участи штундистов. «Для меня спокойно», – рассказывал Алексей. «Это рано или поздно будет либо Сибирь, либо Кавказ. Если это произойдет раньше, и тебе не исполнится 15, ты пойдешь со мной, как мой сын. Татьяна, Сережа и Марфа пойдут с Харитоном Кондратьевым. Нам придется оставить Велю и маленькую Клаву. Они никогда не вернут нам отнятых малышей. Отец Кирилл заботится о них, как о родных, отец», — сказал Миша. «Ах, это мое единственное утешение», — продолжал Алексей. «Но, мальчик мой, их воспитают в путях, которые мы отвергаем, за что терпим страдания и даже идем на смерть. Но мы должны передать их в руки Бога. Он любит их больше, чем способны мы. И если они продержат нас в остроге годы, как это было с некоторыми нашими братьями, ты и Сережа будете слишком взрослыми, чтобы идти с нами». «Мы пойдем за вами куда угодно», — прервал его Миша. «Даже если придется пройти весь путь пешком. Параска собирает каждую копейку, чтобы перебраться к мужу в Иркутск. Если женщина способна на такое, то мы и подавно. И если потребуется обойти весь свет, мы пойдем за вами». Он обнял отца и склонил голову ему на плечо. О, если бы он мог остаться и разделить с ним эту тюремную камеру! К этому времени глаза его привыкли к темноте, и он увидел смутные очертания отцовского лица. Он рассказал ему, что чувствовал, как мама шла рядом, когда он направлялся к острогу. «Почему нет?» – сказал Алексей. «Разумеется, она любит нас сильнее, чем когда была на земле». «Но разве она не печалится о нас?» – спросил Миша. «Не более, чем наш Господь», — ответил отец. «Что он сможет перенести, то и она перенесет. Итог известен им. Твоя мама присоединилась к сонму свидетелей, что окружают нас. И хотя они видят наши страдания, они видят и великую славу, ожидающую нас, если мы будем стойкими воинами. Даже здесь можно и славно, и радостно пострадать за Христа». Голос Алексея звучал умиротворением, но прежде чем он собрался говорить дальше, в коридоре послышалось громкое восклицание Пафнютича.
3: «Бедный парнишка! Бедный парнишка!» – причитал Пафнютич, хватая Мишу за руку и вытаскивая его в коридор. «Небось, до смерти перепугался!» «Да уж, до смерти! Он ведь такой тихоня! Я выведу его на улицу и мигом назад!» Другой надзиратель,
1: только моргал глазами у него за спиной и думал, какую мзду получил Пафнютич. Если получится, он заставит его поделиться. Водка была на самом деле хороша, но только ради нее Пафнютич так бы не рисковал. Не донести ли об этом директору тюрьмы? Нет. Они были хорошими друзьями. К тому же Пафнютич хорошо знал и о его проделках. Лучше будет попридержать язык. Последующие 2 дня Миша разносил послание отца к братьям в Ковыльске. Он никому не говорил, каким образом раздобыл их, опасаясь выдать своего надзирателя и таким образом раскрыть канал связи между узниками и их друзьями на воле. Он не мог не подозревать, что кто-то изрядно вознаграждал Пафнютича, хотя взятки были против догматов и обычаев штундистов. Сам Пафнютич уверял, что рискует исключительно из любви. Иногда Миша встречался в городе с Сережей, однако они друг друга не замечали, полагая, что безопаснее будет делать вид, что незнакомы. В каждом человеке, пусть даже случайно идущим вслед за ними, мальчиком мерещился шпион. И еще Марковин сгущал краски своими мрачными предчувствиями. Он даже не подозревал, что Мишу тайно провели в тюрьму. Одна только мысль об этом свела бы его в могилу. Он был чрезвычайно рад, когда Миша распрощался с ним, хотя и сделал для мальчика все, что было в его силах. Старик поцеловал мальчика в лоб, тяжко вздохнув, и помолился о том, чтобы Бог не оставил их своей милостью. «Меня и его, о Господи!» – произнес он дрожащим голосом. У Миши и Сережи было много, что рассказать друг другу по пути домой. У Сережи новостей было поменьше, ибо, хотя его жалели и сочувствовали ему, как сыну Харитона Кондратьева, который так давно находился в остроге, его отец не был известным и любимым пресвитером, как Алексей Иванов. Его арест явился ударом для множества небольших штундистских церквей. И потом, у Миши в тюрьме было настоящее приключение. Тайная беседа с отцом, о чем он и поведал Сереже под страшным обетом молчания. Не должно быть ни намека, ни шепота об этом событии, дабы не подвергнуть Пафнютича позору или опасности, если все обнаружится. Они оставили старые сани в прибрежных камышах и под покровом темноты отвели усталую кобылу по узкой тропе в Острань. Параска очень обрадовалась их возвращению,

0: несколько недель, как Николай приехал в село в полицейских санях. Все жители Книшей выбежали на улицу, чтобы увидеть его. Сани направлялись прямо к дому отца Кирилла. Николаю было приказано явиться к приходскому священнику. Войдя в дом под надзором полицейского, он низко поклонился иконе и дрожащим голосом попросил благословения священника и поцеловал его руку. «Николай Павлович, вы желаете вернуться в православную церковь?» Обратился к нему отец Кирилл, прочитав наказ консистории. «Да», — ответил Николай. «Это по совести перед Богом?» — спросил он. «Или из страха перед человеками?» Голос отца Кирилла был суровым, взгляд всепроницающим. Несчастный Николай только кивнул головой, ибо не мог произнести ни слова. «Вам вернут ваших детей», — продолжал отец Кирилл. «И я буду следить, чтобы они воспитывались в священных обрядах и доктринах нашей Святой Церкви. Я буду также докладывать в консисторию, как часто вы и ваша жена посещаете службы и исповедуетесь. А теперь ступайте. Завтра я приду и освящу ваш дом». Кучер на санях уже рассказал все об этой новости. И когда Николай выходил из дома священника, то обнаружил, что вынужден пройти сквозь толпу враждебно настроенных соседей, большинство из которых ухмылялось и насмешливо хлопало в ладоши. Бледный и изможденный, ослабленный долгим заключением и тюремным рационом, он не мог бежать от них, но медленно плелся с опущенной головой, почти ослепнув от слез. Было ли это началом расплаты за то, что он пошел против совести, став отступником и предателем? Даже самый последний пьяница не верил в его обращение. Что за слова снова и снова звучали в мозгу Николая? «Когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему». Страшные слова. Жил он в крестьянской хате недалеко от Харитона Кондратьева. И Сережа, увидев, что он приехал, побежал к нему, обождав несколько минут, чтобы тот обнял жену и детей. Сережа хотел спросить, как получилось, что его отпустили? Значит, его отца тоже должны отпустить? И, возможно, Алексея? Хоть он и пресвитер, и вряд ли избежит Сибири. Николай в изнемождении бросился на скамью у печи, а жена и дети стояли перед ним, безмолвные и потрясенные. «Мой отец вернется?» — воскликнул Сережа. «Остальных тоже отпустят?» «Ах, Николай Павлович, говорите же скорее!» «Они все могут вернуться домой, если сделают, как я», — ответил Николай глухим голосом.
1: «Он отрекся от веры!»
0: — запричитала жена.
1: «Он был горький пьяница до того, как пришел к братьям, а теперь он вовсе погибшая душа!»
2: «Но ты сделаешь то же, что я», — сказал Николай.
1: «Никогда!»
0: — закричала она.
1: «Никогда! Я скорее утоплюсь в реке!»
0: Сережа молча ушел. Если такова была цена свободы, он хорошо знал, что его отец ее не заплатит. Нет, даже если приобретет весь мир. Отречение Николая явилось огромным потрясением для небольшой общины штундистов в Книшах, состоявшей теперь только из нескольких одиноких женщин и их детей. Отец Кирилл распорядился вернуть детей Николая домой, невзирая на упорный отказ его жены присоединиться к мужу в отречении от своей веры. Все

0: Трое, коим не было 10 лет, были очень ей дороги. Снова заключить их в объятия и работать для них от зари до зари было ей огромной утехой, но ничего не могло заставить ее пойти на церковную службу с ними и их отцом. Услыхав, что ее муж лжесвидетельствовал против своих заключенных собратьев, она вообще отказалась выходить из дома или общаться с кем-либо из старых друзей и соседей. Ее страдания были куда как тяжелее, чем у других женщин. Зима постепенно шла на убыль, и на душе у женщин становилось все хуже, ибо не было никаких новостей об освобождении мужей. Их очень не хватало дома. Как только придет оттепель, начнутся работы, с которыми надо непременно управиться именно весной. Они стойко перенесли множество тягот этой зимой, но если их кормильцы вскоре не вернутся, они окажутся перед лицом голода. Староста Ахрим взимал подати так же, как если бы мужчины занимали свои привычные работы. Кое-кто из женщин уже продавали скот по дешевке, чтобы свести концы с концами. Снег сошел, и тонкие стебли пшеницы, посаженные по осени, начали пробиваться из плодородной влажной земли. Миша с Сережей трудились с самой ранней зари до позднего лучика света, едва урывая время подкрепиться. Что могут два мальчика без чьей-либо помощи? Но были семьи, где дети были еще слишком малы для тяжелой работы, а женщины не могли всю ее переделать. Даже если бы они располагали средствами, чтобы нанять работников, у них бы ничего не вышло. Штундистам было запрещено под любым видом брать себе православных батраков. Короткая весенняя пора почти завершилась, когда пришла весть. Всех мужчин приговорили к ссылке в Восточную Сибирь на разные сроки. Самый большой присудили Алексею – 10 лет. Как обычно, жены, желавшие отправиться в ссылку вместе с мужьями, могли это сделать и взять с собой детей. Никто из женщин, видевших перед собой живой пример Параски, не захотел оставаться. У них было всего несколько дней, дабы избавиться от всего своего имущества, и они были вынуждены распродавать все по той цене, какую давали соседи. Ирина, самая богатая женщина в Книшах, купила себе много скота, и все видели, что продавцы довольны и благодарны, в то время как Ахрим клял, на чем свет стоит свою невестку. Отец Кирилл, похоже, одобрял ее и был с ней дружен. «Тебе еще нет 15?» – спросил Мишу отец Кирилл. Мальчик так возмужал и вырос, что было трудно поверить, что он все еще в том возрасте, в каком его можно включать в конвойный список как ребенка. «Мне будет 15 на следующий Михайлов день», – ответил он. «Хорошо», – сказал отец Кирилл. «Но тебя запишут как ребенка». «Да хоть как младенца», – ответил мальчик, рассмеявшись. «Только бы идти с отцом». «Ну вот Веля!» – произнес он, и лицо его стало серьезным и встревоженным. «Она не сможет пойти», – сказал отец Кирилл. «Детей, уже изъятых у родителей, возвращать нельзя. И к лучшему. Подумай о дороге. Месяц за месяцем, в суровой зиме, в жарком лете. Каково будет маленьким детям?» «У меня сердце разрывается, как только подумаю об этом». «Но наша бедная маленькая Веля!» – воскликнул Миша, поняв вдруг, что будет означать для нее эта ссылка. «Как эта нежная любящая душа переживет разлуку!» Он вспомнил ее восклицание. «Больше не уезжай, братик! Больше никогда не оставляй маленькую Велю!» «Миша, — сказал отец Кирилл, — доверься мне. Веля с Клавой станут мне родными детьми. Они должны будут соблюдать обряды нашей церкви. Но я научу их истинам, что лежат в основе символов. Ты не бойся. Они не будут креститься, если это не будет в память о нашем распятом Господе. Они будут молиться не самим иконам, но святым, которые на этих иконах изображены. Я позабочусь, чтобы никакие суеверия не примешались к их вере в Бога. «Но мы молимся непосредственно Богу!» – возразил Миша. «Не иконам и не святым! Наш Господь сказал, когда молитесь, говорите, «Отче наш, сущий на небесах!» Он ничего не сказал о святых!» «Да, молитву Господню надо произносить и вечером, и утром!» – мягко ответил отец Кирилл. «Мальчик мой!» Ты не можешь судить об этом. Всего лишь доверься мне. Насколько кто-либо из смертных способен наставить их в истине, я сделаю это. И еще. Положись на Бога. Он любит ее сильнее, чем ты. Татьяна, как все остальные женщины, распродала имущество и готовилась вместе с детьми присоединиться к мужу в Ковыльске. Но, узнав, что маленькую Клаву ей не возвратят, она заявила, что без нее никуда не двинется. Были и другие, не менее отчаявшиеся, которые оставляли своих малышек в менее счастливых обстоятельствах, в каких оказалась Клава. Но все увещания и мольбы были тщетными. Татьяна сидела в своем опустевшем доме и никого не слушала. «Она сходит с ума!» – сказал Сережа Мише. Миша, как и все прочие, распродал скот и запас зерна, оставшийся с прошлого урожая. На самом деле за небольшую цену. Но по сравнению с другими он был богачом, хотя и отдал половину поразки, которая должна будет покинуть княши. У нее не будет ни дома, ни друзей – и она едва ли сможет заработать на жизнь, ибо православные семьи не имеют права нанимать прислугу из числа штундистов. «Твоя мать сходит с ума», — сказала она Сереже. «Пусть вспомнит меня. У меня была возможность уйти с Демьяном, но я осталась с детьми. Их отобрали у меня, моих мальчиков. И я никогда больше их не видела. И даже не знаю, что с ними. От этого любая мать сойдет с ума. Но ведь она знает, что отец Кирилл добрый человек. Принял у себя малышку Клаву. Пойду поговорю с ней», — добавила она. И поспешила к Татьяне. Несчастная мать сидела на краю кровати, больше ей не принадлежавшей, и качалась из стороны в сторону. «Они все родились здесь!» – причитала она. «И двое из них умерли, а потом родилась Клава. Она мне дороже всех! Я лучше увижу ее в могиле, чем оставлю, и никогда не узнаю, что с ней! Она будет скучать по мамочке, когда не увидит меня на службе в церкви! Я не уйду без нее!» «Но ведь ты все распродала!» — убеждала ее Параска. «У тебя нет ничего, кроме нескольких рублей. Послезавтра у тебя не будет даже крыши над головой. Подумай о муже. И если ты не пойдешь, то Сережа и Марфа тоже не пойдут. Только ты решаешь, идете ли вы или остаетесь. Они всего лишь дети, и вы все будете нищенствовать. Сережа и Марфа уже выросли, они могут работать», — сказала Татьяна. «А на кого? Скажи на милость», — спросила Параска. «Они не могут работать на православных, а в княшах не останется ни одного штундиста.
1: Иванна оставляет 3 деток, и я не оставлю малышку Клаву!» — прервала ее Татьяна.
0: Параска вернулась в Острань, где ее ожидал Сережа. Ох, как скорбно выглядело старое привычное место! Как пусты были амбары и загоны! Осталась одна старая кобыла и телега, на которую уже был нагружен скарб и небольшая кипа одежды, которую Миша приготовил для долгой дороги по Сибири. Не было слышно радостного птичьего гомона и кудахтанья на скотном дворе. Не блеяли овцы, не мычали коровы, как было в это время года. Убитая горем женщина тут же поняла, какими мирными были дни ее скорби под защитой Алексея и Екатерины Ивановых. Сейчас она лишилась своего второго дома и второй семьи.
1: «Параска!»
0: – позвал ее Миша, когда она задержалась в воротах. Она сразу поспешила к опустевшему дому, из которого уже вынесли мебель, и где мальчики с нетерпением ждали ее, чтобы узнать, что же ответила Татьяна.
1: «Она сегодня к вечеру сойдет с ума, и если уже не лишилась разума», — сказала Параска. «Она не хочет идти. И, разумеется, никто не сможет ее заставить. Она не осужденная».
2: «Что же нам делать?» — спросил Сережа.
0: Это был жестокий выбор. Они с Марфой не могли сопровождать отца в ссылку, если мать будет упорствовать. Они распродали все имущество, и скудной суммы, которую они выручили, едва ли хватит им на лето. Если они не перейдут в православие, то не смогут обеспечить себя трудом, но оба были достаточно взрослыми, чтобы знать и понимать догматы, за которые их отец долго томился в тюрьме и теперь отправлялся в ссылку. Они не могли отречься от своей веры, хотя жестокая нищета, а, возможно, и голод, ожидали их в ближайшем будущем. Но в своем мрачном отчаянии они думали и об отце, который пойдет в далекую Сибирь один, оставленный женой и детьми. Он никогда не бил их, как другие отцы, и ни разу не сказал злого слова. Их мать, случалось, была раздражительной, а порой необоснованно сердита, особенно с Марфой. Но отец никогда. К тому же они лишатся Миши. Каково будет в Книшах без него? Он пойдет с отцом, будет шагать рядом с ним, разделит его тяготы во всем долгом пути по железной дороге, по реке и пешком, пока они не достигнут места ссылки. И там, в далекой стороне, он поставит новый дом. Сереже было очень интересно дождаться этого нового события. Он всего один раз покидал Книши. Это было в тот раз, когда Миша взял его с собой на санях в Ковыльск. Ему хотелось путешествовать. Ему было все равно, как или куда, но дух странствий уже завладел им.
1: «Пойдем и скажем отцу Кириллу», – предложил Миша.
0: Никогда еще отец Кирилл не был так несчастен, как с тех пор, как в Книши пришел приказ о полном искоренении ереси в его приходе. Он не мог заставить себя согласиться с этим жестоким декретом. Вместо того, чтобы предоставить старости Ахриму возможность лишний раз поизмываться над жертвами, он сам сообщил новость несчастным женщинам, чьи мужья провели в застенках всю зиму. Он был свидетелем душераздирающих сцен, выслушивал отчаянные мольбы, но ничего не мог сделать. Эти несколько дней состарили его на годы.
1: «Это невыносимо», —
0: восклицал он иногда, оставшись один. Но он ходил по домам, утешал бедных женщин, изо всех сил следил, чтобы с ними поступали по справедливости. Это, по его увещеванию, Ирина скупила множество скота по честной цене. Он делал все, чтобы хоть как-то смягчить суровость приговора.
1: «Пойду повидаюсь с Татьяной», — сказал он Мише. Но никакие убеждения не подействовали.
2: «Вы отдадите мою дочь?» — спросила она.
1: «Не могу», — ответил он печально.
2: «Таков приказ.
1: Но она мне будет как родная».
2: «Бедная моя, вы должны покориться Божьей воле».
1: «Не по Божьей воле меня лишают моего чада», — отвечала она.
2: «Если бы это он захотел забрать ее к себе, я бы только сказала, да будет воля твоя. Жестокие люди вырвали ее у меня. Я останусь здесь и умру, но не брошу ее».
1: «Подумайте о муже, о Сереже и Марфе», — сказал отец Кирилл.
2: «Я люблю ее больше всех на свете!»
1: — горячо воскликнула Татьяна.
2: «Больше самого нашего Господа! Ах, да простит меня Бог!»
1: — добавила она, испугавшись собственных слов. Марфа содрогнулась, а Сережа стоял пораженный. Отец Кирилл заговорил тихо, со слезами на глазах.
0: «Аминь! Прости тебя, Бог, бедная мать!» — сказал он. «Она не ведает, что глаголит».
1: Он шел домой, размышляя над ужасной загадкой. Как христиане могут преследовать своих собратьев-христиан? Как можно, чтобы они думали, что служат при этом Богу? Сегодня опустеют 9 домов. Беспомощные женщины и дети отправятся в путь, который до конца пройдут далеко не все. И это совершается от имени Господа, которому поклоняются гонители и гонимые».

0: Этой ночью отец Кирилл не сомкнул глаз. Недавно виденные им сцены настойчиво возникали в его мозгу и гнали сон. Под конец этого последнего дня он разрешил каждой матери увидеться с детьми, которых она должна была оставить. Татьяна не пришла попрощаться с маленькой Клавой. И это казалось отцу Кириллу самым печальным. Он с ужасом ожидал следующего дня, ибо на завтра эти женщины уйдут из родного села, чтобы, вероятно, больше никогда не возвратиться. Они жили в его приходе, были его людьми, хотя и не признавали его. И все же он был совершенно не в силах помочь им. Он добился некоторых послаблений. Мише было разрешено присоединиться к партии ссыльных на ближайшей железнодорожной станции, которая была в 2 днях ходьбы от Ковыльска. Но только и всего. Его ум гудел роем бесполезных и безнадежных мыслей. Час за часом он лежал без сна, молясь за несчастных, которые скорее погибнут в сибирских дебрях, нежели отрекутся от своей веры. Более остальных его беспокоила судьба Татьяны и ее детей. За 2 или 3 часа до рассвета его слух уловил чьи-то крадущиеся шаги под своим окном. Большинство помещений было на первом этаже. В маленькую комнатку, где спали Веля и Клава, вела дверь из его опочивальни. Он поднялся, стараясь не шуметь, и осторожно выглянул в окно. Улицу освещал яркий лунный свет, и на землю ложились 3 тени, одна из них женская. Очень скоро он услыхал сдержанное восклицание. Дверь в детскую была плохо подогнана, и имелась достаточно широкая щель, в которую он мог заглянуть. Он узнал Мишу и Сережу. Миша склонился на спавший Велей и нежно целовал ей волосы. А вот Сережа держал Клаву на руках и укутывал ее в овчину. В тот же момент отец Кирилл понял, что задумали мальчики. Он стоял потрясенный. Слезы застилали ему взор. Он ни на мгновение не сомневался в том, что отнимать детей у родителей – преступление против Бога. Он колебался, выполняя приказ консистории. Но не подчиниться означало было отдать приход в руки тех, кто исполнил бы приговор без всякой жалости. Что же ему делать теперь? Он следил за бесшумными, ловкими движениями мальчиков и видел, как они передавали спящее дитя в протянутые руки женщины, тень которой он недавно видел. Они собирались похитить только Клаву. Он знал жизненную важность этого шага для семьи Харитона Кондратьева. Если они останутся в Книшах, то очень скоро окажутся в когтях ужасной нищеты. Мальчики делали лучшее, что могли совершить. Должен ли он помешать им? «Нет», — сказал он себе, — «да поможет им Бог». Это Параска приняла маленькую Клаву в свои руки, ибо мальчики не решились рассказать Татьяне о своем отчаянном плане. Миша и Параска должны были поутру отправиться в Ковыльск на телеге, и дитя можно было прятать только на дне повозки, пока они не отъедут достаточно далеко, чтобы не опасаться разоблачения. Оказавшись в Ковыльске, Клава сможет присоединиться к конвою вместе с детьми Кондратия. Их было 3 по списку. Они выехали уже на рассвете, заглянув к Татьяне, чтобы она сама убедилась, что малышка Клава с ними. Миша был так возбужден, что едва вспомнил о том, что снова покидает дом, и на этот раз, скорее всего, навеки. После увиденного сон и вовсе оставил отца Кирилла. Он был снова как мальчишка и радовался вместе с Мишей и Сережей успеху предприятия. Как бы там ни было, ему больше не надо смертельно переживать за семью Кондратия. Он никогда ранее не служил в приходе, в котором живут еретики. Во всей епархии его знали как очень достойного и успешного приходского священника. Соответственно, его выбрали на место отца Василия и назначили в княши, дабы вести войну со штундистами. Он поехал туда с готовностью, имея в душе храбрость, уверенность в своих силах и надежду. Но вместо кощунственных, невежественных и безбожных людей он встретил преданных и простосердечных христиан, при этом готовых слушать его с уважением. Теперь он разглядел, насколько безжалостны гонения на них, и чурался этого. Он никогда не сталкивался с подобным лицом к лицу. Не напрасно наш Господь говорил своим апостолам, призывавшим огонь небесный на головы самарян: «Не знаете, какого вы духа?» Отец Кирилл видел перед собой дух преследований и ужасался ему. Он обращал трусов в лицемеров, но он не мог заставить преданных отказаться от своих убеждений. Когда матушка пришла будить его утром, отец Кирилл был уже на ногах и в облачении. Под глазами были круги, и выглядел он в целом весьма уставшим. «Клава отправилась навестить свою маму», — сказал он коротко. «О ней никому ни слова, женушка. Отведи Велю и наших малышей сегодня в лес на целый день. Я не хочу, чтобы они видели, как уходят эти женщины и дети».
1: Вы прослушали чтение четвертой части повести английской писательницы Хэсби Стрэттон «И тени руки моей покрою тебя». Продолжение чтения этой повести вы услышите в следующей нашей радиопередаче. Если у вас появится желание приобрести эти книги, вы можете позвонить в миссию «Надежда спасения» по бесплатному телефону 1-800-630-54-60. 1-800-630-54-60.
2: Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org.
1: Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. Если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

Привет, ребята! Настало время программы «Луч света». Садитесь поудобней, и мы начинаем. С вами сегодня Элизабет Завадский. Дорогие ребята, вчера я рассказывала вам, как Иисус воскресил из мертвых девочку, которая только умерла, и он пришел домой, взял ее за руку, сказал: «Встань, девочка!» И она встала. Сегодня я расскажу вам одну историю о том человеке, который умер и был похоронен уже. Но Иисус сказал: «Я есть им воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет». Иногда, услышав чей-то рассказ, мы просто не знаем, верить ему или нет. И порой люди дают обещания, которые потом не выполняют. Но мы всегда можем доверять словам Иисуса. И если Он сказал: «Я есть им воскресение и жизнь», то это так. Что же это обозначает? «Я есть воскресение и жизнь». Воскресение – это возвращение к жизни. У Иисуса есть власть возвращать к жизни людей, которые умерли. «Верующий в Меня, если и умрет, оживет». Что же значит это? Те, кто поверил в Иисуса как в своего Спасителя от наказания за грех, будут жить вечно. И даже если они умрут на земле, они будут вечно жить с Иисусом на небесах. Сейчас мы с вами послушаем песню, а потом я расскажу вам, как Иисус воскресил одного человека, который был уже погребен и находился в гробе.

Лазарь серьезно заболел. Он жил в селении под названием Вифания. У него было две сестры – Мария и Марфа. Как вы думаете, что почувствовали Мария и Марфа, когда он заболел? Правда, они были сильно опечалены и обеспокоены. Они как могли старались помочь брату, но им не удалось его вылечить. Однако они знали того, кто мог бы это сделать. Мария, Марфа и Лазарь были знакомы с Иисусом, дружили с Ним и верили Ему, что Он может помочь. Иисус даже часто был у них в доме и проводил время с ними. Поэтому сестры отправили Иисусу письмо, в котором было написано: «Господи, того, кого Ты любишь, болен». Иисус получил их послание. Его хороший друг был серьезно болен. Как вы думаете, Иисус поспешил в Вифанию, где жил Лазарь? Нет, Он не пошел сразу туда. Иисус выслушал печальное известие и сказал: «Эта болезнь не приведет к смерти. Через нее прославится Божий Сын». Это была хорошая новость, но слова Иисуса прозвучали очень странно. Что бы это значило? Из Библии мы знаем, что Иисус – это Сын Божий. И болезнь Лазаря должна была показать людям, кто на самом деле такой Иисус Христос. В Библии говорится, что Иисус любил Марию и Марфу, но не поспешил к больному Лазарю. Он оставался на месте еще целых 2 дня. И только после этого Иисус сказал ученикам: «Пойдем опять в Иудею». Там находилось селение Вифания. Иисус с учениками отправились в путь. Шли они несколько дней. И когда Иисус пришел с учениками в Вифанию, то есть в селение, в котором жил Лазарь с сестрами, ему сказали, что Лазарь уже 4 дня назад умер. Это не было новостью для Иисуса. Он знал обо всем этом, что произошло. В те времена, там, где жил Иисус, людей хоронили в гробницах. Гробница – это пещера, вход в которую закрывали большим камнем. К Марфе с Марией пришло много друзей, родственников и соседей, чтобы разделить с ними горе. Когда человек умирает, его тело больше не действует, но сам человек, который находился внутри этого тела, его личность, которая радуется или грустит, боится или страдает, продолжает жить. Это мы называем душа. Друзья Лазаря были опечалены, потому что знали, что никогда больше его не увидят. Когда Марфа узнала, что к ним идет Иисус, она вышла ему навстречу. «Господи, — сказала она, — если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». Как вы думаете, Марфа была права, считая, что Иисус мог им помочь? А теперь, когда Лазарь уже умер и уже 2 дня лежал в гробе, Иисус по-прежнему мог ли помочь им или нет? Дорогие мои ребята, Иисус – это Сын Божий. Он обладает божественной силой. У Него достаточно силы, чтобы помочь в любой ситуации. Иисус очень любит людей, и Ему не безразлично, что с ними происходит. Иисус любил Лазаря, Марфу и Марию от всего сердца. Иисус любит и вас. Даже когда в вашей жизни случается что-то печальное – или плохое, не думайте, что Иисус больше не любит вас. Это не так. Иисус любит вас всегда. И особенно в те времена, когда вам очень трудно. Вы можете помолиться Ему и попросить Его о помощи. Марфа сказала Иисусу: «Я знаю, что и теперь Бог даст тебе все, о чем ты не попросишь». Марфа знала, что Иисус – особенный Бог-человек. Тогда Иисус сказал ей: «Воскреснет брат твой». Иисус имел в виду, что Лазарь снова вернется к жизни. Марфа верила, что так оно и будет, только она считала, что это случится еще не скоро, в будущем, когда настанет конец света.
но скоро она узнает об Иисусе поразительную вещь. Иисус сказал ей: «Я есмь воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет». Что имел в виду Иисус? Он говорил Марфе, что люди, которые поверят в Него, будут жить вечно вместе с Ним на небесах, даже если умрет их тело. Иисус имеет власть над смертью. Иисус сильнее всех на свете. Марфа поверила тому, что сказал ей Иисус. «Я верю», — сказала она, — «что ты Сын Божий». Марфа вернулась в дом и позвала Марию. Мария поспешно встала и вышла к Иисусу. Люди, бывшие в доме, утешавшие Марию, пошли вслед за ней. Мария подошла к Иисусу и опустилась перед Ним на колени. Так же, как и сестра, она думала, что если бы Иисус пришел чуть раньше, ее брат был бы сейчас жив. Мария и люди вместе с ней были так печальны, что горько плакали, видя ее горе. В Библии говорится, что Иисус тоже заплакал. Он любил этих людей и сочувствовал их горю. И вот Иисус подошел к гробнице, в которой лежало тело Лазаря. «Уберите камень!» – попросил он. Это была очень странная просьба, потому что со смерти Лазаря прошло уже 4 дня, и если камень убрать, то повсюду распространится ужасный запах. Но они сделали так, как велел Иисус. И тогда Иисус позвал громким голосом: «Лазарь, выходи!» Люди стояли и ждали. Наверное, они были изумлены и обескуражены. Им было странно слышать, как кто-то зовет мертвого человека. Они уставились на вход в гробницу, где был раньше камень, и смотрели, я думаю, что даже не моргая. И вот произошло нечто невиданное и неслыханное. Лазарь, который уже умер, вышел из гробницы живым. Иисус сильнее всех на свете. Он Сын Божий. Сегодня умершие люди больше не воскресают, как Лазарь. Это было особенное чудо, чтобы люди в то время и мы, которые читаем в Библии эту историю, чтобы мы поняли, кто такой Иисус, и могли в Него поверить. Но все, кто поверил в Иисуса, однажды будут жить с Ним вечно на небесах. И мы можем сказать Богу спасибо за то, что Иисус сильнее смерти. Ребята, также и вы, после нашей передачи сегодня, склоните ваши колени и поблагодарите Бога за то, что Иисус – Сын Божий, за то, что вы о Нем знаете, за то, что вы узнали сегодня эту историю, за то, что вы можете Ему верить и доверять, и за то, что Он сильнее даже смерти и может воскресить каждого умершего человека и сделать его вновь живым. Аминь.

Спасен от смерти. Судирман испытывал страх. Он сидел на маленькой скамеечке, которую сам смастерил из камыша и бамбука, и представлял себе, как рассердится его дядя Мади. Однако ему не оставалось ничего другого, как все рассказать дяде. Прошло немного времени с тех пор, как он нашел ту маленькую книжечку. Она лежала недалеко от их дома на проезжей части дороги, когда он без всякой цели брел по улице. Он быстро нагнулся, поднял ее и, недолго думая, стал листать, прочитывая отдельные строки. Но то, что он прочитал, так захватило его, что он сунул книгу в карман брюк. Да, Судирман точно знал, что его дядя рассердится, если увидит эту книгу об Иисусе Христе. Ведь дядя ненавидит христиан и ненавидит Иисуса. Судирман и раньше слышал об Иисусе Христе. Как-то один проповедник говорил о нем на углу улицы. Это было в большом городе, где он посещал своего двоюродного брата. Брат очень обрадовался его приезду. Однажды вечером Судирман гулял по улицам города. Вдруг он услышал пение. Он остановился и прислушался. Христиане! Иисус Христос! Он плюнул и продолжил свой путь. Иногда в его памяти всплывало услышанное в тот вечер, и он начинал думать об этом. Что в этом Иисусе такого особенного? Но наступило время идти на речку, чтобы совершить вечернее омовение. Судирман проворно протиснулся через дыру в заборе и помчался вниз по ухабистой дороге к реке. Его дядя был уже здесь. Глаза его просияли, когда он увидел своего маленького племянника. Судирману не понадобилось много времени, чтобы раздеться, и вот он уже в прохладной, освежающей воде. Мади протянул ему мыло. Намыливаясь, он слушал рассказ дяди о древних событиях и о цене на рис. Она снова поднялась, так что в будущем будет еще труднее прокормить семью. Последний раз, окунувшись в реке, они выбрались на берег и начали одеваться. Судирман поднял свои брюки. Из кармана выпала книжечка и оказалась на земле. Мади нагнулся и поднял ее, чтобы подать племяннику. При этом он повернул ее и прочитал название на переплете. То, что он прочитал, сразу же вывело его из равновесия. Он сжал кулак и поднес его к лицу Судирмана. Сердце юноши бешено заколотилось, когда он увидел гнев на лице дяди. Он напряженно ждал, что тот скажет, и при этом мысленно молился. «Где ты это взял?» Мади прямо-таки трясло от ярости. И прежде чем Судирман смог что-то ответить, дядя разорвал книгу на куски, бросил ее в реку и пошел прочь. Драгоценная книга! Как радовался Судирман, что нашел ее! Он мог читать в ней о том, о чем говорил тогда уличный миссионер. Он узнал, что его грехи могут быть прощены. Как это обрадовало его! Он молился Богу о прощении, от всего сердца верил, что на кресте Иисус Христос занял его место. И вот теперь книги нет. Судирман смотрел вслед своему дяде, как тот поднимался по тропинке, а затем поспешно последовал за ним, на ходу надевая рубашку. Он принял решение и знал, что теперь сделает. Это будет нелегко, но он должен сказать своему дяде, что стал христианином. Судирман бежал бегом, но когда он приблизился к дому дяди, шаги его замедлились. Собрав все свое мужество, он вошел в комнату. «Дядя!» — сказал он, глядя ему в лицо. «Я должен тебе сказать, что я стал последователем Господа Иисуса Христа». И, переведя дух, добавил. «Я знаю, что Иисус Христос умер за мои грехи и что Он вечно жив». Дядя Мади вскочил на ноги и с яростью посмотрел на Судирмана. «Ты злой, неблагодарный племянник!» – закричал он. «Я взял тебя, когда умер твой отец, и никогда не ожидал услышать такие слова из твоих уст. Разве я тебе не говорил, что ненавижу христиан? Если я еще раз услышу от тебя что-нибудь подобное, я убью тебя!» Судирман побледнел и с печалью отошел в сторону. Ему вспомнился стих из Библии, говорящий, что тот, кто любит Господа Иисуса Христа, становится новым человеком.
Судирман решил показать дяде эту перемену в своей жизни и поведении. Он понимал, что сам не смог бы совершить эту перемену в себе, что сделал это Господь Иисус Христос. Конечно, в то время мальчик не мог и представить, чего Бог ожидает от него и с какими решениями ему придется столкнуться. Тайно он разыскал дом миссионера и рассказал ему свою историю, как он однажды услышал на углу улицы проповедника, как вскоре после того нашел книгу, рассказавшую ему о любви Бога, который отдал Иисуса Христа в жертву за грешников, и как, наконец, в его сердце поселилась радость, когда он поверил в Спасителя. Как счастлив был миссионер, наставляя Судермана в вере, читая вместе с ним Библию и объясняя ему стихи, которые ободряли юношу и помогали ему. Он видел, как со дня на день молодой человек возрастал в познании Бога, как он все больше понимал Библию и старался жить так, чтобы угодить Господу, который стал его учителем. Когда однажды вечером миссионер вместе с Судерманом пил кофе, он спросил: «А не думал ли ты, Судерман, о том, чтобы поступить в библейскую школу и впоследствии стать учителем Библии?» Миссионер радовался, видя духовный рост молодого человека. И все же он знал, что тот сможет лучше рассказать своему народу чудную весть об Иисусе, если получит духовное образование. Судирман просил Бога о руководстве, чтобы сделать правильный выбор. Он знал о возможных последствиях. Дядя угрожал убить его, если он когда-нибудь снова заговорит об Иисусе. Теперь ему предстояло решить, поступать в библейскую школу или нет. Долго размышлял Судерман об этом вопросе, молился, снова и снова спрашивая себя, как поступить. Часто ночью он лежал без сна, размышлял и молился. Однажды, когда он опять не мог уснуть, он взял в руки Новый Завет, подаренный ему миссионером, и прочитал следующие слова: «Возрастайте в познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Бог говорил с ним через этот стих. И Судерману стало ясно, что воля Божья была в том, чтобы он поступил в библейскую школу. Его решение было твердым. Но прежде всего он должен сказать об этом дяде. На следующее утро он оделся с дрожащими руками и трясущимися коленками, с сердцем, которое стучало в нем, как молот, пошел к дяде. Когда Мади поднял глаза и увидел стоящего перед ним племянника, он спросил, что могло случиться. Судерман не мог выговорить ни слова и внутренне взывал к своему небесному отцу о помощи. Вскоре он почувствовал себя подкрепленным и храбро сказал: «Дядя, я иду в школу, чтобы изучать Библию и больше узнать о Христе». Дядя Мати заскрежетал зубами, сжал губы и посмотрел Судерману в глаза. Он был в ярости. Медленно его рука потянулась за спину. Судерман заметил его движение и понял, что дядя взял нож, который обычно использовал на поле при уборке риса или для того, чтобы срезать кокосовые листья. Судерман, казалось, прирос к земле. Его ноги вдруг отяжелели. Он был не в состоянии двинуться с места. Сердце наполнилось страхом. Он не мог даже повернуться, чтобы убежать, не произнося ни слова. Мати занес руку с ножом над головой племянника, чтобы осуществить угрозу, которую однажды высказал вслух. Он обещал заколоть его, если тот еще раз упомянет имя Христа. В какое-то мгновение нож висел над юношей, готовый к удару. И тут Судерман почувствовал прилив сил. Он знал, что Господь

Иисуса. Это обстоятельство еще больше укрепило решение Судермана поступить в библейскую школу, чтобы стать благовестником среди своего народа. Бог не забыл о Судермане. Он учится в библейской школе на Яве, готовясь идти по деревням, чтобы рассказывать их жителям об Иисусе.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев.

Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книге пророка Даниила. В прошлый раз мы с вами читали первую главу этой книги и узнали о том, как складывалась судьба четырех иудейских юношей, которых захватила в плен вавилонская армия. Царь Вавилона повелел обучить их халдейскому языку и наукам, а затем они держали перед ним экзамен, отчитываясь о полученных знаниях. И в начале нашей сегодняшней беседы я хотел бы прочитать вам стихи с 19 по 21 из первой главы книги пророка Даниила, где рассказывается об этом экзамене. «Царь говорил с ними, и из всех отроков не нашлось подобных Даниилу, Анании, Мисаилу и Азарии, и стали они служить пред царем. И во всяком деле мудрого разумения, о чем не спрашивал их царь, он находил их в 10 раз выше всех тайноведцев и волхвов, какие были во всем царстве его. И был там Даниил до 1-го года царя Кира». Из этого текста мы получаем возможность узнать годы жизни Даниила. По всей видимости, он попал в Вавилон в возрасте примерно 17 лет, а умер в возрасте 90 лет. Он перенес все 70 лет вавилонского плена. И, очевидно, он не вернулся в Израиль, но умер до того, как его народ покинул Вавилон. Хотя, конечно же, никаких более точных сведений о его жизни у нас нет, и о многом мы можем только догадываться. А во второй главе книги Даниила, к которой мы сейчас обратимся, рассказывается о сне Навуходоносора и о том, как Даниил истолковал его. Это одно из наиболее замечательных и важных мест Слова Божьего. Истукан, изготовленный из разных металлов, о котором рассказывается во второй главе, звери в 7 главе, и 77 в главе 9 представляют собой основание, хребет всех библейских пророчеств. И если вы не будете знакомы с этими местами Ветхого Завета, вы не сможете понять другие пророчества Библии. Обращаясь к повествованию 2 главы Даниила, я прежде всего хочу напомнить вам, что сам Господь опирался на нее в своей проповеди на Елеонской горе. Матфей в 24 главе своего Евангелия пишет о том, как ученики спросили Иисуса: «Скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века?» Он ответил: «Когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила». Таким образом, нам становится ясно, что это очень важная глава Слова Божьего. Большинству людей не безразличен вопрос: куда катится этот мир и что нам делать, на что надеяться, если все приходит в упадок? Друзья мои, мы с вами сейчас живем в эпоху, которая в Писании называется «временами язычников». И эти времена приближаются к концу. Язычникам не удается управлять миром. О начале этой эпохи сказано в книге Даниила, а конец, возможно, увидим мы с вами. Тем не менее, Церковь Иисуса Христа покинет эту землю до того, как настанут последние времена. По благодати Божьей она будет восхищена на небо, и, как пишет апостол Павел, встретиться со Христом на воздухе. А после восхищения Церкви на землю вернется Христос и установит свое царство. И эта пророческая глава, к которой мы сейчас обратимся, представляет собой ключ к пониманию всех пророчеств в Библии. Вот почему я настаиваю на том, что знать всего лишь несколько стихов Писания и толковать их в отрыве от контекста всего Писания очень опасно. В результате такого небрежного отношения к библейским пророчествам возникают разные антихристианские культы, и всякое ложное богословие начинается с выборочного использования стихов Писания. Люди, которые создают культы,
разбираются в истории и человеческой природе. Они знают, что человек нуждается в учении, которое было бы приятно его природному уму. И нынешнее либеральное богословие популярно, потому что оно идет на поводу человеческих желаний. Как-то раз молодой проповедник с Востока Америки рассказал мне об одном служителе, церковь которого необычайно выросла из-за притока в нее новых прихожан. Так вот, этот служитель пил, сквернословил и ни в чем себе не отказывал. И этот молодой проповедник спросил меня: «Каким образом этот человек привлекает людей в свою церковь? Они ходят слушать его, а не меня, хотя я пытаюсь проповедовать Слово Божье». И я сказал этому юноше: «Мы должны понимать, что если мы хотим нести людям истинное Слово Божье, то мы останемся в меньшинстве. Другие служители будут взывать к человеческой природе. Может быть, у них будет много прихожан, но они не дадут людям спасительного знания о Христе». Когда Августин Блаженный уже стал известным богословом и великим верующим, его спросили, почему в прежние годы он поддался влиянию тогдашней ереси, манихейства. И он ответил, что это учение представлялось ему очень полным и разумным. Вероятно, философский подход к Писанию, который характерен для многих современных проповедников, наиболее опасен. Эти люди никогда не обращаются к Слову Божьему как к окончательному и высшему авторитету. Наоборот, они предпочитают возвещать взгляды людей, которые звучат очень полно и разумно. Когда я готовился к служению, то я хотел двигаться именно в этом направлении, потому что оно нравится людям и показывает всем, какой ты умный. Но, слава Богу, мне помогли два человека, которые наставили меня на верный путь и научили возвещать слово Библии, разбрасывая семена духовных знаний и полагаясь прежде всего на Бога, а не на статистические отчеты по количеству уверовавших. Они научили меня изучать Слово Божье целиком. И именно по этой причине я уже много раз говорил вам, что вторая глава книги пророка Даниила очень важна и интересна для нас. Итак, давайте обратимся к ее тексту. Послушайте первый стих. «Во второй год царствования Навуходоносора снились Навуходоносору сны, и возмутился дух его, и сон удалился от него». Я уверен, что Навуходоносора, который теперь занимал очень высокое положение в мире, беспокоила судьба его великой империи. Вавилон стал сильнейшей из ведущих мировых держав. Навуходоносор совершил то, что не удалось египтянам из-за их самонадеянности. Египтяне, как вы, наверное, помните, совершили величайшую глупость. Фараон принял решение переправить свою армию через реку Нил. Если бы войска остались в Египте, они были бы в безопасности, ведь кругом лежала пустыня, в которую никто не осмеливался вступать. И египетскому войску достаточно было просто оборонять дельту реки, единственный вход в Египет. А египтяне отправились искать счастье в дальние края, были разбиты и в результате так и не стали мировой державой, хотя они, конечно же, оказали большое влияние на многие народы. Что касается Навуходоносора, то сначала он был вождем племени и подчинил себе несколько других небольших племен. Потом он завоевал Ассирийскую империю, потом Сирию, потом египтян. Греки тоже не смогли бы ему сопротивляться, но он не стал на них нападать. Да это ему и не нужно было, потому что он фактически правил всем миром. И вот Навуходоносор стал правителем великой империи. Его положение напоминает мне одну старую шутку о человеке, схватившем льва за хвост, и не удержать, и не отпустить. Опасно и то, и другое. Вот в каком положении находился Навуходоносор. И в этот тягостный момент
Бог обратился к нему через сон. Этот человек спал, на его не покидали беспокойные мысли. Как все закончится? Что ждет его, правителя величайшей империи? И этот же вопрос не дает многим из нас спать сейчас, через 2500 лет после Навуходоносора. Давайте читать вторую главу далее. Послушайте второй стих. «И велел царь созвать тайноведцев, и гадателей, и чародеев, и халдеев, чтобы они рассказали царю сновидение его, и пришли, и стали пред царем». Навуходоносор созвал всех своих мудрецов. Это были люди, которые получили образование ничуть не хуже, чем Даниил и его друзья. Эти тайноведцы, гадатели, чародеи и халдеи наверняка были пожилыми, опытными людьми. Мудрецы ведь вообще очень умны, образованы. Конечно, у них были разные языческие предрассудки, но, друзья мои, не больше, чем у нас сегодня. Я знаком с докторами философии, которые не верят в Библию. Кстати, они тоже немного суеверны, и от них потягивает язычеством. В результате их научных изысканий и желания давать исключительно светское образование, дети в школах перестали изучать Библию и начали изучать астрологию и всякую прочую ерунду, в которую цивилизованные люди прошлого не верили. Так что не относитесь с пренебрежением к вавилонским мудрецам, которые собрались вокруг Навуходоносора. Они были ничуть не глупее современных докторов философии. Итак, эти люди были умнейшими людьми Вавилона, и вот они предстали перед царем. Читаем стихи 3 и 4. «И сказал им царь, сон снился мне, и тревожится дух мой, желаю знать этот сон. И сказали халдеи царю по-арамейски, царь, вовеки живи, скажи сон рабам твоим, и мы объясним значение его». Царь объясняет, что ему приснился необычный сон, и он считает, что этот сон имеет большое значение. Бог открыл ему нечто важное, но по своему невежеству этот человек понял только то, что полученная им информация очень важна. А халдеи в ответ на вопрос царя сказали ему по-арамейски «Царь, вовеки живи». Как мне кажется, это глупейшая вещь, которую они только могли сказать. «Царь, вовеки живи». Эти люди хотели польстить царю. И я уверен, что многим царям хотелось ответить на лесть приближенных такими словами. «Ребята, вы не правы, я не собираюсь жить вечно. Однажды со мной случится сердечный приступ, и меня не станет». Но цари, как правило, не могли себе такого позволить. Иначе какие же они цари? Обратите внимание, что здесь, в книге Даниила, автор переходит с еврейского языка на арамейский. Начиная с 4 стиха этой главы и по 28 стих 7 главы, повествование ведется на арамейском языке. Вообще, арамейский язык использовался в то время при дворе. Кроме того, он был дипломатическим языком. На этом языке говорили язычники, и на нем же говорил весь мир. Это был язык межнационального общения. Все равно, что французский язык в XIX веке и английский в настоящее время. Переход с еврейского языка на арамейский весьма показателен. Он означает, что теперь Бог обращается к миру, а не к своему народу. Израиль попал в вавилонское рабство, и Бог отобрал власть у рода Давида, отдав ее языческим правителям. В настоящее время эта власть по-прежнему остается в руках язычников, и такое положение сохранится до тех пор, пока Бог не придет на землю и не вернет власть роду Давида. Тогда эта власть окажется в руках пронзенных гвоздями, потому что править землей будет Иисус. И не думайте, что после установления власти Христа государственные мужи смогут и дальше проводить свои политические преобразования в какой-нибудь одной отдельно взятой стране. Бог в Библии вполне определенно говорит о всемирном царстве Христа.
Неправильно было бы считать, что Слово Божье было дано какому-то одному небольшому народу или что оно ограничено в сфере своего влияния. Если мы внимательно прочтем Библию, мы обнаружим, что Бог имел в виду именно всемирное царство. В 28 стихе 88-го псалма Господь говорит о завете, который был заключен с Давидом. «И я сделаю его первенцем превыше царей земли». А в стихах с 35 по 38 того же псалма сказано: «Не нарушу завета моего и не переменю того, что вышло из уст моих. Однажды я поклялся святостью моею, солгу ли Давиду? Семя его пребудет вечно, и престол его, как солнце предо мною, вовек будет тверд, как луна, и верный свидетель на небесах». Иначе говоря, Бог обещает: если вы выйдете на улицу и увидите, что солнце и луна исчезли с небес, значит, я передумал. Но пока вы видите солнце и луну, вы можете быть уверены в том, что назначенный мной царь будет править землей. Итак, переход на арамейский язык хорошо вписывается в общий контекст Писания, поскольку, обращаясь к правителю Вавилонской империи, Бог обращается ко всему языческому миру, а не к жителям какой-то определенной местности. Слова Бога касаются высшего языческого правителя, и написаны они на общеупотребительном языке того периода. Теперь послушайте, что царь сказал своим мудрецам и что они ответили ему. Читаю стихи с 5 по 7. «Отвечал царь и сказал халдеям: слово отступило от меня. Если вы не скажете мне сновидение и значение его, то в куски будете изрублены, и домы ваши обратятся в развалины. Если же расскажете сон и значение его, то получите от меня дары, награду и великую почесть. Итак, скажите мне сон и значение его». Они вторично отвечали и сказали: «Да скажет царь рабам своим сновидение, и мы объясним его значение». Наверное, царь слишком суров, но таково его требование. Вам может показаться, что царь забыл, что ему снилось, хотя на самом деле он, конечно же, ничего не забыл. Он помнит свой сон, понимает, что он важен, но не хочет рассказывать его мудрецам. Почему? Да потому, что хочет получить правильное толкование. «Слово отступило от меня», — говорит он. «Я не передумаю. Не просите меня рассказать вам сон, я не стану этого делать. Сами расскажите мне мой сон, чтобы я стал слушать ваши толкования». Навуходоносор хочет напугать этих людей, а они должны объяснить сон, но сначала они должны угадать его содержание. Если им это удастся, царь не поскупится на щедроты. Как видим, поступками вавилонского правителя руководили эмоции, и мудрецы поняли опасность своего положения. Они снова осторожно просят царя рассказать сон, чтобы они могли его объяснить. Но царь непреклонен, читаю стихи 8 и 9. «Отвечал царь и сказал: верно знаю, что вы хотите выиграть время, потому что видите, что слово отступило от меня. Так как вы не объясняете мне сновидение, то у вас один умысел. Вы собираетесь сказать мне ложь и обман, пока минет время. Итак, расскажите мне сон, и тогда я узнаю, что вы можете объяснить мне и значение его». Царь говорит: «Я вижу вас насквозь, вы хитрите и просто хотите выиграть время». А халдеи, конечно же, поняли, что их ждет наказание. Из повествования видно, что царь не очень-то верит этим вавилонским мудрецам. Я думаю, при жизни Навуходоносора уже случалось, что эти люди не справлялись с порученными им заданиями. Подобно тому, как пророкам Ваала не удалось помочь старику Ахаву. Но Ахав погиб в сражении и не получил возможности свести счеты со своими обманщиками.
Навуходоносор же подвергает своих лжепророков настоящему испытанию. Он рассуждает очень логично. Если они смогут рассказать про его сон, значит, и их толкование будет истинным. Если же они не смогут сказать, что именно ему снилось, значит, и любое их толкование будет ложным. Итак, что же было дальше? Слушайте стихи с 10 по 12. «Халдеи отвечали царю и сказали, «Нет на земле человека, который мог бы открыть это дело царю, и потому ни один царь, великий и могущественный, не требовал подобного ни от какого тайноведца, гадателя или халдея. Дело, которого царь требует, так трудно, что никто другой не может открыть его царю, кроме богов, которых обитание не с плотью». Рассвирепел царь и сильно разгневался на это, и приказал истребить всех мудрецов вавилонских. Итак, мудрецы делают первое верное замечание. Ни один человек на земле не может узнать сон другого. Это может сделать только Бог. В отчаянии они молят пощадить их, пытаясь доказать царю, что его требование неразумно. Конечно, оно неразумно, если считать, что ничего сверхъестественного в природе не существует. Эти люди называли себя волшебниками, то есть теми, кто имеет доступ к сверхъестественному. А теперь, когда их обман раскрылся, они просят царя простить их за ложь. И этот поворот событий предоставляет Даниилу возможность обратиться к вавилонскому царю с речью. Ведь это был судьбоносный момент для всего народа Божьего, ибо только Бог знает сны и мысли человека. О том, что сказал Божий пророк Навуходоносору, мы прочитаем во время нашей следующей беседы. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам наилучшего, до новых встреч!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 5 часов.
1: Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 6 за 2021 год.
2: Свидетельство. Анна Водневская. Живая память. На окраине небольшой деревушки Урославля и сегодня стоит маленький домик под соломенной крышей, с окнами к реке, с зеленым лугом, где летом бродят колхозные стада, а зимой под солнцем серебрится снежная равнина. Там я родилась и росла вместе с братьями и сестрами. Там я училась в советской школе. Тяжело было отцу и матери выводить в люди 5 детей. Мне хорошо помнится, как мать становилась на колени перед маленькой иконкой и что-то долго шептала, роняя слезы. Однажды ночью я прислушалась к ее шепоту. Послышалось мое имя. Я спросила: «Что это ты, мама, обо мне говоришь?» «Молюсь за всех вас перед святым угодником. Будь хорошей, послушной девочкой, никого не обижай. Бог с неба все видит. Непослушных наказывает, а будешь родителей слушать, счастлива будешь». Глубоко в сердце запало это слезное слово матери, ее совет, поучение. Это наставление стало для меня законом на всю жизнь. Однажды учитель в школе сказал мне: «Скажи маме, пусть она выбросит своих богов из дому». Ничего я не сказала матери, боялась ее обидеть, но часто думала: какой может быть Бог, если его никто никогда не видел? Во время революции отец потерял здоровье. Нам пришлось рано, с 7-8 лет, работать на поле, помогать матери. Но бедность нас не удручала. Мы радовались нашей любви, вместе побеждали горе. По окончании средней школы мне хотелось как можно скорее выйти на самостоятельную дорогу, чтобы не быть бременем для родителей. Мать неустанно обо мне молилась, и по ее молитвам я была принята в специальную школу с государственной поддержкой. Спустя год я принесла родителям свою первую получку. Вся наша семья радовалась. Однако радость была недолгой. Началась война. Отец был мобилизован. Пришли немцы. Маму с детьми выбросили из дому, а меня, моего брата и сестру отправили в Германию. Мать не вынесла разлуки и горя и через несколько месяцев отошла к Богу. Страшная, тяжелая жизнь в остовском лагере подорвала мое здоровье, свалила в постель. И тут я впервые стала думать о смерти и спрашивать себя: а вдруг и в самом деле есть загробная жизнь? Какой ответ я дам Богу? Пожить бы еще немножко, ну хотя бы до конца войны. Да вернуться на родину. Так мечтала я. Но это были только грезы. В действительности я была почти уверена в том, что полежу еще немножко, и немцы непременно отправят меня к смертникам. В такой критический момент Богу угодно было, чтобы я встретилась с моим будущим мужем. Мы с ним познакомились еще в России, но не ожидали встретиться в Германии. Эта встреча облегчила мою участь. Когда я выходила за него замуж, война уже заканчивалась. Но на второй день после брака нас разлучили. Новое мытарство, страхи, слезы, неизвестность. Война закончилась. Началась репатриация. Мы с мужем снова были вместе. Домой решили не возвращаться. Муж был уверен, что союзники — наша верная защита. Но оказалось наоборот. Мужа и многих подобных ему посадили под замок, чтобы насильно отправить на родину. Прошел целый год в жуткой неопределенности, в постоянном страхе. Однажды мне сообщили, что муж вместе с сотнями других бывших советских военнослужащих уже отправлен на родину. Я потеряла сознание. А когда пришла в себя, то решила, что жизнь разбита. В безграничном отчаянии я направилась к мосту за городом, чтобы покончить с собой. Был конец февраля 1946 года. Когда я оказалась за городом, солнце еще не взошло. В предрассветной мгле на небе все еще мерцали звезды. Окружающая тишина и мое одиночество наполнили душу воспоминаниями детства. В моем воображении всплыл яркий образ матери. Как живая она стояла передо мною, кроткая, терпеливая, любящая. Вспомнились ее заветы. Незаметно для себя я опустилась на колени и долго стояла без слов молитвы, глядя на небо. Я не знала, как молиться и что сказать Богу, но слова пришли сами. «О Бог моей мамы! Спаси, помилуй и защити меня на чужой земле! Ты видишь, я теперь одинока и никому не нужна. Единственную мою радость и опору моего мужа отняли у меня злые люди. О Боже, Ты отвечал на молитвы моей мамы, значит, Ты всемогущ. Верни мне мужа». Вдоволь я тогда наплакалась, а когда поднялась, то почувствовала на сердце какое-то необычайное облегчение. Не знаю почему, но я решила, что Бог услышал меня и сделает невозможное. Домой я вернулась поздно. Помню, как легко стало на сердце от выплаканных слез, как радостно было от сознания незримого прикосновения Божьего к моей израненной душе. Открыв машинально сумку, чтобы взять платок, я увидела косметический карандаш, которым подкрашивала глаза. И здесь я задумалась, нужен ли мне этот карандаш? Могу ли я, христианка, пользоваться этой неотъемлемой вещицей почти каждой дамской сумочки? Моя совесть осудила меня, и я сказала себе: «Нет, никогда. Кто во Христе, тот новое творение. Древнее прошло, теперь все новое». Я тогда же выбросила карандаш через окно в густые заросли малинника. Хотя мне никто никогда не говорил, что краситься верующим сестрам предосудительно, стало ясно, что лично я краситься не должна и никогда больше не буду. И действительно, думала я, зачем мне казаться лучше, чем я есть на самом деле? Муж полюбил меня такой, какая я есть, и никогда не требовал от меня этого ненужного прихорашивания. А теперь тем более, пусть все убедятся в том, что я стала чадом Божьим. Можно сказать, что все это внешнее, показное, мелочное, не заслуживающее внимания. Вполне согласна. Но не будем забывать, что вся наша жизнь состоит из таких мелочей. И если моя вера не помогает мне одерживать победу над мелочами или бессильно освободить меня от тех или иных слабостей и греховных привычек, то такая вера мертвая. Бог говорит: «Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу». Ясно, что жертва Богу должна быть чистой не только внутренне, но и внешне. «Подкрашенная жертва Богу не нужна», — думала я. Расправившись со всей своей парфюмерией, я легла в постель с чувством окрыленного ожидания, с надеждой на какое-то чудо. И чудо свершилось. Около полуночи в мою комнату постучала соседка. Не дождавшись ответа, она вошла и, подбежав к моей кровати, взволнованно сказала: «Где же ты пропадаешь? Весь день ждала тебя. Твой муж жив. Он в госпитале. Вот его записка». Я взглянула на крошечный клочок бумаги и не поверила глазам. Это был почерк мужа. Он писал: «Благодари Бога днем и ночью. По его милости я жив и нахожусь в госпитале». Господь ответил на мою первую молитву. Дорогие читатели, вы можете назвать это совпадением, но для меня это было свидетельство Божье, что Он силен невозможное сделать возможным. Теперь я уже не сомневалась в Его существовании. Через несколько месяцев Бог таким же чудесным путем привел ко мне здорового мужа. С этого времени муж стал ревностным православным прихожанином. Но в душе его шла великая духовная борьба, В своих поисках истины в церкви, а не в Боге, муж вскоре пришел к разочарованию и начал пить. Помочь ему в переживаниях я не могла. Хотя Бог многократно спасал меня и помогал в жизни, я все еще была далека от Него и мало знала о Божьем плане спасения. И снова Бог пришел на помощь. Помню, муж сказал мне: «Или я вновь стану атеистом, или буду настоящим верующим». Мне не нравились его увлечения духовными вопросами в тот период, когда его жизнь все еще хромала на оба колена. Однажды вечером, придя домой с хлебом, муж положил его на стол и сказал: «Взгляни на хлеб. Это хлеб с неба. Он не наш, не земной, а небесный». В его глазах горел огонь радости и счастья. Мне показалось, что он по обыкновению пьян, но вскоре я убедилась, что он совершенно трезв, хотя это не утешило меня, а еще больше насторожило. Он открыл настежь окна и, поставив рядом на колени нашего сына, начал молиться: «Господи, Ты спас меня сегодня! Ты дал мне жизнь вечную и притом даром, такому ничтожному! Отныне я Твой, желаю быть всегда Твоим! Господи, спаси же и мою жену!» «Значит, опять беда», — подумала я. «Муж потерял рассудок. Как может он говорить, что Бог дал ему жизнь вечную? И почему он молится о моем спасении? Разве я погибаю?» Я понимала спасение как избавление от физической опасности. О душе тогда еще не думала, и о том спасении, о котором молился муж, ничего не знала. Мне стало тяжело, и я заплакала. Я боялась за мужа. Но все мои опасения оказались напрасными. Господь действительно спас мужа, спас от многих пороков и грехов, и я убедилась, что муж стал иным, совершенно неузнаваемым, словно вновь родившийся человек. Позже я узнала, что Бог может духовно возрождать людей, давать им новое сердце и очищать их жизнь. Я узнала, что для подобного духовного возрождения нашего сердца обрядовой религии, которой я придерживалась, недостаточно. Нужна живая вера. Но, зная обо всем этом, я не думала, что и мне надо покаяться перед Богом. Мне казалось, что я очень добрая, хорошая и безгрешная, что могу спастись и без покаяния. Но, читая Слово Божье, я увидела, что это далеко не так. Однажды я решила пойти вместе с мужем на молитвенное собрание. Когда я слушала проповедь, Бог открыл мне порочность моего сердца, но обратиться к Нему я не решалась. Позже, когда читали о голгофских страданиях Христа, я не выдержала и залилась слезами. Мне ясно представилось, как много и тяжело страдал за меня Христос, а я такая неблагодарная. «Разве это не тяжкий грех?» — думала я. Помню беседу с проповедником, простую, доступную, понятную. В сердце вкладывалась великая истина о рождении свыше как единственном условии спасения. «Должно вам родиться свыше», — звучали в ушах слова Христа. «А как родиться?» — спрашивала я у брата, беседовавшего со мной. «Да разве это наше дело знать как?» — отвечал он. «Ведь Бог рождает, а не мы. Он и знает как». Помню и никогда не забуду своего покаяния и обращения ко Христу. Склонив колени, я воззвала к Богу и во имя Его единородного Сына попросила прощения. Я сказала: «Боже, отдаю Тебе мое сердце навсегда. Жажду быть всегда с Тобой. Хочу иметь уверенность в своем спасении». И Господь послал мне радость спасения и уверенность. У меня могут спросить, как я узнала, что Бог услышал мою молитву, простил и принял меня. Я просто поверила Его словам. Христос сказал: «Верующий в Меня имеет жизнь вечную». Моя уверенность основана на Его слове. Христос возродил меня к новой жизни ровно через 5 недель после обращения мужа. Проза. Надежда Орлова. Плечо друга и локоть товарища. Эпиграф. Я строю на плывущем под ногами, на уходящем из-под ног песке. Борис Слуцкий. Прогуливать рабочие дни на картошке было нельзя. Это строго наказывалось, вплоть до отчисления из института. Все студенты были в курсе, однако всегда находились такие, которых даже подобная угроза не могла заставить ежедневно выходить на поле подшефного колхоза. Анисов был один из них. Вот он, страдалец, грустно идет по грядкам с полупустым ведром и ковыряет носком грязного резинового сапога комья земли. Весь вид выражает уныние и бесконечную печаль. Тяжело вздыхает и, перевернув ведро, усаживается на него. Не спеша вынимает из кармана рабочей куртки мятую пачку папирос, закуривает и задумчиво смотрит в тусклое осеннее небо, бухнувшее дождями, на бесконечные равнины среднерусской полосы, рассеченные линиями грядок, на расплывающуюся желтизну ранней осени. Голова тупо болит после ящика пива, что было куплено накануне в сельпо. Полежать бы. В посадках, отделявших колхозное поле от шоссе, разбросаны клочки сена. Туда, что ли, податься? «Анисов, чего расселся?» С медленно тянущегося по полю трактора кричит старший по отряду Толик Зайцев. «И так, словно красносолнышко, вижу тебя на уборке. Еще и прохлаждаешься. Вот погоди, будет подведение итогов». «Иду, иду», — мрачно бубнит Анисов, гася окурок в гнилой картошке. Поднялся, взял ведро, несколько секунд смотрел на вывалившиеся клубни, махнул рукой и, не подбирая, двинулся вдоль грядки, продолжая пинать ногой засохшие комья. «Хоть бы ливануло», — с тоской думал Анисов, глядя на бесконечное поле, на котором тут и там виднелись группки студентов. Парни несли ведра, а девушки собирали в них картошку. Позади тянулся трактор, в который иссыпали урожай. В прицепе сидел Зайцев, он ровнял гурт и руководил всем процессом. Самые проворные быстро проходили свои грядки, а потом отдыхали, сидя на перевернутых ведрах и ожидая других. Курили. Парни заигрывали с девчонками, рассказывали анекдоты. Старшие просвещали первокурсников, говорили о том, что их ждет на факультете, давали характеристики преподавателям, открывали маленькие хитрости большой науки. Как только последние трудяги достигали края поля, все занимали стартовую позицию на новых грядках и начинали двигаться в обратном направлении. В сторону поселка, в сторону обеда, ожидающего их в небольшой колхозной столовой. Настоящая жизнь начиналась только вечером, когда во дворе детского сада, отданного временно под общежитие студентам, разводили костер, пекли картошку, играли на гитаре. Анисов и трое его товарищей доставали из укромного места в подсобке заранее приготовленный ящик и, раскачиваясь на ржавых, визгливо скрипевших качелях, пили пиво и философствовали обо всем на свете. Гомонили далеко за полночь, поэтому не каждому удавалось утром вновь оказаться на картофельном поле. В первом ряду сидели представители деканата и секретарь комсомольской организации факультета Наташа Карпушкина. Аудитория быстро заполнялась студентами и преподавателями. В 9:50 Наташа вышла вперед и негромко сказала: «Комсомольское собрание считаю открытым. На повестке дня один вопрос – итоги уборки картофеля в подшефном колхозе». И началось. Саша Юдин, стоявший у дверей, периодически выглядывал в коридор и, широко улыбаясь, провозглашал: «Следующий!» Обреченно вздохнув и покаянно повесив голову, следующий входил в аудиторию. «Ну, Сволков, почему 10 пропущенных дней по неуважительной причине?» «Я болел», — тихо сопел Волков. «Интересно, чем это ты болел? Где справка?» «Ну, я это... просто не обращался в поликлинику». «Все ясно», — жестко прервал декан Сергей Петрович, статный мужчина в сером костюме и при галстуке.
3: Что скажет комсомольский актив? Предлагаю дать Волкову в качестве наказания комсомольское поручение оформить к 7 ноября стенгазету. Также негромко проговорила Карпушкина. Кто за? Прошу голосовать. Вот, пожалуйте, Вадим Козлов. 9 дней без уважительной причины. В чем дело, Козлов? Где вы были, когда ваши товарищи старались на трудовом фронте? Я болел, бодро заявил Козлов. Вот справка. Он достал из кармана и бережно передал секретарю больничный, стоивший ему целых 50 рублей. «Спасибо Вере», — подсобила подруга. Познакомились на дискотеке в Доме культуры вагоностроительного завода или в вагонке, как называли его местные. Девушка оказалась студенткой медучилища. Вадим тогда сразу понял, что это важная встреча. «Хорошо», — кисло процедил декан. Комсомольское собрание шло своим чередом. «Следующий!» — улыбнулся коридору Юдин. В аудиторию вошел Анисов. «Так-с! Ого! 18 дней прогула! Вот это да!» Зал слегка затих. Тянуло на отчисление. «Что ж, по-видимому, с товарищем Анисовым нам придется расстаться, так и не познакомившись», — зловеще произнес декан. «Однако послушаем, что скажет этот комсомолец». Анисов похолодел. Он представил отца, врача-терапевта из ЦРБ, далекого районного поселка, его сутулые плечи, глаза за толстыми линзами, сидеющие виски, вечный стетоскоп на шее. Представил маму, воспитательницу детского сада, каждый вечер вырезающую из цветной бумаги какие-то наглядные пособия. Представил свое возвращение в их двухкомнатную квартиру, велосипед в прихожей, подвешенный к потолку, чтобы не мешал проходу. Комнату, которую делил с младшим братом Шуркой. Свою тахту, застеленную клетчатым пледом. Плакат с депеш-мод над ней.
4: «А я не комсомолец», — неожиданно выпалил он.
3: Зал окончательно затих.
4: «Как это не комсомолец?» — хрипло спросил декан. «Ну, понимаете, так получилось», — торопливо начал объяснять Анисов. «Я болел, когда всех принимали, а потом все как-то не получалось, все некогда было».
3: «Так он не имеет права присутствовать на нашем собрании», — совсем тихо сказала Карпушкина и, помолчав, добавила.
4: «И применять к нему меры мы не можем, он же не состоит в организации».
3: Система стала сбоить, столкнувшись с нетривиальной ситуацией.
4: «Хм-хм!»
3: — откашлялась Софья Викторовна, куратор первого курса, молодая и амбициозная особа.
4: «Я что-то не понимаю. На педагогический факультет зачислен студент-некомсомолец? Через 5 лет мы выпустим учителя-некомсомольца? Как это произошло?»
3: Декан нервно заерзал на скамейке, понимая, в чей огород летят камни.
4: «А как же...» — Сергей Петрович не успел закончить фразу, его перебил Анисов. «Я всегда, всегда очень-очень хотел стать комсомольцем, честное слово!»
3: «Зачем?» — промурлыкала Софья Викторовна. «Зачем тебе комсомол?»
4: «Как же зачем?» — волнуясь, сказал Анисов. «Чтобы быть в передовых рядах советской молодежи, чтобы строить коммунизм, чтобы нести освобождение всем рабочим во всем мире».
3: «Так строй своим трудом!»
4: «Кто мешает?» — резонно заметила куратор.
3: «Один не могу», — печально промолвил Анисов. И тут же, встрепенувшись и распрямив плечи, слегка откинув голову назад так, что стал похож на Павку Корчагина, Буденовке только не хватало, быстро и четко произнес. «Мне просто необходима коллективная поддержка, плечо друга и локоть товарища».
4: Анисова понесло. Осознание важности момента, определяющего его дальнейшую судьбу, помогло вспомнить все, что внушалось долгие школьные годы, и выдать это на гора.
3: «Товарищи, друзья!» — вещал он, вдохновенно вглядываясь в многоликую аудиторию. «Борьба за мир, освобождение рабочего класса от цепей капитала, построение светлого будущего — вот задачи, стоящие перед нами, молодыми, идущими на смену славному поколению наших дедов и отцов.
4: Вне комсомола я чувствую себя невостребованным, находящимся за бортом общественной жизни. Поэтому сегодня перед лицом своих товарищей прошу принять меня в ВЛКСМ».
3: Карпушкина побледнела. Сергей Петрович побагровел. Софья Викторовна слегка зарумянилась. Всем было так неудобно, будто присутствующие разом оголились на глазах у всей аудитории. Пафосные речи, такие привычные, обыкновенные, когда звучали с трибун, из уст этого первокурсника, пропившего и прогулявшего рабочие дни в колхозе, а теперь пытающегося спастись с помощью лозунгов и партийных кричалок-заклиналок, неприятно резали слух. Даже самым прожженным лицемером

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия. Читает Иван Циммерман.
1: Напоминающие о Господе, не умолкайте. Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев. Первое послание Иоанна, 3 глава, 16 стих. Два путника расположились отдохнуть в одной деревне. Вдруг раздался крик: «Деревня горит!» Один из них быстро встал и поспешил на помощь. Другой всячески удерживал его, говоря: «Зачем мы будем понапрасну тратить время? И без нас найдется довольно рук. Да и какое нам дело до этих чужих людей?» Но тот не слушал его, побежал к горевшему дому. Тогда товарищ его не спеша вышел за ним, остановился вдали и наблюдал, что будет дальше. Около горящего дома стояла мать. Она, рыдая, в отчаянии звала детей: «Дети мои, дети!»

0: «Люди, о, кто поможет мне спасти детей?» Услыхав этот вопль скорбящего материнского сердца, путник побежал в дом, охваченный пламенем. Все думали, что он непременно погибнет. Но он вскоре выбежал из горящего дома с опаленными волосами и двумя младенцами в руках. Подошел к матери и отдал ей детей. Так и в духовной жизни. Одни жалеют время, другие говорят, без нас найдется много рук. Какое наше дело? Это чужое, не наше. Между тем люди продолжают гибнуть в огне пороков и греха. Спасать же их некому. Где же те служители Иисуса Христа, подобные апостолу Павлу, который сказал: «И вот, ныне я по величению Духа иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною. Только Дух Святой во всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией». Деяния апостолов, 20 глава, 22 по 24 стихи. Бог говорит: «На стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью». О вы, напоминающие о Господе, не умолкайте пред Ним, доколе Он не восстановит и доколе не сделает Иерусалима славою на земле. Книга пророка Исаии, 62 глава, 6 и 7 стихи.
1: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Просите, и дано будет вам, чтобы радость ваша была совершенна. До ныне вы ничего не просили во имя мое. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна. Евангелие от Иоанна, 16 глава, 24 стих.
2: «Павлик, беги скорее домой, Тима звонит!» — крикнула бабушка, выглянув в окошко. Павлик со всех ног помчался в дом.
3: «Алло, Тима, это ты?»
2: «Да, да, хорошо!» Радостно улыбаясь, отвечал Павлик своему старшему брату по телефону.
3: «Привезти? Не знаю. Как хочешь. До свидания!»
1: «Что там он хочет привезти?» — спросила бабушка внука, когда Павлик положил трубку.
3: «Тима спрашивал, что мне привезти. Он уже сдал экзамены в институт и сегодня едет домой. А оттуда уже к тебе, бабушка», — ответил Павлик.
1: «Почему же ты не сказал, чтобы он привез тебе твой велосипед? Ты же каждый день мне жалуешься, что без велосипеда тебе скучно. Придется теперь звонить маме. Но ничего. Приятно слышать, что твой брат так о тебе заботится. Даже спросил, что привезти. В следующий раз не упускай возможности и проси то, чего желаешь», — наставляла бабушка младшего внука. Потом она позвонила на почту и заказала переговоры со своей дочерью.
3: «Может быть, еще тебе что-то нужно? Подумай хорошенько. Попросим, чтобы Тима привез», — обратилась она к Павлику, который ожидал вместе с ней переговоров с родителями.
1: Иисус не только наш лучший друг, Он еще и наш старший брат. Перед тем, как возвратиться к Отцу, Он заверил своих учеников, что желает выполнить их просьбы, посылая им просимое, чтобы они всегда имели совершенную радость. Этого обещания никто никогда не отнимет у нас, младших братьев и сестер Иисуса. Как приятно иметь такого заботливого, любящего брата! Давайте хорошенько подумаем, в чем мы имеем нужду, и будем молиться об этом во имя нашего старшего брата Иисуса.
4: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

пронзены гвоздями Божьи ноги, правая и левая рука. Слушайте же, люди, и смотрите, торопливо глаз не отводя, на кресте страдает ваш Спаситель. Он за вас страдает, вас любя. Для любви и слова благовестия отворите грешные сердца. Люди, может, я последний вестник, посланный за час к вам до конца.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

Материнская любовь. «Ибо и я был нежно любимый и единственный у матери моей». Книга притчей, 4 глава, 3 стих. Шш! Прислушайтесь и будьте очень внимательны. Царь Соломон, мудрейший человек всех времен, говорит нечто важное о том, как он стал таким мудрым. Хотя он понимал, что его мудрость – это дар от Господа, Соломон отдает должное и своей матери. Делясь с сыном воспоминаниями о своем детстве, Соломон рассказывает о любви своей матери, Версавии. И с теплом вспоминает, что он был нежно любимый и единственный у матери своей. Задумайтесь хорошенько, о чем идет речь. Мудрость и знание Божье передается из поколения в поколение, от преданных своему делу родителей к детям, которые, в свою очередь, передают то, что знают о Боге, своим детям. Об этом хорошо написала Эдит Шеффер, которая была хорошей, добросовестной матерью. Семья – это бесконечная эстафета истины. Любовь делает нас, матерей, величайшими наставницами и участницами эстафеты, потому что наша любовь помогает Божьей истине открывать двери к сердцам детей, к их разуму и душам. Любовь прокладывает путь для мудрости от одного сердца к другому. Любовь подготавливает почву для молодой души и помогает ей получить живительную и спасительную мудрость. Мы, матери, любящие своих детей, должны учесть, в чем мы ответственны перед Богом. Мы должны оставаться верующими, преподавая истину. Передавать истину следующему поколению – одно из самых главных Божьих заданий для нас. Как матерям, Бог поручил нам задание научить наших детей своей истине и своим путям. Второе. Молиться усердно. Много может усиленная молитва праведного, Иакова 5:16. Поэтому ежедневно молитесь о себе, чтобы ваша любовь к Богу возрастала, молитесь о своих детях, чтобы они тоже глубоко возлюбили Его. Третье. Говорить постоянно и свободно. Говорите смело и часто о Господе. Мы говорим о том, что для нас важно. И если мы не можем говорить о Боге, то наши дети могут подумать, что Он не так для нас важен. И мы должны, четвертых, сегодня действовать. Что вы сделаете сегодня, чтобы поделиться своей любовью к Богу со своими детьми?

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

Дорогие друзья, вы слушаете радио Сегенсвелле. У микрофона Элизабет Завадский. Я рада приветствовать вас на нашей передаче «Звуки творчества», в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. Слушайте и назидайтесь.

0: Не бойся, ибо я с тобою. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды моей. Исайя 41:10. Звучит стих «Что унываешь ты, душа моя?»
1: Что унываешь ты, душа моя? И что смущаешься? Земным скорбям не отдавай печали. Взгляни теперь. Иисус Христос склоняется там, где надежда с верой так устали. Взгляни, душа, и смы усталых будней, доверься сердцем, верою живой. И там, где больно, где темно и трудно, любовь Христа осветит все собой. И там, в огне, что сердце опаляет, Он вновь с тобою, и тебя любя, Он боль твою любовью покрывает, и взгляд Христа докрепит тебя. Предел положен в каждом испытании, не опоздает милость, подкрепление, и ран твоих жестокие страдания Бог исцелит, даруя утешение. Взгляни, душа, безмолвное стенанье здесь на земле порой никто не слышит. Но боль твоя того пронзит страданием, чей взор любовью и состраданием дышит. Он лучше всех поймет земные муки, превыше всех его забота и любовь. Он сам на крест простер однажды руки, чтобы спасти тебя ценой своей крови. И эти руки нежной, властной силой тебя обняв, поддержат на пути. И если ты споткнешься, обессилев, ты лишь в глаза Иисуса посмотри. О, Иисус, средь скорби и печали один твой взгляд развеет тьму и страх. Один твой взгляд, и тьма, и лед растают, и будет песнь в восторженных устах. К тебе, Иисус, всем сердцем, всей душою, к тебе, Иисус, желанием одним взлетит душа, воскресшая тобою и оживленная страданием твоим. Отвергнув плен желания земного, душа земным соблазном всем откажет, и на груди у самого родного откроет все, про все ему расскажет. О том, как было больно, одиноко, темно в всем мире среди бела дня, и как Иисус к цветущему потоку и тихим водам вывел возлюбя. О том, как сердце радость не вмещало, когда любовью и свет в очах Христа блаженством неба душу освещали, чтоб шла вперед под тяжестью креста. Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Земным скорбям печаль не отдавай. Воспрянь, душа, к тебе Иисус склоняется. Спеши к Нему, как к тихим водам лань.

И до старости вашей я тот же буду. И до седины вашей я же буду носить вас. Я создал и буду носить, поддерживать и охранять вас». Книга пророка Исаия, 46 глава, 4 стих. Звучит песня «Седина».

научись видеть руку Божью в монотонности серых дней, когда кажется невозможным продвижение души твоей, когда давит к земле, как бремя, ежедневная суета, и уходит неслышно время, унося за собой года. Научись ожидать и верить, что у Бога ты не забыт, и откроются в жизни двери, через которые путь лежит. За страданий безмолвных годы не бросай в небеса упрек, не у моря мы ждем погоды, есть у Бога на все свой срок. Он детей своих знает слезы, пусть тобой не владеет страх. С Богом в жизни ничто не поздно, время также в Его руках. Научись подниматься выше, видеть дальше, идти вперед, чтобы голос небесный слышать и не делать наоборот. Познавай Его план и волю на житейских своих путях, и покажется сладкой доля, даже если она в скорбях.

0: Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине. 3 Иоанна, 4 стих. Звучит стих «Вы на земле особенные люди».
1: Вы на земле особенные люди. У Бога на особом положении. Я думаю об этом как о чуде. И это было Господа решение. Отделены от мира дети Божьи со множеством особых привилегий. Особенные Господу дороже. И каждый из особенных наследник. От мира отделенные в любимых, все удостоены особой чести. У каждого особенное имя, такие непохожие, все вместе. Особенных особо Бог отметил. Для каждого любовь Христа явилась. Все Господом возлюбленные дети попали под особенную милость. Особенной согреты благодатью, особенное им дано спасение, особенной отмечены печатью, особенные им благословения. Бог знает тех, кого из мира выбрал. Бог видит, кто улыбчив, кто серьезен. У каждого особая улыбка, у каждого особенные слезы. Бог с каждым по-особенному нежен, Бог каждого особо приласкает, и каждого особо Бог утешит, и каждому особо что-то скажет. Особенным особый путь назначен, который только Господу известен. У каждого особые задачи, для каждого особый дар небесный. И каждый, как единственный ребенок, и носит каждого Господь в объятиях, ты тоже среди этих отделенных особенной наполнен благодатью. Особенности этой очень рад я. Мы не от мира, как и наш Учитель. Мы все особенные Божьи чада. Всю вечность приготовил нам Спаситель. Все разные, особые, и все же есть что-то общее в Господних детях. Христов – Дух в нас, и мы так похожи божественной особенностью этой.
0: Так как ты дорог в очах моих, многоценен, я возлюбил тебя. Исайя 43:4. Звучит песня «Я на любовь любовью отвечаю».

И вот я с тобою, и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя в сию землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе». Бытие 28:15. Звучит песня «Руку Господа крепко держи».

Иеремия 31:3. «Издали явился мне Господь и сказал: «Любовью вечною я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение. И до старости вашей я тот же буду, и до седины вашей я же буду носить вас. Я создал и буду носить, поддерживать и охранять вас». Звучит песня «Иисус, ты мой лучший друг», поет Рувим Стуков.

Псалом 36, 4 и 5 стихи. «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит».

Дорогие радиослушатели, в этой жизни есть много радостных событий, за которые мы все благодарны Богу, но и много переживаний, много, что нам непонятно, но главное — продолжать доверять Богу себя и своих близких и идти за Ним дальше. А в руках у Господа спокойно. Только научитесь доверять. Даже если сердцу очень больно, нужно на Иисуса уповать.

0: Учитель благий. Что? Сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную.
1: Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди.
0: Какие?
1: Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать и люби ближнего твоего, как самого себя.
0: Все это сохранил я от юности моей. Чего еще не достает мне?
1: Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, и следуй за мною.

0: Истинно говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие.
1: Так кто же может спастись?
0: Человеком это невозможно. Богу же все возможно.

Наша передача «Звуки творчества» подошла к концу. Если вы автор песен или стихов, поделитесь с нами историей создания этих произведений для славы Господа и благословения другим. Мы будем вам очень признательны. Сделать это вы можете в формате текста или звукозаписи на сотовом телефоне. Наш телефон 0049-5231-500-59-88. По этому же номеру телефона вы можете прислать нам WhatsApp-сообщение. Дорогие радиослушатели, желаю вам Божьих благословений, слушая наши радиопередачи. Слушать нас вы можете по интернету или по нашему приложению zegenswelle.de, а также по телефону 0345-483-416-201, код Германии плюс 49. Служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» поддерживается за счет пожертвований. Мы благодарим вас за ваши молитвы об этом служении и за вашу материальную поддержку. Да благословит вас Господь! А я, Элизабет Завадский, прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире!

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 00495-231-500-5988.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

0: Германии 8 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

0: Сегодня предлагаем вам послушать проповедь Вениамина Пинкевич.
1: Друзья дорогие, тема, о которой я хочу сегодня говорить, я начну просто с двух коротких историй. И потом скажу, как называется наша тема этого общения или проповеди, или семинара. Она взята из тех, две этих истории взяты из покаяний. Кается сестра. Ну и бывает такое, что когда человек кается впервые, был на собрании, он не знает, что говорить, и вот одна девушка кается и говорит: «Господи, прости меня за это, за это». Ну и брат-служитель, который рядом стоит, говорит: «Молись о том, чтобы вручить свою жизнь Господу, чтобы Он руководил твоей жизнью». И она ему отвечает, вот идет молитва покаяния: «Так я сама за свою жизнь отвечаю, а зачем мне? Я знаю, что делать. Господи, прости, я знаю, что делать». Вторая история. Молодой человек покаялся, и после покаяния беседа с ним происходит, как обычно со всеми покаявшимися, и брат-служитель, выслушав его историю, говорит: «Ну вот здесь эту область жизни тебе нужно отдать под власть Господа, эту отдать, твой бизнес отдать, потому что некоторые вещи были, ну, не по-христиански и даже неправильно с мирской точки зрения». Он говорит: «А зачем это отдавать Господу?» А за это, говорит, я сам отвечаю. Я начал это, я сам отвечаю. Вот у людей есть такой подход, что: «Господи, прости меня, но я сам отвечаю, я сам знаю, что нужно делать». И поэтому тема нашего общения сегодня, первый фундамент, первое начало, с чего начинается наша христианская жизнь, это обращение, покаяние. Тема так и называется. Обращение, покаяние – это значит признание Иисуса Христа своим Господом и покорение Ему. Мы говорили на прошлом занятии о том, что наше отношение к Господу, кем мы Его признаем, влияет на все сферы нашей жизни. Абсолютно на все. Если какая-то сфера не будет подчинена Господу, если какая-то сфера жизни после покаяния не будет под властью Иисуса Христа, это неполноценное покаяние. И я хочу, друзья дорогие, чтобы мы, слушая, проверяли себя. Очень много верующих, покаявшись, потом духовно не растут, духовно болеют, калеки и так далее, потому что когда первый шаг сделан неверно, то все последующие, как правило, такие же хромые и неверные. И многие трудности и болезни, потому что первый шаг неверен. И как важно нам проверить сегодня себя и сделать правильно первый шаг. Если что-то мы сделали не так, у нас есть возможность исправить. У нас есть возможность стать другими, поступить верно. Итак, друзья дорогие, обращение – это самый первый шаг в нашей духовной жизни. Это мы поворачиваемся к Господу, к Нему идем. Он должен быть правильным, чтобы не было проблем в духовной жизни. Покаяние на греческом, с греческого, что означает метаноя, и нам богословы могут сказать, что покаяние – это разворот на 180 градусов, и шел в одну сторону, развернулся, идешь теперь в другую сторону. Покаяние – это признание себя грешником, правильно, и покаяние – это также раздирание своего сердца. Когда человек не просто признал: «Я грешен», но когда он сокрушается о том, что он делал. Друзья дорогие, все это правильно, все это верно, эти определения, но я хочу сказать, это не полное покаяние. И если вы каялись только так, это было неполным покаянием. Почему? Правильное покаяние – это когда в покаянии я не только раскаиваюсь о своих грехах, я не только в покаянии прощаю всех людей, с которыми у меня неправильные взаимоотношения, кто меня обидел, были трудности, но покаяние, можете записать эту мысль, это восстановление разрушенных взаимоотношений со святым и праведным Богом. Повторю еще раз. Покаяние – это восстановление разрушенных взаимоотношений со святым и праведным Богом. Когда я каюсь, что я не прав, но не восстанавливаю взаимоотношения с Господом, мое покаяние концентрируется на мне. Но когда я стремлюсь восстановить правильные взаимоотношения с Господом, то концентрация покаяния не на мне, а на Господе. Покаяние – это восстановление разрушенных взаимоотношений со святым и праведным Господом. Я грешник, потому что сам хотел быть хозяином своей жизни. Вот поэтому я грешу, вот поэтому я поступал неправильно, вот поэтому у меня мысли неправильные, вот поэтому у меня действия неправильные. Я сам был хозяином своей жизни. Друзья дорогие, братья и сестры, это воля Божья в том, чтобы в покаянии мы покорились Иисусу Христу и признали Его своим Господом. Давайте откроем текст Писания и прочитаем Филиппийцам 2 глава с 9 по 11 стих. Филиппийцам 2 глава с 9 по 11 стих. «Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса Христа преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. И всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». Итак, какова воля Бога Отца? В том, чтобы все покорились, преклонились перед Иисусом Христом, Его Сыном. Воля Бога Отца в том, чтобы всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос. Язык всякий не просто сказал «Иисус Христос – Учитель» или «Иисус Христос – Спаситель», «Господь Иисус Христос». Да, наш Иисус Христос, Он Спаситель, Он Избавитель, Он наше оправдание. Но все эти качества и многие другие соединены в том, что Он Господь. Почему Он нас спасает? Потому что Он наш Господь. Почему Он нас избавляет? Потому что Он наш Господь. И как происходит покаяние? Покаяние происходит по вере. Когда мы верой признаем Иисуса Христа Господом. Иоанна 13:13, там есть такие слова, где Иисус Христос говорит: «Вы называете Меня Учителем и Господом, и правильно говорите, ибо Я точно то». Действительно, Он Учитель и Господь, и правильно, когда мы верой говорим: «Ты мой Господь». Но второй шаг в покаянии – это не просто признать, что Иисус Христос – Господь, но делами подтвердить, что Он наш Господь. Поэтому покаяние – признание себя грешником. Покаяние – это признание, что я жил без власти Господа, не был под Его руководством, но покаяние дополняется нашими делами. Иисус Христос в другом тексте, евангелист Лука записал слова Иисуса Христа такие, 6:46, Луки 6:46. «Что вы зовете Меня, Господи, Господи, и не делаете того, что Я говорю?» Итак, покаяние происходит по вере в Господа Иисуса Христа и сопровождается делами, говорящими о том, что мы восстановили правильное взаимоотношение с Господом Иисусом Христом. Вот это правильное покаяние. И я хочу, друзья, чтобы мы шире рассмотрели вопрос о покаянии, вопрос об обращении. Нам оставлено в Писании очень много примеров. И эти примеры расширяют наш кругозор, что есть истинное покаяние, а также они говорят нам о том, а что есть неистинное покаяние. Ведь есть и ложные виды покаяния. И Библия нам о них говорит. Итак, давайте, друзья, посмотрим на некоторое покаяние в Священном Писании. Одно из первых, на которое хочу обратить ваше внимание, это покаяние Савла. Кстати, текст, который перед нами, это слова Савла, когда он обратился к Господу. Савл не каялся так, как многие из нас. Он не выходил наперед, он не склонял колени, он не говорил: «Господи, прости меня», с ним не молился пастырь или еще кто-то, нет. У него было другое, когда он шел в Дамаск, Господь встречается с ним, и давайте прочитаем этот текст Деяния, 9 глава, 6 стих. «Он в трепете и ужасе сказал: „Господи, что повелишь мне делать?“ И Господь сказал ему: „Встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать“». Вот таковым было покаяние Савла, которого теперь мы называем апостолом Павлом. Смотрите, у него есть трепет, у него есть ужас, у него есть эмоциональная сторона покаяния. И это нормально, когда есть слезы в покаянии, когда есть сокрушение, все на своем месте. И вот он обращается к Иисусу Христу с такими словами. «Что повелишь мне делать?» Это этими словами Савл признает Иисуса Христа Господом. Почему? Потому что повелевать может кто? Повелитель. Господь Иисус Христос, наш Царь, наш Повелитель. Ты повелевай мне, что делать. Господи, что повелишь мне делать? Это значит, ты мой Господин. Теперь я все сознательно отставил в сторону. Теперь я не хочу жить по своим планам. Теперь я не делаю что-то сам, что хочу сделать. Теперь ты повелеваешь мне. Господи, что повелишь мне делать? Не я, Господь, управляет моей жизнью. Что повелишь мне делать, то я и буду делать, ибо ты мой Господь, а я твой раб. Теперь моя жизнь для тебя. Теперь я делаю то, что ты скажешь и что ты хочешь. Вот, братья и сестры, есть истинное обращение к Богу, а не только признание себя грешником. Кстати, решение Савла тут же подверглось проверке. В этом стихе мы прочитали, что Господь дал ему очень простое повеление. «Если ты признаешь меня Господом, значит, делай то, что я скажу тебе». А что Господь сказал Савлу? «Встань, иди в город, и там тебе будет сказано, какой будет твой следующий шаг». Друзья дорогие, послушание начинается с малого. Нам иногда кажется, что когда мы покаялись, тут Господь сразу же скажет нам какие-то большие дела делать, что-то великое нужно сделать. Господь говорит: «Послушание с малого, в малом ты был верен». Иди в город, и там узнаешь, что делать. А неужели Господь не знал, что будет с Савлом наперед? Все знал. Иди в город, и там тебе будет сказано, что делать. Братья и сестры, если мы не готовы быть послушными в малом, то большой вопрос в истинности нашего покаяния. Нам иногда, когда на какие-то мелкие детали, это могут быть детали характера, детали внешности или еще что-либо, нам говорят: брат, сестра, исправь это неверно. И когда мы недовольны этим малым, то встает вопрос: а ты действительно под властью Господа или нет? Если малое тебя так напрягает и так будоражит, если это малое. Потому что я часто слышал, когда вот обличаешь, говоришь: брат, это мелкие вопросы, точно мелкие. А почему ты не можешь быть послушным малым? Иди в город, и там будет сказано, что делать. Друзья дорогие, еще мысль. На вопрос, что повелишь мне делать, мы от Господа получаем ответ тогда, когда мы согласны делать все, что нам не скажет Господь. Если только мы пришли с мыслью, что я это согласен сделать, это и это, а что-то нет, Бог не даст нам ответ, что нам делать. Почему я так говорю? Опять-таки из примеров жизни, когда после покаяния одной сестре говорят: ты должна это сделать, это и это. Она говорит: это я согласна, это тоже, это подумаю, а это никогда. Какое это покаяние? Какое это признание власти Господа? Это просто психологическая разгрузка. Я говорю, иногда у людей, знаете, есть не истинное покаяние, а такое, как самосвальное. Едут по дороге жизни и в грузовик накладывают кучу грехов своих, подъехали к месту, где общение, и каются, грузовик выгрузили и поехали дальше по жизни нагружаться грехами. Вот так происходит в жизни людей, к великому сожалению. Господи, что повелишь мне делать? Друзья дорогие, этот урок еще вот какой. Когда Господь сказал Савлу: иди, и там сказано будет тебе, что дальше делать, какой следующий шаг. Господь зачастую не отвечает нам на года вперед, что делать. Но Он открывает нам шаг, что я должен сделать сегодня. придет сегодня, Господь откроет, после того, когда я этот шаг сделаю, что нужно сделать завтра или послезавтра. Господь затем Савлу открыл будущее, нам это известно. Но в тот момент Господь говорит: иди, и тебе сказано будет, что сделать. Друзья, вот представьте себе, Савл пришел в Дамаск, слепой, сопровождавший его с ним. День проходит, спрашивает: Савл, что делать, может докторов позвать? Нет. Второй день: Савл, что делать? Ну вообще-то ты как, хочешь остаться слепым? Нет. А почему ничего не будем делать? Потому что мне Христос сказал, что мне сказано будет, что делать. Я верю ему, он мой господин, все, я признал его власть. Третий день приходит. Вот представьте себе сопровождающие, которые не покаялись вместе с Савлом. Какое их отношение к Савлу? На третий день приходит пророк, он прозрел, крестился, совсем другая жизнь наступает. Еще одна мысль. Мы знаем, что когда покаялся Савл, и Господь сказал Анании: приди к Савлу, и вот 11 стих, вторая половина, конец стиха. «И спроси в Иудином доме Тарсянина по имени Савла, он теперь молится». Сильные слова. Почему сильное? Савл был фарисеем, вот так и называют, фарисей из фарисеев. Фарисеи как минимум молились 3 раза в день. Некоторые 5, а некоторые 7 раз в день совершали молитву. И сегодня совершают. Он многократно молился Господу. Ничего не сказано, слышал ли Бог его молитвы до этого обращения. Но когда Савл признал Иисуса Христа Господом, Бог говорит: он теперь молится. А что, раньше он не молился? Молился. Но теперь Бог слышит его молитвы. Теперь молитвы достигают неба. Братья и сестры, может быть, это ответ на нашу молитвенную жизнь, когда мы молимся, а чувствуем, как будто небо закрыто. Чувствуем, как вот будто Господь не слышит, ничего не совершается. Может быть, причина в том, ты молишься, не признав власть Господа во всех сферах своей жизни. Он теперь молится, теперь его молитвы достигают неба. А какова твоя жизнь? Какова, друзья, дорогие братья и сестры, наша жизнь? Когда-то мы принимали святое водное крещение. Этим актом мы говорили, что с этого момента мы мертвы для этого мира. С этого момента мы живы для Господа, и Он – наш Господин, Он наш Царь, мы живем для Него. Но так ли в жизни повседневной? Может быть, Господь для того и собрал нас, и мы слышим эти слова, чтобы нам проверить себя, а действительно ли вся моя жизнь находится под властью Господа Иисуса Христа? Ты действительно соблюдаешь то, что обещал Господу, или ты об этом забыл? Ты действительно мертв для этого мира, или ты себя называешь мертвым, но подражаешь миру, тебя тянет в этот мир, и ты живешь, как этот мир? Савл говорит: что повелишь мне делать? Я, Господи, принадлежу тебе. Мы, кстати, сегодня в Скинии говорили слова Иисуса Христа, что мы соль земли и мы свет мира. И Иисус Христос сделал нас солью, и Иисус Христос сделал нас светом мира. И поэтому наша задача – сохранять это состояние, быть под властью Господа. Друзья дорогие, когда мы обращаемся к Господу, то в покаянии мы не только раскаиваемся о содеянном, но каемся в том, что в прошлой жизни мы не жили под властью Господа. Вот это самая сердцевина всего. Почему Адам и Ева совершили грех? Почему непослушание? Нарушили власть Господа. И мы в нашей жизни нарушаем ее. Поэтому покаяние, мы говорим: Господи, я жил не под Твоей властью, прости меня, помилуй. Я возвращаюсь к Тебе, я иду к Тебе. Теперь я признаю Твою власть и живу под Твоей властью. Вот, друзья дорогие, что есть покаяние. Покаяние говорит о том, что мы признаем Его своим Богом, подчиняемся Его воле во всех сферах нашей жизни. Если мы только признаем свои грехи, если мы только сокрушаемся о своих грехах, но не подчиняемся власти Иисуса Христа, знаете, что с нами происходит? Как правило, мы возвращаемся к своим грехам. Как правило, проходит 10-15 лет духовной жизни после того, когда приняли крещение. Возвращаемся к прежним грехам. Почему? Не были под властью Господа Иисуса Христа. Поэтому дай нам, Господь, проверяя себя, вот проверить, а какое у меня было покаяние. Может быть, оно было истинным, но я потихонечку отступил, потихоньку охладел, и что-то я делаю не по воле Божьей, а по своей личной. Второй пример покаяния, которое оставлено нам в Священном Писании, это тоже записано в Деянии апостолов, только в 16 главе, с 25 по 34 стих. Эта история была о том, что в темницу вергли Савла, вместе с ним был Варнава, им дали немало удара, вергли в темницу, и вот темничный страх их, и страж их стережет, и в этот момент они воспевают Господу, сделалось землетрясение, ослабли узы, этот начальник хотел себя поразить, подумал, что сбежали заключенные, и Павел говорит, не делай себе ничего. Это вот 27 стих. Темничный страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. Но Павел возгласил громким голосом, говоря, «Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь». Он потребовал огня, вывел их вон и задает им такой вопрос, 30 стих. «И выведший их вон сказал, «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Вот этот темничный страж понял, это особенные люди, которые знают ответ на вопрос, что делать, чтобы спастись. Это не просто какие-то люди другого вероучения, это люди, знающие ответ на этот вопрос. Кстати, братья и сестры, а нас люди так оценивают, что мы имеем ответ на вопрос, что делать, чтобы спастись. И они ему отвечают очень просто, 31 стих этой же главы. Они же сказали, веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой. Не просто веруй в Христа как Спасителя, не просто веруй в Христа как в Учителя, веруй в Господа Иисуса Христа. А Он, Господь наш, Он является нашим Спасителем, Он наш Искупитель. Веруй, не просто признай, что есть Иисус Христос, не просто признай, что есть возможность спастись, но признай Иисуса Христа своим Богом. И Павел и Сила говорят, не Варнава, а Сила, прошу прощения, они говорят так, спасешься ты и весь дом твой. Почему такое смелое утверждение? В принципе, спрашивал вопрос о спасении только один человек. А ответ касается всего его дома. Спасешься ты и весь дом твой. Братья и сестры, друзья дорогие, это не значит, что если ты один покаешься и поверуешь в Господа, то автоматически весь твой дом покается. Нет и нет. Каждый индивидуально должен признать Иисуса Христа Господом. Но здесь другая мысль. Когда глава семейства, когда отец и мать признают Иисуса Христа Господом, они двери своего дома открывают для управления Господом. Спасешься ты и весь дом твой. Это очень важная истина. Что же произошло? Мы, друзья, так и знаем, что действительно спасся весь дом. Все его домашние признали власть Господа Иисуса Христа. Все его домашние покаялись и крестились. Друзья дорогие, может быть, я не говорю, что это единственная проблема, когда у нас дети неверующие. Есть самые разные переживания, когда уже мы в взрослом возрасте пришли к Господу, а дети были. Либо другие ситуации. Есть разные причины и проблемы. Но, может быть, одна из проблем в том, что мы, как родители, не признаем господство и власть Иисуса Христа в своей жизни. Ох, наши дети прекрасно видят нас не так, как видят люди. Люди, когда мы в собрании, на работе, мы совсем другие, чем дома. А дома дети видят все детали. Дома дети видят мотивацию, которую родители нам говорят. Одна неплохая семья, которых я знал, беседую с их сыном, он сам пришел на беседу, Я говорю, так ты послушайся, там был вопрос того, на кого учиться, кем быть, вот о дальнейшей жизни. Я говорю, послушайся родителей. И он мне говорит, папа мне говорит, иди учиться на, вот на эту профессию. И знаете, почему? Ты будешь хорошо зарабатывать, ты будешь престижным человеком. Что это говорит сыну? Это говорит сыну. Отец не находится под властью Господа. Если бы отец сказал, сынок, иди выучись на эту профессию, чтобы этой профессией прославить Господа, чтобы его возвеличить. Бог мне открывает, что это для тебя, потому что ты родился в семью нашу. Совсем другой вопрос. Мы не против хороших и прекрасных профессий. И нужно их приобретать. Но какова мотивация? Когда мама говорит доченьке, доченька, оденься так, чтобы на тебя парни обращали внимание. Почему я говорю? Потому что с одной из бесед я тоже говорю, прислушивайтесь, что мать тебя наставляет. Она говорит, а знаешь, что моя мама говорит? А мама в хору поет. К маме не придерешься, все правильно. А наставление для дочери? Дети, когда видят, что мы не под властью Господа, когда дети видят, как мы желаем машину какую-то престижную купить, дети видят, как мы говорим о домах каких-то дорогих, дети слышат, как мы где-то кому-то завидуем, кого-то обсуждаем, поступаем неверно, они впитывают одну главную мысль. Мой отец, моя мать не находятся под властью Господа. Они бы так не говорили, они бы к этому бы не стремились. И потом мы молимся о детях, а дети не каются. Может быть, это моя вина, что моя жизнь не находится под властью Господа. Мои действия, мои мотивы, мои поступки – это мои, но не Божьи. Вот дай нам, Господь, действительно поступать в семье так, чтобы сыновья и дочери видели, что родители покорны Господу. Я помню одну историю тоже, когда непослушный сын, нехороший сын, связавшись с плохой компанией, сам поступая плохо, и это, в этой компании там уже после выпивки что-то начали говорить о верующих и его родителях. И он

близко с этим связаны. Это история Фомы. Она записана в Евангелии от Иоанна, 20 глава, с 24 по 29 стих. У Фомы не было покаяния за свои грехи. Фома не каялся. Но у Фомы было другое. Это был настолько недоверчивый человек, что когда ему пришли его друзья, те же апостолы, как и он, которые были с ним, и говорят: «Мы видели Господа». Не верю. Иоанн приходит: «Фома, мы видели Господа». Твоя проблема, не верю. Петр приходит: «Мы видели Господа». Ну и что с того? Не верю. Почему он не верил свидетельствам? Друзья, не бывает ли в жизни такое, что мы говорим, благовествуем, рассказываем об Иисусе Христе и встречаемся на глухую стену неверия и отрицания? Почему? Когда человек не признает Иисуса Господом, он никому не верит. Почему мы так говорим? Потому что когда Иисус Христос явился Фоме, то Иоанна 20:28 Фома признает сердцевину своей проблемы. Как он говорит? Фома сказал ему в ответ: «Господь мой и Бог мой». Фома понял причину своего неверия. Я ж не верил, что он мой Господь. Господь мой и Бог мой. Братья и сестры, у нас бывает недоверие Господу в разных сферах жизни. В сфере здоровья, в сфере работы. Молодежь переживает, на каких профессиях где учиться. Родители переживают, а какое будущее. Потому что мы знаем, что профессии могут или сохранить молодого человека в церкви, или увести из церкви. И некоторые профессии вообще не для нас. И мы не можем на такие профессии идти. Сегодня таков мир. И у нас другие переживания по другим вопросам есть. А какое мое будущее? А если, когда я состарюсь? А что со мной будет? И у нас разные переживания. Они все оставляются, когда мы говорим: «Господь мой и Бог мой, ты держишь жребий мой, в твоей руке дни мои. Жизнь моя сокрыта в тебе, Господь мой и Бог мой». Вот оно, когда мы признаем Иисуса Христа нашим Господом. И тогда, друзья, мы радостны, тогда мы в полной безопасности, тогда у нас нет недоверия, тогда мы смело смотрим в будущее. Еще одно покаяние, которое описано в Священном Писании. Крайне драматическое покаяние. Надеюсь, никто так каяться не будет, как описано это покаяние. Это покаяние разбойника, висящего на кресте. Луки 23 глава с 39 по 43 стих описана эта история. Давайте вот прочитаем. Луки 23 глава с 39 по 43 стих. «Один из повешенных злодеев злословил его и говорил: „Если ты Христос, спаси себя и нас“. Другой же, напротив, унимал его и говорил: „Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал“. И сказал Иисусу: „Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое“. И сказал ему Иисус: „Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю“». Первый разбойник не поверил, что Иисус Христос, что Иисус есть Христос, то есть помазанник, Мессия. Результатом его неверия было то, что он присоединился к толпе, которая его злословила. Его толпа этого разбойника распяла, но в своем отношении к Господу он был вместе с этой толпой. Толпа злословит, разбойник, терпящий страдания, тоже злословит Господа. Вот нашел для себя источник для злословия. Второй его унимал, и вот его обращение. Он признал Иисуса Христа Господом. Господи, помяни меня, когда придешь в Царствие Твое. Ты царь, у тебя есть царство, и я признаю тебя Господом. Иисус Христос говорит: ныне же будешь со мною в раю. Человек, признающий Иисуса Христа Господом, спасается. Потому что Иисус Христос – Спаситель, Искупитель наш, ибо Он – Господь наш. Интересно просто вот посмотреть,

0: А действие этого второго человека, этого разбойника, который покаялся. Можно целую проповедь говорить о нем, но я только на две вещи обращу ваше внимание. Во-первых, он заступался за Господа, унимал своего бывшего друга. Когда мы признаем Иисуса Господом, мы не можем пройти мимо, когда поносят и злословят нашего Господа. Мы не можем спрятаться и стоять в сторонке. И он вступается за Господа. Почему? Он признал Иисуса Христа Господом. Второе его действие. Признав Иисуса Христа Господом, он попросил его о милости. Он не сказал: «Господи, ну у меня вообще-то родители неплохие были, или там дедушка хорошо себя вел, или еще что-то, или так получилось, что я с плохой компанией связался». Нет. Помилуй меня. Когда мы признаем Иисуса Христа Господом, мы тогда просим о Его милости. Идем дальше. Еще один из людей, которого описано покаяние, это царь Давид. Вообще-то Давид сам по себе особая личность, муж по сердцу Божьему, сладкий певец Израиля. Его царствование было благословенным, но очень непростым. Больше всего в Писании написаны слова Давида, где он говорил: «Господь мой». Вот я подсчитал, сколько говорили другие пророки, больше Давида «Господь мой» никто не говорил. Вот его признание, вот его сущность жизни – это мой Господь. Да, он согрешил, потому что, друзья дорогие, даже признавая Иисуса Христа Господом, мы имеем плоть, мы люди, мы оступаемся, и все мы много согрешаем. Но когда мы знаем, что есть наш Господь, мы каемся, опять и опять обращаемся к Нему. И вот каково же было покаяние Давида? Кстати, он написал после покаяния 50-й псалом, и он, как вот молитва «Отче наш» – эталон для всех наших молитв, так 50-й псалом – эталон для всех наших покаяний. Просто эталон. И об этом тоже можно говорить отдельно, но я хочу обратить внимание на два действия Давида, как он кается. Давид, признавая Господа Бога своим Господом, что он делает? Псалом 31, 5 стих. Псалом 31, 5. «Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззакония моего. Я сказал: исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». Господь его простил. Господь снял с него вину греха. После покаяния он пишет покаятельный псалом. Но вот смотрите, друзья дорогие, он говорит: «Я открыл тебе грех мой». Если Господь твой Бог, открывай перед Ним все свои грехи. Мы часто каемся так: «Господи, прости меня за все мои грехи». И так, в общем, перечисли конкретно. Перечисли, где ты грешил. Расскажи Господу, это не надо делать на общем собрании, не надо кормить людей своими грехами, но расскажи Господу в личной молитве о всех своих грехах. Не пытайся украсить себя, не пытайся себя оправдать. Почему? Потому что если Иисус Христос твой Господь, Он в совершенстве знает всю твою жизнь, включая все твои грехи. «Я открыл тебе грех мой». Второе действие Давида, особо важное для нас, это в том, что человек, кающийся и признающий Господа, готов нести любое наказание за свой грех. Это очень важная мысль. Я знаю немало исповеданий, когда приходят на исповедь и спрашивают: «Ну вы только никому не расскажете?» Я понимаю, что есть те, кто могут рассказывать это свободно, этого делать нельзя, но мотивация у человека может быть, чтобы никто не узнал. А в церкви вы не будете меня наказывать, вы не расскажете об этом грехе. Можно так, я исповедуюсь и все. Ох, друзья, сегодня, к сожалению, есть такие истории. И для меня это первый сигнал. Не исключено, что покаяние было поверхностным. Мы читаем в 50-м псалме 6 стих такие слова: «Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами твоими сделал, так что ты праведен в приговоре твоем и чист в суде твоем». Если человек после покаяния торгуется с Господом, то это покаяние Каинова. Каин с Господом торговался. Твое наказание – это больше, чем можно снести. Есть и другие люди, которые пытаются себе выторговать. Например, Саул тоже покаялся, мы будем о нем чуть позже говорить. Но он говорит: ну, ты меня почти перед людьми. Ты не раскрывай мои все грехи. Так вот, эти покаяния не те, которыми должны быть. Человек, который кается искренне пред Господом, он признает свои грехи и готов нести любое наказание. Ты праведен, ты чист, ты справедлив, ты действительно поступаешь свято. Тебе единому согрешил я, потому что я не перед людьми согрешил, а я нарушил правильное взаимоотношение с тобой. Почему грех Давида с Версавией? Я нарушил взаимоотношения с Богом, поэтому я согрешил. Почему человек украл, лукавое делает, обманывает, лжет? Я нарушил взаимоотношения с Богом, я тебе согрешил, и ты праведен в твоем приговоре. Вот это есть истинное покаяние. Еще, друзья, хочу сказать, говоря о покаяниях, покаяние Израиля. Писание говорит нам о том, что настанет час, когда весь Израиль спасется. Писание говорит нам, что придет Избавитель, и Израиль будет спасен. Но в чем будет заключаться покаяние Израиля? Иеремия 31 глава 33 стих. Я два текста прочитаю об этом. Иеремия 31, 33. «Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь. Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом». В чем сущность отпадения Израиля? Они не признали Иисуса Христа Господом. Нет у нас царя, кроме Кесаря. Христос не наш царь. Отпадение Израиля в том, что они не признали его Господом. Возвращение, покаяние Израиля будет в том, они назовут меня моим Господом. Они признают мою власть. Захарии 13:9, пророк Захария также пишет о покаянии Израиля, и вот что он говорит. «И введу эту третью часть в огонь, и расплавлю их, как плавят серебро, и очищу их, как очищают золото. Они будут призывать имя мое, и я услышу их и скажу: это мой народ. И они скажут: Господь Бог мой». Вот это истинное покаяние. Почему, друзья, я заостряю на это внимание? Все, живущие здесь и приезжающие сюда, должны просить мира Иерусалиму, должны благовествовать об Иисусе Христе. И мы не должны стесняться говорить истину. Сегодня немало есть израильтян, которые признают Иисуса Христа, ну, во-первых, евреем, во-вторых, признают его великим пророком, признают его великим учителем, и таких людей намного больше. Моя первая поездка в Израиль была в 95-м году. И вот сравнивая, сталкиваясь со многими людьми, я хочу сказать, сдвинулось общее направление Израиля к тому, чтобы признать Христа пророком, учителем, но не Господом. Когда мы благовествуем, мы должны говорить: это наш Господь, это царь Израилев. И покаяние придет истинное тогда, когда признают Иисуса Христа Господом. Хочу сказать еще о некоторых отрицательных примерах покаяния, потому что они тоже оставлены в Писании. Они оставлены нам для того, чтобы нам себя проверить. А может быть, и я не так каюсь, как должно? А может быть, мои дети не так каются, как должно? А может быть, в церкви каются не так, как должно? И наша задача направить на правильный путь, на верное покаяние пред лицом Божьим. Первое отрицательное покаяние, неверное, это покаяние Саула. Когда-то Самуил его обличил, сам Саул кается, он признает себя грешником. Давайте прочитаем 1 Царств, 15 глава, 30 стих. Замечательные слова, говорящие о покаянии Саула. 1 Царств, 15 глава, 30 стих. «И сказал Саул: я согрешил». Правда, четкое признание своего греха. Я не прав. Дальше. «Но почти меня ныне пред старейшинами народа моего и пред Израилем, и воротись со мною, и я поклонюсь Господу Богу твоему». Вот оно, покаяние Саулова. Он признал себя грешником. Я не прав. Согласен. Я неправильно поступал, я поспешил, я еще что-то не так сделал, согласен. Но Саула не интересовали взаимоотношения с Богом. Его интересовало больше мнение народа о нем. Не мнение Господа, а мнение народа. Как на меня посмотрят люди? Друзья дорогие, если мы в нашей христианской жизни озабочены тем, как на меня посмотрят люди – это потомки Саула. Это верующие саулята, можно так сказать. Почему, друзья? Потому что самое главное, каковы мои взаимоотношения с Господом? Как Он посмотрит на меня? Другая отрицательная сторона Саула в том, что он не только не интересовался правильными взаимоотношениями с Господом, он не признал Господа своим Богом. Он так и говорит: «Я ворочусь и поклонюсь Господу, Богу твоему». Саул, а ведь было же время, когда ты был в числе одних из пророков. Саул, было время, когда ты также пророчествовал. Саул, ты когда-то был смиренным и скромным. Саул, ты хорошо знаешь Господа. Ты знаешь о Господе. Но он признает: «Я ворочусь, поклонюсь твоему Богу». Друзья дорогие, вот так вот бывает в некоторых покаяниях. Признает себя человек грешником, но не признает власть Господа над собой, над своей жизнью, над своими поступками и не ищет восстановления правильных взаимоотношений с Господом. Второе неверное покаяние также оставлено нам в Священном Писании. И это покаяние Иуды. Священное Писание говорит нам о том, немножко о нем. Иуда 3 года, больше 3 лет, ходил с Господом. Он был в числе тех, кого Иисус Христос посылал на служение. Он также получил власть и исцелять, и многие другие чудеса делать. Когда Иуда ходил и проповедовал с другими учениками по городам и селениям, Иуда призывал людей к покаянию. Иуда знал, как надо каяться. Он других учил. Он был посланным на это дело. Но вот настает час, когда он согрешил, и он так и говорит о себе. Матфея 27:3. «Затем, раскаявшись, он раскаялся, но после этого шага он закончил жизнь самоубийством, повесился». Почему? Для него кровь Иисуса Христа – было невинной кровью, но не кровью Господа. Раскаявшись, Иуда не искал восстановления правильных взаимоотношений с Господом. Петр, раскаявшись, искал взаимоотношения с Господом. И мы знаем эту историю. Что еще? Иуда признал, что он не прав. Он раскаялся в том, что сделал. Но Иуда не стал под власть Господа, а решил сам управлять своей жизнью. Иисус Христос не мой Господин. Кстати, интересная мысль. Нигде в Писании не сказано, что Иуда признал Иисуса Христа Господом. 3 раза сказано, что он называет его учителем. Да, ты учитель. Ты великий человек. Но Господом? Не-не, я сам буду решать, что делать с моей жизнью. Я сам покончу свою жизнь. Я признаю, что я не прав. Признаю, это кровь невинная. Признаю его даже праведником. Но я не ищу взаимоотношений с ним. Я не признаю его господином моей жизни. И вот, братья и сестры, здесь просто парадокс. Можно трудиться для Господа. Можно изгонять бесов. Можно называться учеником Иисуса Христа. Но при этом так и не признать Иисуса Христа своим Господом. Сохрани нас всех, Господь, чтобы в наших рядах были такие люди, которые учениками называются, но не признают Иисуса Христа Господом. Третье отрицательное покаяние, и на котором мы и закончим, это покаяние богатого юноши. Вообще-то очень интересная история этого человека, потому что его называют знатным, начальствующим, богатым юношей. Его история записана в некоторых Евангелиях, но прочитаем Евангелие от Марка, 10 глава, с 17 по 22 стих. Евангелие от Марка, 10 глава, с 17 по 22 стих. Давайте откроем и прочитаем, потому что там весьма поучительная история для нас. Марка 10, 17, 22. «Когда выходил он в путь, подбежал некто, пал пред ним на колени и спросил его: „Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?“ Иисус сказал ему: „Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать“. Он же сказал ему в ответ: „Учитель, все это сохранил я от юности моей“. Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему: „Одного тебе не достает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, последуй за мною, взяв крест“. Он же, смутившись от всего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое богатство». Интересная история. Богатый начальствующий юноша, во-первых, хотел спастись. Он пришел к Иисусу Христу как к тому, кто может указать на то, как спастись. То есть он видел, что Иисус Христос – учитель, который знает путь спасения. Он приходит к Иисусу Христу весьма почтительно, пал пред ним на колени. Далеко не все падали пред Господом на колени. Богатый, начальствующий юноша, невзирая на свое богатство, перед Христом, представьте, стоит толпа огромная с Господом, и он падает перед ним на колени. И на коленях просит: «Господи, что мне сделать, чтобы спастись?» Друзья, как бы мы относились к человеку, который пришел к нам на собрание, пал на колени и говорит: «Скажите, что мне делать, чтобы спастись?» Иисус Христос говорит ему: «Сделай, посмотри на заповеди. Господи, я все сохранил». Интересная мысль. Соблюдение заповедей не дает спасения. Соблюдая заповеди, он оставался неспасенным. Братья и сестры, здесь очень важная мысль. Мы не можем заработать спасение соблюдением заповедей. Как раз все наоборот. Получив от Господа спасение, мы соблюдаем заповеди, потому что мы спасены. Мы не зарабатываем спасение, а действуем по воле Божьей, потому что уже спасены. Этот богатый юноша говорит Иисусу Христу: «Я все соблюл». И вот здесь интересные слова. Взглянув на него, Иисус Христос полюбил его. Домашнее задание. Найдите для себя, кого Иисус Христос еще вот так персонально полюбил. Да, Иоанна. А еще кто? Лазаря. А еще кто? Марфа, Мария. Хорошо, пять человек. А еще? Вот о ком сказано, что и Христос, взглянув на него, полюбил. Хорошо. Да, этого юношу. Друзья, вот понятно, Господь любит весь мир. Понятно, что все ему дороги и ценны. Понятно, что Иоанна Господь любил, Лазаря, Петра. Это все понятно. Но вот среди вот этих людей, которые пришли к Господу искать спасения, кто пришли покаяться, это единственная душа, о которой сказано, что Господь его полюбил, того, кто пришел покаяться. Мы не говорим за учеников, за друзей Господа. Того, кто пришел покаяться. Его Господь полюбил. Ему приятен этот человек. Друзья, ну вот как бы мы относились к человеку, которого полюбили, который такой уважительный, такой добрый и хочет спастись? Мы бы ему сказали: вот так и так надо делать. Если бы этот человек сказал: не, пока я не готов, мы бы сказали: брат, ходи на собрание, ты поймешь, обязательно покаешься, не уходи, правда? Иисус Христос дает ему последний тест и самый важный. Если хочешь быть совершенным, то все, что имеешь, продай, раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах. Он встает с колен и уходит от Господа. Почему? Иисус Христос сказал ему: твое спасение в том, чтобы признать меня, мою власть над тобой и всем, что ты имеешь. Если хочешь быть спасенным, я тебе говорю, раздай все. Так просто. Правда? Не надо какие-то особые дела делать. Раздай все, раздай то, к чему привязано твое сердце. Признай мою власть над собой и над всем имуществом, которое у тебя. Если я Господь, то я управляю всем в твоей жизни. Не просто я говорю какие-то тебе вопросы в духовной жизни делать. Господь, когда Он наш Господин, братья и сестры, Он управляет всеми сферами нашей жизни без исключения. Все должно быть под Его властью. Богатый юноша говорит: «Не, я на это не готов. Я не готов признать твою власть надо мной и моим имуществом. Я хочу сам управлять своим богатством. Я хочу сам решать, кому сколько дать, родителям дать часть богатства, бедным дать часть богатства, но я сам хочу решать». Друзья дорогие, а как в нашей жизни? Ох, мы часто готовы идти за Господом, но только, Господи, не трогай эту сферу жизни. Не трогай эту сферу жизни. Тут я сам разберусь, тут я сам решу. Тут, пожалуйста, Господи, ну ты ж нам дал свободную волю, ты ж наделил нас разумом. Тут мы сами разберемся. Господи, не входи. Господь не остановил этого юношу. Он не сказал: «Друг, подожди, ходи за мной, через месяц поймешь все». Нет. Это добровольный, свободный выбор. Или ты добровольно признаешь Иисуса Христа Господом, или нет. Итак, братья и сестры, подходя к итогу, давайте зададим себе вопрос. А каково мое отношение к Господу? Кто Он лично для меня? Савл сказал: «Господи, что повелишь мне делать? Господи, Ты с этого момента жизни мой повелитель, а у Тебя, а в Твоей жизни». Может быть, решение многих проблем, которые сегодня ты не знаешь, как решить, они в том, что где-то ты не подчинен власти Господа. Где-то ты сам с судьбой бьешься, пытаешься решить свои проблемы, но не отдал это в руки Господа. Друзья дорогие, как важно нам помнить, Он один Господин нашей жизни, которому мы должны добровольно и с радостью покоряться. Последний текст Писания, и мы будем молиться. Колоссянам 1 глава с 12 стиха. Колоссянам 1 глава с 12 стиха. Здесь такие слова оставлены для нас. «Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для Него создано. И Он есть прежде всего, и все им стоит». Смотрите, что значит быть Божьим. Смотрите, что значит покаяться, обратиться к Господу. Это значит предоставить Богу возможность, наладив с Ним правильные взаимоотношения, чтобы Он вел нас в Царство Господа Иисуса Христа. И находясь в Его Царстве, мы имеем все необходимое. Мы с Ним, потому что мы им созданы и для Него созданы. Братья и сестры, Господь ожидает от нас, как от церкви своей, как от своих детей, что мы, обратившись к Нему, получив рождение свыше, ставши новыми людьми, добровольно и с радостью покоряемся Ему, добровольно и с радостью выполняем Его волю во всех сферах нашей жизни. Да благословит нас Господь помнить наше назначение. Да благословит нас Господь, что первый шаг нашего покаяния, нашего обращения, наше покаяние – это восстановление правильных отношений с Богом и признание Его власти над собой. И да благословит нас Господь жить так, чтобы люди, окружающие нас, сказали так: «Этот человек живет не под властью законов государства, не под мнением чужих людей, он Божий раб и живет для Господа и по Его воле». Аминь.
1: Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения». город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

0: В Германии 9 часов.
1: Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: Радио Зегенсвелле, Волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачные пажити».
1: Иоиль. Имя Иоиль, по-еврейски Иоэл, означает «Господь есть Бог». В Библии упомянуто более 10 человек, носивших это имя. Но оставил после себя пророческую книгу Иоиль, сын Вафуила, о деятельности которого в Библии ничего не сказано. По содержанию книги этого пророка можно думать, что он жил в Иудее, возможно, в Иерусалиме, и пророчествовал в такое время, когда царя или совсем не было, или царь не управлял страною, а передовые места занимали священники и старейшины. В доме Господнем совершались обычные жертвоприношения. На идолопоклонство пророк не жалуется, осуждает только пьянство и равнодушие. Принимая все это во внимание, многие думают, что Иоиль пророчествовал в дни Иоаса, когда за малолетнего царя страною управлял священник Иодай, 2 Паралипоменон 24:1-16, которого похоронили в городе Давидовом с царями, потому что он делал доброе в Израиле и для Бога, и для дома его. Возможно, он был одним из тех пророков, которых Господь посылал к Иоасу по смерти Иодая, 2 Паралипоменон 24:19. Думающие так относят пророчество Иоиля к 830 году до Рождества Христова. В его пророчестве не упоминается ни Ассирия, ни Вавилон, а только старые враги Иудеи – Тир, Сидон, Филистимляне, Египет и Едом. Другие же думают, что Иоиль пророчествовал после возвращения евреев из Вавилона, когда в Иудее вообще не было царя. А персидский царь Артаксеркс дал большие права священникам. Тьездри, 7 глава, с 21 по 26 стих. Книга пророка Иоиля у евреев делится на 4 главы. Первая глава имеет 20 стихов, вторая – 27, третья – 5, отделенных от второй, а четвертая – 21, те же, что у нас в третьей. Пророческому видению предшествовало всенародные бедствия, которые пророк так описал. «Оставшиеся от гусеницы ела саранча, оставшиеся от саранчи ели черви, а оставшиеся от червей доели жуки». 1.4. К этому добавилась засуха, о которой читаем следующее. «Как стонет скот! Уныло ходят стада волов, ибо нет для них пажити. Томятся и стада овец. К Тебе, Господи, взываю, ибо огонь пожирал злачные пастбища пустыни, и пламя попалило все дерева в поле. Даже и животные на поле взывают к Тебе, потому что иссохли потоки вод, и огонь истребил пастбища пустыни». 1.18.20. Для отвращения этого бедствия пророк

Пророк Иоиль призывал к покаянию. В первую очередь обратился к искателям веселья. «Пробудитесь, пьяницы, плачьте и рыдайте все, пьющие вино о виноградном соке, ибо он отнят от уст ваших». 1.5. Затем перешел к земледельцам и садоводам. «Краснейте от стыда, земледельцы, и рыдайте, виноградари, о пшенице и ячмене, потому что погибла жатва в поле. Засохла виноградная лоза, и смоковница завяла. Гранатовое дерево, пальма и яблонь, все дерева в поле посохли. Потому и веселье у сынов человеческих исчезло». 1.11.12. В заключение пророк призывал духовенству: «Припаяшьтесь вретищем и плачьте, священники, рыдайте, служители алтаря. Войдите, ночуйте во вретищах, служите Богу моему, ибо не стало в доме Бога вашего хлебного приношения и возлияния. Назначьте пост, объявите торжественное собрание, созовите старцев и всех жителей страны сей в дом Господа Бога вашего и взывайте Господу». 1.13.14. От постигшего страну бедствия пророк обращает свой взор к чему-то еще большему и страшнейшему. «О, какой день! Ибо день Господен близок! Как опустошение от всемогущего придет он!» 1.15. Этот день Господен пророк так описал: «День тьмы и мрака, день облачный и туманный, как утренняя заря распространяется по горам народ многочисленный и сильный, какого не бывало от века, и после того не будет в роды родов. Пред ним пожирает огонь, за ним палит пламя. Перед ним земля, как сад едемский, а позади его будет опустошенная степь, и никому не будет спасения от него. Вид его, как вид коней, и скачут они, как всадники, скачут по вершинам гор, как бы со стуком колесниц, как бы с треском огненного пламени, пожирающего солому, как сильный народ, выстроенный в битве. При виде его затрепещут народы, у всех лица побледнеют. Как борцы бегут они, и как храбрые воины влезают на стену, и каждый идет своей дорогою и не сбивается с путей своих». 2.2.7. История не знает подобного нашествия на Иудею. Ни ассирийцы, ни вавилоняне не были так ужасны. Персы и римляне не производили подобного опустошения. Многие толкователи Библии думают, что пророк Иоиль видел и описал нашествие Гога и его полчищ на Иудею, какое совершится перед вторым пришествием Господа Иисуса Христа. Описавший грядущее бедствие, какое вполне возможно уже при теперешней военной технике, пророк дает своему народу практический совет. «Вострубите трубою на Сионе, назначьте пост и объявите торжественное собрание. Соберите народ, созовите собрание, пригласите старцев, соберите отроков и грудных младенцев. Пусть выйдет жених из чертога своего и невеста из своей горницы. Между притвором и жертвенником да плачут священники, служители Господни, и говорят: «Пощади, Господи, народ Твой! Не предай наследие Твоего на поругание, чтобы не издевались над ним народы. Для чего будут говорить между народами, где Бог их?» 2.15.17. Сказавши, что народ должен сделать для отвращения бедствия, пророк возвестил и действие Господне. «Тогда возревнует Господь о земле своей и пощадит народ свой. И ответит Господь и скажет народу своему: «Вот, я пошлю вам хлеб и вино и елей, и будете насыщаться ими, и более не отдам вас на поругание народам. И пришедшего от севера удалю от вас, и изгоню в землю безводную и пустую, переднее полчище его в море восточное, а заднее в море западное. И пойдет от него зловоние, и поднимется от него смрад, так как он много наделал зла». 2.18.20.
После этого наступят времена изобилия, радости и безопасности. Третья глава книги пророка Иоиля у евреев 4 является как бы пояснением к Дню Господню, описанному во второй главе. Названо время. «Ибо вот в те дни и в то же время, когда я возвращу плен Иуды и Иерусалима, я соберу все народы и приведу их на долину Иосафата, и там произведу над ними суд за народ мой и за наследие мое Израиля, который они рассеяли между народами и землю мою разделили». 3.1.2. В мае 1948 года появилось независимое государство Израиль, которое всеми силами старается собирать и устраивать евреев на земле их праотцов, а от июня 1967 года Иерусалим считается столицей этого государства. В наше время официально устраиваются конференции по разоружению, а втайне все народы вооружаются, и этим приближают исполнение слов пророка. «Провозгласите об этом между народами. Приготовьтесь к войне, возбудите храбрых, пусть выступят, поднимутся все ратоборцы, перекуйте орала ваши на мечи и серпи ваши на копья. Слабый пусть говорит, я силен, пусть воспрянут народы и не зайдут в долину Иосафата, ибо там я воссяду, чтобы судить все народы отсюду, толпы, толпы в долине суда. И возгремит Господь Сиона и даст глаз свой из Иерусалима, содрогнется небо и земля, но Господь будет защитою для народа своего и обороною для сынов Израилевых». 3, 9, 10, 12, 14, 16. Такой будет конец всемирных военных приготовлений. Слова «долина Иосафата» могут означать долину Кедронскую, находящуюся у восточной стены Иерусалима, и могут означать долину Господня Суда, так как имя Иосафат означает «Господен суд». Частичное исполнение пророчества об излиянии Духа Святого совершилось в день Пятидесятницы, когда Дух Святой сошел на апостолов Христовых, Деяния апостолов, 2 глава с 14 по 18 стих, как об этом свидетельствовал апостол Петр. И от того времени до наших дней совершается дальнейшая часть пророчества. «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется», написал нам апостол Павел к римлянам, 10 глава, 13 стих. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 10 часов.
1: Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь». Номер 6 за 2021 год.
2: Свидетельство. Анна Водневская. Живая память. На окраине небольшой деревушки Урославля и сегодня стоит маленький домик под соломенной крышей, с окнами к реке, с зеленым лугом, где летом бродят колхозные стада, а зимой под солнцем серебрится снежная равнина. Там я родилась и росла вместе с братьями и сестрами. Там я училась в советской школе. Тяжело было отцу и матери выводить в люди пятерых детей. Мне хорошо помнится, как мать становилась на колени перед маленькой иконкой и что-то долго шептала, роняя слезы. Однажды ночью я прислушалась к ее шепоту. Послышалось мое имя. Я спросила: «Что это ты, мама, обо мне говоришь?» «Молюсь за всех вас перед святым угодником. Будь хорошей, послушной девочкой, никого не обижай. Бог с неба все видит. Непослушных наказывает, а будешь родителей слушать, счастлива будешь». Глубоко в сердце запало это слезное слово матери, ее совет, поучение. Это наставление стало для меня законом на всю жизнь. Однажды учитель в школе сказал мне: «Скажи маме, пусть она выбросит своих богов из дому». Ничего я не сказала матери, боялась ее обидеть, но часто думала: какой может быть Бог, если его никто никогда не видел? Во время революции отец потерял здоровье. Нам пришлось рано, с 7-8 лет, работать на поле, помогать матери. Но бедность нас не удручала. Мы радовались нашей любви, вместе побеждали горе. По окончании средней школы мне хотелось как можно скорее выйти на самостоятельную дорогу, чтобы не быть бременем для родителей. Мать неустанно обо мне молилась, и по ее молитвам я была принята в специальную школу с государственной поддержкой. Спустя год я принесла родителям свою первую получку. Вся наша семья радовалась. Однако радость была недолгой. Началась война. Отец был мобилизован. Пришли немцы. Маму с детьми выбросили из дому, а меня, моего брата и сестру отправили в Германию. Мать не вынесла разлуки и горя и через несколько месяцев отошла к Богу. Страшная, тяжелая жизнь в Остовском лагере подорвала мое здоровье, свалила в постель. И тут я впервые стала думать о смерти и спрашивать себя: а вдруг и в самом деле есть загробная жизнь? Какой ответ я дам Богу? Пожить бы еще немножко, ну хотя бы до конца войны. Да вернуться на родину. Так мечтала я. Но это были только грезы. В действительности я была почти уверена в том, что полежу еще немножко, и немцы непременно отправят меня к смертникам. В такой критический момент Богу угодно было, чтобы я встретилась с моим будущим мужем. Мы с ним познакомились еще в России, но не ожидали встретиться в Германии. Эта встреча облегчила мою участь. Когда я выходила за него замуж, война уже заканчивалась. Но на второй день после брака нас разлучили. Новое мытарство, страхи, слезы, неизвестность. Война закончилась. Началась репатриация. Мы с мужем снова были вместе. Домой решили не возвращаться. Муж был уверен, что союзники — наша верная защита. Но оказалось наоборот. Мужа и многих подобных ему посадили под замок, чтобы насильно отправить на родину. Прошел целый год в жуткой неопределенности, в постоянном страхе. Однажды мне сообщили, что муж вместе с сотнями других бывших советских военнослужащих уже отправлен на родину. Я потеряла сознание. А когда пришла в себя, то решила, что жизнь разбита. В безграничном отчаянии я направилась к мосту за городом, чтобы покончить с собой. Был конец февраля 1946 года. Когда я оказалась за городом, солнце еще не взошло. В предрассветной мгле на небе все еще мерцали звезды. Окружающая тишина и мое одиночество наполнили душу воспоминаниями детства. В моем воображении всплыл яркий образ матери. Как живая она стояла передо мною, кроткая, терпеливая, любящая. Вспомнились ее заветы. Незаметно для себя я опустилась на колени и долго стояла без слов молитвы, глядя на небо. Я не знала, как молиться и что сказать Богу, но слова пришли сами. «О Бог моей мамы! Спаси, помилуй и защити меня на чужой земле! Ты видишь, я теперь одинока и никому не нужна. Единственную мою радость и опору моего мужа отняли у меня злые люди. О Боже, Ты отвечал на молитвы моей мамы, значит, Ты всемогущ. Верни мне мужа». Вдоволь я тогда наплакалась, а когда поднялась, то почувствовала на сердце какое-то необычайное облегчение. Не знаю почему, но я решила, что Бог услышал меня и сделает невозможное. Домой я вернулась поздно. Помню, как легко стало на сердце от выплаканных слез, как радостно было от сознания незримого прикосновения Божьего к моей израненной душе. Открыв машинально сумку, чтобы взять платок, я увидела косметический карандаш, которым подкрашивала глаза. И здесь я задумалась, нужен ли мне этот карандаш? Могу ли я, христианка, пользоваться этой неотъемлемой вещицей почти каждой дамской сумочки? Моя совесть осудила меня, и я сказала себе: «Нет, никогда. Кто во Христе, тот новое творение. Древнее прошло, теперь все новое». Я тогда же выбросила карандаш через окно в густые заросли малинника. Хотя мне никто никогда не говорил, что краситься верующим сестрам предосудительно, стало ясно, что лично я краситься не должна и никогда больше не буду. И действительно, думала я, зачем мне казаться лучше, чем я есть на самом деле? Муж полюбил меня такой, какая я есть, и никогда не требовал от меня этого ненужного прихорашивания. А теперь тем более, пусть все убедятся в том, что я стала чадом Божьим. Можно сказать, что все это внешнее, показное, мелочное, не заслуживающее внимания. Вполне согласна. Но не будем забывать, что вся наша жизнь состоит из таких мелочей. И если моя вера не помогает мне одерживать победу над мелочами или бессильно освободить меня от тех или иных слабостей и греховных привычек, то такая вера мертвая. Бог говорит: «Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу». Ясно, что жертва Богу должна быть чистой не только внутренне, но и внешне. Подкрашенная жертва Богу не нужна, думала я. Расправившись со всей своей парфюмерией, я легла в постель с чувством окрыленного ожидания, с надеждой на какое-то чудо. И чудо свершилось. Около полуночи в мою комнату постучала соседка. Не дождавшись ответа, она вошла и, подбежав к моей кровати, взволнованно сказала: «Где же ты пропадаешь? Весь день ждала тебя. Твой муж жив. Он в госпитале. Вот его записка». Я взглянула на крошечный клочок бумаги и не поверила глазам. Это был почерк мужа. Он писал: «Благодари Бога днем и ночью. По его милости я жив и нахожусь в госпитале». Господь ответил на мою первую молитву. Дорогие читатели, вы можете назвать это совпадением, но для меня это было свидетельство Божье, что Он силен невозможное сделать возможным. Теперь я уже не сомневалась в Его существовании. Через несколько месяцев Бог таким же чудесным путем привел ко мне здорового мужа. С этого времени муж стал ревностным православным прихожанином. Но в душе его шла великая духовная борьба, В своих поисках истины в церкви, а не в Боге, муж вскоре пришел к разочарованию и начал пить. Помочь ему в переживаниях я не могла. Хотя Бог многократно спасал меня и помогал в жизни, я все еще была далека от Него и мало знала о Божьем плане спасения. И снова Бог пришел на помощь. Помню, муж сказал мне: «Или я вновь стану атеистом, или буду настоящим верующим». Мне не нравились его увлечения духовными вопросами в тот период, когда его жизнь все еще хромала на оба колена. Однажды вечером, придя домой с хлебом, муж положил его на стол и сказал: «Взгляни на хлеб. Это хлеб с неба. Он не наш, не земной, а небесный». В его глазах горел огонь радости и счастья. Мне показалось, что он по обыкновению пьян, но вскоре я убедилась, что он совершенно трезв, хотя это не утешило меня, а еще больше насторожило. Он открыл настежь окна и, поставив рядом на колени нашего сына, начал молиться: «Господи, Ты спас меня сегодня! Ты дал мне жизнь вечную и притом даром, такому ничтожному! Отныне я Твой, желаю быть всегда Твоим! Господи, спаси же и мою жену!» «Значит, опять беда», — подумала я. «Муж потерял рассудок. Как может он говорить, что Бог дал ему жизнь вечную? И почему он молится о моем спасении? Разве я погибаю?» Я понимала спасение как избавление от физической опасности. О душе тогда еще не думала, и о том спасении, о котором молился муж, ничего не знала. Мне стало тяжело, и я заплакала. Я боялась за мужа. Но все мои опасения оказались напрасными. Господь действительно спас мужа, спас от многих пороков и грехов. И я убедилась, что муж стал иным, совершенно неузнаваемым, словно вновь родившийся человек. Позже я узнала, что Бог может духовно возрождать людей, давать им новое сердце и очищать их жизнь. Я узнала, что для подобного духовного возрождения нашего сердца обрядовой религии, которой я придерживалась, недостаточно. Нужна живая вера. Но, зная обо всем этом, я не думала, что и мне надо покаяться перед Богом. Мне казалось, что я очень добрая, хорошая и безгрешная, что могу спастись и без покаяния. Но, читая Слово Божье, я увидела, что это далеко не так. Однажды я решила пойти вместе с мужем на молитвенное собрание. Когда я слушала проповедь, Бог открыл мне порочность моего сердца, но обратиться к Нему я не решалась. Позже, когда читали о голгофских страданиях Христа, я не выдержала и залилась слезами. Мне ясно представилось, как много и тяжело страдал за меня Христос, а я такая неблагодарная. «Разве это не тяжкий грех?» — думала я. Помню беседу с проповедником, простую, доступную, понятную. В сердце вкладывалась великая истина о рождении свыше, как единственном условии спасения. «Должно вам родиться свыше», — звучали в ушах слова Христа. «А как родиться?» — спрашивала я у брата, беседовавшего со мной. «Да разве это наше дело знать как?» — отвечал он. «Ведь Бог рождает, а не мы. Он и знает как». Помню и никогда не забуду своего покаяния и обращения к Христу. Склонив колени, я воззвала к Богу и во имя Его Единородного Сына попросила прощения. Я сказала: «Боже, отдаю Тебе мое сердце навсегда. Жажду быть всегда с Тобой. Хочу иметь уверенность в своем спасении». И Господь послал мне радость спасения и уверенность. У меня могут спросить, как я узнала, что Бог услышал мою молитву, простил и принял меня. Я просто поверила Его словам. Христос сказал: «Верующий в Меня имеет жизнь вечную». Моя уверенность основана на Его слове. Христос возродил меня к новой жизни ровно через 5 недель после обращения мужа. Проза. Надежда Орлова. Плечо друга и локоть товарища. Эпиграф. Я строю на плывущем под ногами, на уходящем из-под ног песке. Борис Слуцкий. Прогуливать рабочие дни на картошке было нельзя. Это строго наказывалось, вплоть до отчисления из института. Все студенты были в курсе, однако всегда находились такие, которых даже подобная угроза не могла заставить ежедневно выходить на поле подшефного колхоза. Анисов был один из них. Вот он, страдалец, грустно идет по грядкам с полупустым ведром и ковыряет носком грязного резинового сапога комья земли. Весь вид выражает уныние и бесконечную печаль. Тяжело вздыхает и, перевернув ведро, усаживается на него. Не спеша вынимает из кармана рабочей куртки мятую пачку папирос, закуривает и задумчиво смотрит в тусклое осеннее небо, бухнувшее дождями, на бесконечные равнины среднерусской полосы, рассеченные линиями грядок, на расплывающуюся желтизну ранней осени. Голова тупо болит после ящика пива, что было куплено накануне в сельпо. Полежать бы. В посадках, отделявших колхозное поле от шоссе, разбросаны клочки сена. Туда, что ли, податься? «Анисов, чего расселся?» С медленно тянущегося по полю трактора кричит старший по отряду Толик Зайцев. «И так, словно красносолнышко, вижу тебя на уборке. Еще и прохлаждаешься. Вот погоди, будет подведение итогов». «Иду, иду», — мрачно бубнит Анисов, гася окурок в гнилой картошке. Поднялся, взял ведро, несколько секунд смотрел на вывалившиеся клубни, махнул рукой и, не подбирая, двинулся вдоль грядки, продолжая пинать ногой засохшие комья. «Хоть бы ливануло», — с тоской думал Анисов, глядя на бесконечное поле, на котором тут и там виднелись группки студентов. Парни несли ведра, а девушки собирали в них картошку. Позади тянулся трактор, в который и ссыпали урожай. В прицепе сидел Зайцев, он ровнял гурт и руководил всем процессом. Самые проворные быстро проходили свои грядки, а потом отдыхали, сидя на перевернутых ведрах и ожидая других. Курили. Парни заигрывали с девчонками, рассказывали анекдоты. Старшие просвещали первокурсников, говорили о том, что их ждет на факультете, давали характеристики преподавателям, открывали маленькие хитрости большой науки. Как только последние трудяги достигали края поля, все занимали стартовую позицию на новых грядках и начинали двигаться в обратном направлении. В сторону поселка, в сторону обеда, ожидающего их в небольшой колхозной столовой. Настоящая жизнь начиналась только вечером, когда во дворе детского сада, отданного временно под общежитие студентам, разводили костер, пекли картошку, играли на гитаре. Анисов и трое его товарищей доставали из укромного места в подсобке заранее приготовленный ящик и, раскачиваясь на ржавых, визгливо скрипевших качелях, пили пиво и философствовали обо всем на свете. Гомонили далеко за полночь, поэтому не каждому удавалось утром вновь оказаться на картофельном поле. В первом ряду сидели представители деканата и секретарь комсомольской организации факультета Наташа Карпушкина. Аудитория быстро заполнялась студентами и преподавателями. В 9:50 Наташа вышла вперед и негромко сказала: «Комсомольское собрание считаю открытым. На повестке дня один вопрос – итоги уборки картофеля в подшефном колхозе». И началось. Саша Юдин, стоявший у дверей, периодически выглядывал в коридор и, широко улыбаясь, провозглашал: «Следующий». Обреченно вздохнув и покаянно повесив голову, следующий входил в аудиторию. «Ну, Сволков, почему 10 пропущенных дней по неуважительной причине?» «Я болел», — тихо сопел Волков. «Интересно, чем это ты болел? Где справка?» «Ну, я это... просто не обращался в поликлинику». «Все ясно», — жестко прервал декан Сергей Петрович, статный мужчина в сером костюме и при галстуке.
3: Что скажет комсомольский актив? Предлагаю дать Волкову в качестве наказания комсомольское поручение оформить к 7 ноября стенгазету. Также негромко проговорила Карпушкина. Кто за? Прошу голосовать. Вот, пожалуйте, Вадим Козлов. 9 дней без уважительной причины. В чем дело, Козлов? Где вы были, когда ваши товарищи старались на трудовом фронте? Я болел, бодро заявил Козлов. Вот справка. Он достал из кармана и бережно передал секретарю больничный, стоивший ему целых 50 рублей. Спасибо Вере, подсобила подруга. Познакомились на дискотеке в Доме культуры вагоностроительного завода или в вагонке, как называли его местные. Девушка оказалась студенткой медучилища. Вадим тогда сразу понял, что это важная встреча. «Хорошо», — кисло процедил декан. Комсомольское собрание шло своим чередом. «Следующий», — улыбнулся коридору Юдин. В аудиторию вошел Анисов. «Так-с, ого, 18 дней прогула, вот это да!» Зал слегка затих, тянуло на отчисление. «Что ж, по-видимому, с товарищем Анисовым нам придется расстаться, так и не познакомившись», — зловеще произнес декан. «Однако послушаем, что скажет этот комсомолец». Анисов похолодел. Он представил отца, врача-терапевта из ЦРБ, далекого районного поселка, его сутулые плечи, глаза за толстыми линзами, сидеющие виски, вечный стетоскоп на шее. Представил маму, воспитательницу детского сада, каждый вечер вырезающую из цветной бумаги какие-то наглядные пособия. Представил свое возвращение в их двухкомнатную квартиру. Велосипед в прихожей, подвешенный к потолку, чтобы не мешал проходу. Комнату, которую делил с младшим братом Шуркой. Свою тахту, застеленную клетчатым пледом. Плакат с Депеш-мод над ней.
4: «А я не комсомолец», — неожиданно выпалил он. Зал окончательно затих.
3: «Как это не комсомолец?» — хрипло спросил декан.
4: «Ну, понимаете, так получилось», — торопливо начал объяснять Анисов. «Я болел, когда всех принимали, а потом все как-то не получалось, все некогда было».
3: «Так он не имеет права присутствовать на нашем собрании», — совсем тихо сказала Карпушкина и, помолчав, добавила.
4: «И применять к нему меры мы не можем. Он же не состоит в организации».
3: Система стала сбоить, столкнувшись с нетривиальной ситуацией.
4: «Хм-хм!»
3: — откашлялась Софья Викторовна, куратор первого курса, молодая и амбициозная особа.
4: «Я что-то не понимаю. На педагогический факультет зачислен студент-некомсомолец? Через 5 лет мы выпустим учителя-некомсомольца? Как это произошло?»
3: Декан нервно заерзал на скамейке, понимая, в чей огород летят камни.
5: «А как же...» — Сергей Петрович не успел закончить фразу, его перебил Анисов.
4: «Я всегда, всегда очень-очень хотел стать комсомольцем, честное слово».
3: «Зачем?» — промурлыкала Софья Викторовна. «Зачем тебе комсомол?»
4: «Как же зачем?» — волнуясь, сказал Анисов. «Чтобы быть в передовых рядах советской молодежи, чтобы строить коммунизм, чтобы нести освобождение всем рабочим во всем мире».
3: «Так строй своим трудом».
4: «Кто мешает?» — резонно заметила куратор.
3: «Один не могу», — печально промолвил Анисов. И тут же, встрепенувшись и распрямив плечи, слегка откинув голову назад так, что стал похож на Павку Корчагина, Буденовке только не хватало, быстро и четко произнес. «Мне просто необходима коллективная поддержка, плечо друга и локоть товарища».
4: Анисова понесло. Осознание важности момента, определяющего его дальнейшую судьбу, помогло вспомнить все, что внушалось долгие школьные годы, и выдать это на гора.
3: «Товарищи, друзья!» — вещал он, вдохновенно вглядываясь в многоликую аудиторию. «Борьба за мир, освобождение рабочего класса от цепей капитала, построение светлого будущего — вот задачи, стоящие перед нами, молодыми, идущими на смену славному поколению наших дедов и отцов.
4: Вне комсомола я чувствую себя невостребованным, находящимся за бортом общественной жизни. Поэтому сегодня перед лицом своих товарищей прошу принять меня в ВЛКСМ».
3: Карпушкина побледнела. Сергей Петрович побагровел. Софья Викторовна слегка зарумянилась. Всем было так неудобно, будто присутствующие разом оголились на глазах у всей аудитории. Пафосные речи, такие привычные, обыкновенные, когда звучали с трибун, из уст этого первокурсника, пропившего и прогулявшего рабочие дни в колхозе, а теперь пытающегося спастись с помощью лозунгов и партийных кричалок-заклиналок, неприятно резали слух. Даже самым прожженным лицемерам этот фарс был крайне неприятен. Да, они произносили то же самое, но им это было положено, это был их хлеб, их задача, их работа. А вот он, этот Анисов, какое право имел использовать такие запрещенные приемы, с абсолютно невинным видом говорить идеологическую ложь, да так, что не возразишь? Все прекрасно понимали, что он издевается, откровенно и нагло смеется над всеми этими серьезными, важными дяденьками и тетеньками, но сделать ничего не могли. Ну что тут возразишь? Формально все верно.
6: Прокряхтел декан, вы действительно хотите вступить в комсомол,
3: Анисов? Он попытался придать вопросу саркастическую интонацию, но натолкнулся на совершенно нахальный взгляд широко распахнутых ясных голубых глаз. «Конечно! А как же?» Студенту даже не хватило воздуха, так он был обескуражен вопросом Сергея Петровича. «Кто же не хочет быть членом самой передовой, самой лучшей молодежной организации? Миллионы советских юношей и девушек каждый год вступают в ее ряды. Об этом мечтают другие миллионы в тех странах, где еще не наступило торжество марксизма-ленинизма». Анисов сам себе удивлялся. Речи текли свободно и легко. Наука лживых лозунгов и лицемерных практик не прошла даром. Собственная речь захватила его. Ощущения были как на качелях там, во дворе колхозного детсада, когда, выпив бутылку пива, летишь вниз.
6: «Предлагаю установить для Анисова испытательный срок 1 месяц и дать первое комсомольское поручение. Пусть организует работу по уборке территории института перед празднованием Великой Октябрьской революции».
3: Анисов сидел на лавочке в сквере перед зданием института. Курил. Задумчиво следил глазами за людской толпой в ранних октябрьских сумерках. Чувствовал усталость и опустошенность. Грош цена всем этим собраниям и речам. Главное, не исключили. Не придется возвращаться в заштатный поселок, оправдываться перед родителями. Вспомнились слова отца. «Запомни, сынок, лицемеры и фарисеи — самые живучие человеческие представители. Это я тебе как врач говорю». Прав отец. Мертвые системы, имитирующие жизнь, легко взламываются. При желании в них легко внедриться, под них легко подстроиться, вписаться, мимикрировать и стать своим, пока это нужно. А там видно будет.
4: Ольга явно не успевала к началу семинара, несмотря на то, что от остановки трамвая бежала бегом. Шарфик сбился на бок, левая туфля натерла ногу, волосы выбились из-под берета. Тяжело дыша, девушка взбежала на ступеньки и потянула ручку тяжелой двери. Та с трудом подала голос.

0: корпуса. Встречу перенесли в актовый зал административного здания, поэтому в последние минуты пришлось добираться с противоположного конца города. Думала, успеет, но долгое ожидание трамвая и вечерние пробки не оставили шанса. Девушка присела на скамейку. Ранние октябрьские сумерки быстро накрывали институтский скверик. Через некоторое время стало совсем темно. Вдруг дверь открылась, и Ольга было встрепенулась, но напрасно. На ступеньке вышел пожилой дядечка, закурил. Был виден огонек спички. И, оглядевшись вокруг, направился к ней и уселся рядом. Несколько минут оба молчали. Потом он спросил: «Что вы тут делаете, милая барышня, одна в темноте?»
1: «Жду перерыва, чтобы пройти на семинар», — грустно ответила Ольга.
0: «Что, Цербер не пускает?» — посочувствовал он.
1: «Не пускает», — вздохнула Ольга. «Я опоздала на 15 минут, и вот теперь жду, когда первая часть закончится».
0: «Не расстраивайтесь, ничего важного не пропустите». Опять наступило молчание. Ольга все никак не могла успокоиться и с обидой думала: «Господи, ты же знал, как это важно для меня, как я хотела туда попасть. Почему же допустил, что так поздно увидела объявление об изменении? Ну почему?» Опять захотелось плакать. Сейчас все однокурсники во главе с Софьей Викторовной, пожилой дамой, по традиции выступающей в роли куратора первого курса, сидят в зале, а она, одинокая и несчастная, примостилась на краешке скамеечки в облетевшем осеннем скверике. Над пожухлой травой стал подниматься туман. Со стороны остановки послышался звон трамвая. «Тройка поехала», — автоматически отметила Ольга. Вдоль ограды прошел мужчина с собакой, которая несколько раз тявкнула в их сторону, так для порядка. Девушка покосилась на соседа, но в темноте видела только нечеткий силуэт и огонек сигареты. «Как странно все! И это глупое опоздание, и этот осенний вечер, и эти минуты, что текут так бессмысленно, бесполезно. И сделать ничего нельзя. Дверь не откроешь, время не ускоришь. И этот сосед, наверное, из институтской администрации. И почему сел рядом? Вон сколько скамеек свободных». Будто кто-то за руку привел обоих и посадил, чтобы подумали о своем поведении. Это Ольга вспомнила первую учительницу, Лидию Ивановну. Когда ученик вел себя на уроке плохо, она оставляла его после занятий, усаживала за первую парту, а сама начинала проверять тетрадки. В классе стояла тишина, минуты текли медленно-медленно. Провинившийся школяр сидел и печально глазел в окно. Через некоторое время Лидия Ивановна поднимала голову, задумчиво смотрела на ученика и спрашивала: «Ну, подумал над своим поведением?» «А вы в Христа верите?» — неожиданно спросила Ольга и сама поразилась этим словам, вот уж не ожидала от себя. Огонек завис в воздухе. Рука так и не донесла сигарету до губ. «Простите, что вы сказали?» — мужчина закашлялся. «В Христа верите?» Уже увереннее и чуть громче спросила Ольга. «Нет, я не признаю идеологии. Это мертвые системы». «Бог не идеология и не система. Он живой. И когда-нибудь он будет судить вас».
2: «Меня? Помилуйте, за что?»
0: «За то, что не верите в него». Мужчина спросил каким-то странным голосом: «Вы кто такая? Откуда вы вообще взялись?»
1: «Я студентка. Опоздала на семинар, чтобы...»
0: «Это я уже слышал».
1: «Чтобы отнять у вас оправдание».
0: «Какое оправдание? Вы с ума сошли?»
1: «Оправдание перед Божьим судом, что вы никогда не слышали о нем. После нашей встречи вы уже не сможете так сказать. Так вот, слушайте». Подумалось, помягче надо бы с человеком, поделикатней. Но слова продолжали срываться с губ. «Все мы грешники и должны были пойти в ад, но Христос очень любит людей, поэтому взял на себя наши грехи. А кто не поверит в него, будет предан суду и вечным мучениям».
0: «Ерунда. Не верю я во все это. Во-первых, никто никого не любит. Во-вторых, даже если подобный суд когда-то будет, сумею оправдаться». Он махнул рукой, словно отогнал все претензии. «Слово —
1: мой профессиональный инструмент.

0: Не оправдайтесь. Бог смотрит на сердце и видит все наши мысли.
1: Ха! Был я и на таком суде, где все знали мои мысли, но против слова ничего сделать не могли.
0: Просто судьи были такие же, как и вы. Вы все были в одной, как вы выразились, системе. По всей видимости, действительно мертвый.
1: «Что вы мне тут наговорили?» — возмутился невидимый собеседник с волнением в голосе.
0: «Только то, что должна была».
1: Яркий сноп света упал на ступеньки. Открылась дверь, и на улицу вышли несколько человек.
0: «Перерыв!» — вскочила Ольга. Быстрым шагом она двинулась к входу.
1: А он остался сидеть, задумчиво вглядываясь в пустоту. Странная девушка взбудоражила его сознание. Ее горячность и искренняя убежденность заставили сердце биться быстрее, вызвали смутные ощущения тревоги. Высший суд, грехи, слова, слова. И любви нет, одно только предательство, интриги, зависть, приспособляемость. Все эти лицемерные плечи друзей, готовые затереть тебя, и коварные локти товарищей, только и ждущие момента, чтобы оттолкнуть более слабого. И все мы — мертвые винтики этой мертвой системы. Сердце вновь забилось ровно, спокойно. Одиночество привычно накрыло Анисова, как осенняя тьма.
2: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

Наш дом с тобой, мой друг, на небесах. Здесь на земле мы временны с тобой. Вся наша жизнь в его божественных руках, и лишь на небе ждет святой покой.

святой покой. Когда приду к тебе, мой Бог Творец, возрадуюсь тобой я в небесах, возложишь ты на голову венец, а я, Господь,

плечом не подставляешь крест нести. Домой, домой, где свет неземной.

Творец. Возрадуюсь тобою в небеса, возложишь ты на голову венец. А я, Господь, паду к твоим ногам, и хоры ангелов со мной споют. Тебе хвалу и славу в тот же час. Ты в небе дал душе моей приют. Ты мой владыка.

0: В Германии 11 часов.
1: Евангелие от Луки. Глава 7. Когда он окончил все слова свои к слушавшему народу, то вошел в Капернаум. У одного сотника слуга, которым он дорожил, был болен при смерти. Услышав об Иисусе, он послал к нему иудейских старейшин просить его, чтобы пришел исцелить слугу его. И они, придя к Иисусу, просили его убедительно, говоря: «Он достоин, чтобы ты сделал для него это, ибо он любит народ наш и построил нам синагогу». Иисус пошел с ними. И когда он недалеко уже был от дома, сотник прислал к нему друзей сказать ему: «Не трудись, Господи, ибо я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой, потому и себя самого не почел я достойным прийти к тебе. Но скажи слово, и выздоровеет слуга мой, ибо я и подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет, и другому: приди, и приходит, и слуге моему: сделай то, и делает». Услышав сие, Иисус удивился ему и, обратившись, сказал идущему за ним народу: «Сказываю вам, что и в Израиле не нашел я такой веры». Посланные, возвратившись в дом, нашли больного слугу выздоровевшим. После сего Иисус пошел в город, называемый Наин, и с ним шли многие из учеников его и множество народа. Когда же он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова. И много народа шло с нею из города. Увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал ей: «Не плачь». И, подойдя, прикоснулся к одру. Несшие остановились, и он сказал: «Юноша, тебе говорю, встань». Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить, и отдал его Иисус матери его. И всех объял страх, и славили Бога, говоря: «Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой». Такое мнение о нем распространилось по всей Иудее и по всей окрестности. И возвестили Иоанну ученики его о всем том. Иоанн, призвав двоих из учеников своих, послал к Иисусу спросить: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» Они, придя к Иисусу, сказали: «Иоанн Креститель послал нас к тебе спросить: ты ли тот, которому должно прийти, или другого ожидать нам?» А в это время он многих исцелил от болезней и недугов, и от злых духов, и многим слепым даровал зрение. И сказал им Иисус в ответ: «Пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали: слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют, и блажен, кто не соблазнится о мне». По отшествии же посланных Иоанном начал говорить к народу об Иоанне: «Что смотреть ходили вы в пустыню? трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы? Человека ли, одетого в мягкие одежды? Но одевающиеся пышно и роскошно живущие находятся при дворах царских. Что же смотреть ходили вы? Пророка ли? Да, говорю вам, и больше пророка. Сей есть, о котором написано. Вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Ибо говорю вам, из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царствии Божием больше его. И весь народ, слушавший его, и мытари, воздали славу Богу, крестившись крещением Иоанновым, а фарисеи и законники отвергли волю Божью о себе, не крестившись от него. Тогда Господь сказал: «С кем сравню людей рода сего, и кому они подобны? Они подобны детям, которые сидят на улице, кличут друг друга и говорят: „Мы играли вам на свирели, и вы не плясали. Мы пели вам плачевные песни, и вы не плакали. Ибо пришел Иоанн Креститель, ни хлеба не ест, ни вина не пьет, и говорите: „В нем бес“. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорите: „Вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам“. И оправдана премудрость всеми чадами ее». Некто из фарисеев просил его вкусить с ним пищи, и он, войдя в дом фарисея, возлег. И вот женщина того города, которая была грешница, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром, и, став позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам в себе: «Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница». Обратившись к нему, Иисус сказал: «Симон, я имею нечто сказать тебе». Он говорит: «Скажи, учитель». Иисус сказал: «У одного заимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой – 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его?» Симон отвечал: «Думаю, тот, которому более простил». Он сказал ему: «Правильно ты рассудил». И, обратившись к женщине, сказал Симону: «Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал. Она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она, с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому, сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит». Ей же сказал: «Прощаются тебе грехи». И возлежавшие с ним начали говорить про себя: «Кто это, что и грехи прощает. Он же сказал женщине: «Вера твоя спасла тебя. Иди с миром».

Евангелие от Луки, глава 8. После сего он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие, и с ним 12 и некоторые женщины, которых он исцелил от злых духов и болезней. Мария, называемая Магдалиною, из которой вышли 7 бесов, и Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна, и многие другие, которые служили ему имением своим. Когда же собралось множество народа, и из всех городов жители сходились к нему, он начал говорить притчею. Вышел сеятель сеять семя свое. И когда он сеял, иное упало при дороге и было потоптано, и птицы небесные поклевали его, а иное упало на камень, и, взойдя, засохло, потому что не имело влаги. А иное упало между тернием, и выросло терние и заглушило его, а иное упало на добрую землю, и, взойдя, принесло плод сторичный. Сказав сие, возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Ученики же его спросили у него: «Что бы значила притча сия?» Он сказал: «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а прочим в притчах, так что они, видя, не видят, и, слыша, не разумеют. Вот что значит притча сия. Семя есть Слово Божие, а упавшие при пути – это суть слушающие, к которым потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. А упавшие на камень – это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня и временем веруют, а во время искушения отпадают. А упавшие в терние – это те, которые слушают слово, но, отходя заботами, богатством и наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода. А упавшие на добрую землю – это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении». Сказав это, он возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Никто, зажегши свечу, не покрывает ее сосудом или не ставит под кровать, оставит на подсвечник, чтобы входящие видели свет. Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы. Итак, наблюдайте, как вы слушаете. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь. И пришли к нему матерь и братья его, и не могли подойти к нему по причине народа, и дали знать ему: «Матерь и братья твои стоят вне, желая видеть тебя». Он сказал им в ответ: «Матерь моя и братья мои – суть слушающие Слово Божие и исполняющие его». В один день он вошел с учениками своими в лодку и сказал им: «Переправимся на ту сторону озера». И отправились. Во время плавания их он заснул. На озере поднялся бурный ветер и заливало их волнами, и они были в опасности. И, подойдя, разбудили его и сказали:
«Наставник, наставник, погибаем!» Но он, встав, запретил ветру и волнению воды, и перестали, и сделалась тишина. Тогда он сказал им: «Где вера ваша?» Они же в страхе и удивлении говорили друг другу: «Кто же это, что и ветрам повелевает, и воде, и повинуются ему?» И приплыли в страну Гадаринскую, лежащую против Галилеи. Когда же вышел он на берег, встретил его один человек из города, одержимый бесами с давнего времени, и в одежду не одевавшийся, и живший не в доме, а в гробах. Он, увидев Иисуса, вскричал, пал пред ним и громким голосом сказал: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Умоляю тебя, не мучь меня!» Ибо Иисус повелел нечистому духу выйти из сего человека, потому что он долгое время мучил его, так что его связывали цепями и узами, сберегая его. Но он разрывал узы и был гоним бесом в пустыне. Иисус спросил его: «Как тебе имя?» Он сказал: «Легион», потому что много бесов вошло в него. И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну. Тут же на горе паслось большое стадо свиней, и бесы просили его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. Бесы, выйдя из человека, вошли в свиней, и бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло. Пастухи, видя происшедшее, побежали и рассказали в городе и в селениях. И вышли видеть происшедшее, и, придя к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, одетого и в здравом уме, и ужаснулись. Видевшие же рассказали им, как исцелился бесновавшийся. И просил его весь народ Гадаринской окрестности удалиться от них, потому что они объяты были великим страхом. Он вошел в лодку и возвратился. Человек же, из которого вышли бесы, просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус отпустил его, сказав: «Возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Бог». Он пошел и проповедовал по всему городу, что сотворил ему Иисус. Когда же возвратился Иисус, народ принял его, потому что все ожидали его. И вот пришел человек именем Иаир, который был начальником синагоги, и, пав к ногам Иисуса, просил его войти к нему в дом, потому что у него была одна дочь, лет 12, и та была при смерти. Когда же он шел, народ теснил его, и женщина, страдавшая кровотечением 12 лет, которая, издержав на врачей все имение, ни одним не могла быть вылечена, подойдя сзади, коснулась края одежды его, и тотчас течение крови у ней остановилось. И сказал Иисус: «Кто прикоснулся ко мне?» Когда же все отрицались, Петр сказал и бывшие с ним: «Наставник, народ окружает тебя и теснит, и ты говоришь: кто прикоснулся ко мне?» Но Иисус сказал: «Прикоснулся ко мне некто, ибо я чувствовал силу, исшедшую из меня».
женщина, видя, что она не утаилась, с трепетом подошла и, пав пред ним, объявила ему перед всем народом, по какой причине прикоснулась к нему и как тотчас исцелилась. Он сказал ей: «Дерзай, дщерь, вера твоя спасла тебя. Иди с миром». Когда он еще говорил это, приходит некто из дома начальника синагоги и говорит ему: «Дочь твоя умерла. Не утруждай учителя». Но Иисус, услышав это, сказал ему: «Не бойся, только веруй, и спасена будет». Придя же в дом, не позволил войти никому, кроме Петра, Иоанна и Иакова, и отца девицы, и матери. Все плакали и рыдали о ней. Но он сказал: «Не плачьте, она не умерла, но спит». И смеялись над ним, зная, что она умерла. Он же, выслав всех вон и взяв ее за руку, возгласил: «Девица, встань!» И возвратился дух ее, она тотчас встала, и он велел дать ей есть. И удивились родители ее. Он же повелел им не сказывать никому о происшедшем.

Евангелие от Луки, глава 9. Созвав же 12, дал им силу и власть над всеми бесами и врачевать от болезней, и послал их проповедовать Царствие Божие и исцелять больных, и сказал им: «Ничего не берите на дорогу, ни посоха, ни суммы, ни хлеба, ни серебра, и не имейте по две одежды. И в какой дом войдете, там оставайтесь, и оттуда отправляйтесь в путь. А если где не примут вас, то, выходя из того города, отрясите и прах от ног ваших во свидетельство на них». Они пошли и проходили поселением, благовествуя и исцеляя повсюду. Услышал Ирод, четвертовластник, о всем, что делал Иисус, и недоумевал. Ибо одни говорили,

Вифсаидою. Но народ, узнав, пошел за ним, и он, приняв их, беседовал с ними о Царствии Божием и требовавших исцеления, исцелял. День же начал склоняться к вечеру, и, приступив к нему, 12 говорили ему: «Отпусти народ, чтобы они пошли в окрестные селения и деревни ночевать и достали пищи, потому что мы здесь в пустом месте». Но он сказал им: «Вы дайте им есть». Они сказали: «У нас нет более 5 хлебов и 2 рыб. Разве нам пойти купить пищи для всех сих людей?» Ибо их было около 5000 человек. Но он сказал ученикам своим: «Рассадите их рядами по 50». И сделали так, и рассадили всех. Он же, взяв 5 хлебов и 2 рыбы, и, воззрев на небо, благословил их, преломил и дал ученикам, чтобы раздать народу. И ели, и насытились все, и оставшихся у них кусков набрано 12 коробов. В одно время, когда он молился в уединенном месте, и ученики были с ним, он спросил их: «За кого почитает меня народ?» Они сказали в ответ: «За Иоанна Крестителя, а иные – за Илию. Другие же говорят, что один из древних пророков воскрес». Он же спросил их: «А вы за кого почитаете меня?» Отвечал Петр: «За Христа Божия». Но он строго приказал им никому не говорить о сем, сказав, что Сыну Человеческому должно много пострадать и быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. Ко всем же сказал: «Если кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой, и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее. Ибо что польза человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить или повредить себе? Ибо кто постыдится меня и моих слов, того Сын Человеческий постыдится, когда приидет во славе Своей и Отца, и святых ангелов. Говорю же вам истинно, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие». После сих слов, дней через 8, взяв Петра, Иоанна и Иакова, взошел он на гору помолиться. И когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белою, блистающею. И вот 2 мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илия. Явившись во славе, они говорили об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме. Петр же и бывшие с ним отягчены были сном, но, пробудившись, увидели славу его и 2 мужей, стоявших с ним. И когда они отходили от него, сказал Петр Иисусу: «Наставник, хорошо нам здесь быть. Сделаем 3 кущи, одну тебе, одну Моисею и одну Илии», не зная, что говорил. Когда же он говорил это, явилось облако и осенило их, и устрашились, когда вошли в облако, и был из облака глас глаголющий: «Се

есть сын мой возлюбленный, его слушайте». Когда был глас сей, остался Иисус один, и они умолчали, и никому не говорили в те дни о том, что видели. В следующий же день, когда они сошли с горы, встретило его много народа. Вдруг некто из народа воскликнул: «Учитель, умоляю тебя взглянуть на сына моего, он один у меня». Его схватывает дух, и он внезапно вскрикивает и терзает его, так что он испускает пену, и на силу отступает от него, измучив его. Я просил учеников твоих изгнать его, и они не могли. Иисус же, отвечая, сказал: «О, род неверный и развращенный! Доколе буду с вами и буду терпеть вас, приведи сюда сына твоего». Когда же тот еще шел, бес поверг его и стал бить. Но Иисус запретил нечистому духу и исцелил отрока, и отдал его отцу его. И все удивлялись величию Божию. Когда же все дивились всему, что творил Иисус, он сказал ученикам своим: «Вложите вы себе в уши слова сии. Сын человеческий будет предан в руки человеческие». Но они не поняли слова сего, и оно было закрыто от них, так что они не постигли его, а спросить его о сем слове боялись. Пришла же им мысль, кто бы из них был больше. Иисус же, видя помышления сердца их, взяв дитя, поставил его пред собою и сказал им: «Кто примет сие дитя во имя мое, тот меня принимает, а кто примет меня, тот принимает пославшего меня. Ибо кто из вас меньше всех, тот будет велик». При сем Иоанн сказал: «Наставник, мы видели человека именем твоим, изгоняющего бесов, и запретили ему, потому что он не ходит с нами». Иисус сказал ему: «Не запрещайте, ибо кто не против вас, тот за вас». Когда же приближались дни взятия его от мира, он восхотел идти в Иерусалим и послал вестников пред лицом своим. И они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него. Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя то, ученики его, Иаков и Иоанн, сказали: «Господи, хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал?» Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал: «Не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». И пошли в другое селение. Случилось, что когда они были в пути, некто сказал ему: «Господи, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». Иисус сказал ему: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные – гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». А другому сказал: «Следуй за мною». Тот сказал: «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему: «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди, благовествуй Царствие Божие».
еще другой сказал: «Я пойду за тобою, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими». Но Иисус сказал ему: «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия».

0: среда.
1: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
2: Волна благословения.
1: Наш сайт интернета segenswelle.de.
2: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие друзья, вы слушаете радио Сегенсвелле. У микрофона Элизабет Завадский. Я рада приветствовать вас на нашей передаче «Звуки творчества», в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. Слушайте и назидайтесь.

0: «Не бойся, ибо я с тобою. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды моей». Исайя 41:10. Звучит стих «Что унываешь ты, душа моя?»
1: Что унываешь ты, душа моя? И что смущаешься? Земным скорбям не отдавай печали. Взгляни теперь. Иисус Христос склоняется там, где надежда с верой так устали. Взгляни, душа, из тьмы усталых будней, доверься сердцем, верою живой. И там, где больно, где темно и трудно, любовь Христа осветит все собой. И там, в огне, что сердце опаляет, Он вновь с тобою, и тебя любя, Он боль твою любовью покрывает, и взгляд Христа докрепит тебя. Предел положен в каждом испытании, не опоздает милость, подкрепление, и ран твоих жестокие страдания Бог исцелит, даруя утешение. Взгляни, душа, безмолвное стенанье здесь на земле порой никто не слышит. Но боль твоя того пронзит страданием, чей взор любовью и состраданием дышит. Он лучше всех поймет земные муки, превыше всех его забота и любовь. Он сам на крест простер однажды руки, чтобы спасти тебя ценой своей крови. И эти руки нежной, властной силой, тебя обняв, поддержат на пути. И если ты споткнешься, обессилев, ты лишь в глаза Иисуса посмотри. О, Иисус, средь скорби и печали один твой взгляд развеет тьму и страх. Один твой взгляд, и тьма, и лед растают, и будет песнь в восторженных устах. К тебе, Иисус, всем сердцем, всей душою, к тебе, Иисус, желанием одним взлетит душа, воскресшая тобою и оживленная страданием твоим. Отвергнув плен желания земного, душа земным соблазном всем откажет и на груди у самого родного откроет все, про все ему расскажет. О том, как было больно, одиноко, темно в всем мире среди бела дня, и как Иисус к цветущему потоку и тихим водам вывел возлюбя. О том, как сердце радость не вмещало, когда любовью и свет в очах Христа блаженством неба душу освещали, чтоб шла вперед под тяжестью креста. Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Земным скорбям печаль не отдавай. Воспрянь, душа, к тебе Иисус склоняется. Спеши к Нему, как к тихим водам лань.

И до старости вашей я тот же буду, и до седины вашей я же буду носить вас. Я создал и буду носить, поддерживать и охранять вас». Книга пророка Исаия, 46 глава, 4 стих. Звучит песня «Седина».

научись видеть руку Божью в монотонности серых дней, когда кажется невозможным продвижение души твоей, когда давит к земле, как бремя, ежедневная суета, и уходит неслышно время, унося за собой года. Научись ожидать и верить, что у Бога ты не забыт, и откроются в жизни двери, через которые путь лежит. За страданий безмолвных годы не бросай в небеса упрек, не у моря мы ждем погоды, есть у Бога на все свой срок. Он детей своих знает слезы, пусть тобой не владеет страх. С Богом в жизни ничто не поздно, время также в Его руках. Научись подниматься выше, видеть дальше, идти вперед, чтобы голос небесный слышать и не делать наоборот. Познавай Его план и волю на житейских своих путях, и покажется сладкой доля, даже если она в скорбях.

0: для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине». 3 Иоанна, 4 стих. Звучит стих «Вы на земле особенные люди».
1: Вы на земле особенные люди. У Бога на особом положении. Я думаю об этом как о чуде. И это было Господа решение. Отделены от мира дети Божьи со множеством особых привилегий. Особенные Господу дороже. И каждый из особенных наследник. От мира отделенные в любимых, все удостоены особой чести. У каждого особенное имя, такие непохожие, все вместе. Особенных особо Бог отметил. Для каждого любовь Христа явилась. Все Господом возлюбленные дети попали под особенную милость. Особенной согреты благодатью, особенное им дано спасение, особенной отмечены печатью, особенные им благословения. Бог знает тех, кого из мира выбрал. Бог видит, кто улыбчив, кто серьезен. У каждого особая улыбка, у каждого особенные слезы. Бог с каждым по-особенному нежен. Бог каждого особо приласкает, и каждого особо Бог утешит, и каждому особо что-то скажет. Особенным особый путь назначен, который только Господу известен. У каждого особые задачи, для каждого особый дар небесный. И каждый, как единственный ребенок, и носит каждого Господь в объятиях, ты тоже среди этих отделенных особенной наполнен благодатью. Особенности этой очень рад я. Мы не от мира, как и наш учитель. Мы все особенные Божьи чада. Всю вечность приготовил нам Спаситель. Все разные, особые, и все же есть что-то общее в Господних детях. Христов – Дух в нас, и мы так похожи божественной особенностью этой.
0: Так как ты дорог в очах моих, многоценен, я возлюбил тебя. Исайя 43:4. Звучит песня «Я на любовь любовью отвечаю».

И вот я с тобою, и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя в сию землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе». Бытие 28:15. Звучит песня «Руку Господа крепко держи».

Иеремия 31:3. «Издали явился мне Господь и сказал: «Любовью вечною я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение. И до старости вашей я тот же буду, и до седины вашей я же буду носить вас. Я создал и буду носить, поддерживать и охранять вас». Звучит песня «Иисус, ты мой лучший друг», поет Рувим Стуков.

Псалом 36, 4 и 5 стихи. «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит».

Дорогие радиослушатели, в этой жизни есть много радостных событий, за которые мы все благодарны Богу. Но и много переживаний, много, что нам непонятно. Но главное — продолжать доверять Богу себя и своих близких и идти за Ним дальше. А в руках у Господа спокойно. Только научитесь доверять. Даже если сердцу очень больно, нужно на Иисуса уповать.

0: Учитель благий. Что? Сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную.
1: Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди.
0: Какие?
1: Не убивай. Не прелюбодействуй. Не кради. Не лжесвидетельствуй. Почитай отца и мать. И люби ближнего твоего, как самого себя.
0: Все это сохранил я от юности моей. Чего еще не достает мне?
1: Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, и следуй за мною.

0: Истинно говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие.
1: Так кто же может спастись?
0: Человеком это невозможно. Богу же все возможно.

Наша передача «Звуки творчества» подошла к концу. Если вы автор песен или стихов, поделитесь с нами историей создания этих произведений для славы Господа и благословения другим. Мы будем вам очень признательны. Сделать это вы можете в формате текста или звукозаписи на сотовом телефоне. Наш телефон 0049-5231-500-5908. По этому же номеру телефона вы можете прислать нам WhatsApp-сообщение. Дорогие радиослушатели, желаю вам Божьих благословений, слушая наши радиопередачи. Слушать нас вы можете по интернету или по нашему приложению zegenswelle.de, а также по телефону 0345-483-416-201, код Германии плюс 49. Служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» поддерживается за счет пожертвований. Мы благодарим вас за ваши молитвы об этом служении и за вашу материальную поддержку. Да благословит вас Господь! А я, Элизабет Завадский, прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире!

0: В Германии 13 часов.
1: Дорогие радиослушатели, сейчас время радиопередачи «Тропинка к счастью». Приглашаем к радиоприемникам подростков и молодежь. Сегодня вы услышите продолжение интересного рассказа.
2: «Дважды освобожденный». Автор Патриция Сент-Джонс. Читает Светлана Гончарова.
3: И, несмотря на его хромоту, Анисим не мог больше относиться к нему презрительно. Впервые в жизни он смотрел на него с уважением.
4: «Да поразят тебя боги всеми проклятьями, ленивый раб!»
3: — закричал повар, внезапно открыв дверь дома и швырнув в Анисима кость.
4: «Сколько мне ждать?»
3: Но вдруг он заметил молодого хозяина и моментально скрылся, хотя, несомненно, закончил свое нелестное высказывание в кухне. Анисим встал, помог встать Архипу, взвалил мешок на плечи и пошел на кухню, где получил от повара то, что заслужил. А Архип с трудом прошел по неровной дороге к ущельям, нашел плоский камень и сел отдохнуть. Весеннее солнце согревало его. Золотистые цветы одуванчиков улыбались ему. Казалось, все птицы в ущелье пели в унисон с его счастливым сердцем. Он посмотрел в долину, куда его нога уже больше никогда не ступит. На горы, на которые он никогда не будет взбираться, и прославил Бога. Наконец-то он победил. Все прошлые годы, когда он так стремился поразить и подчинить Анисима своей физической силой, красотой, властью и значительностью, этот раб ненавидел и презирал его. Теперь же, когда его гордость сломлена, и он превратился в слабого калеку, у которого ничего не осталось, чем бы хвалиться, он завоевал преданность своего раба. Может быть, со временем он сможет завоевать и его дружбу? Время шло. Юноши росли и развивались. Один в физической силе и красоте, другой в духовной зрелости и мудрости. Архипу исполнилось 19 лет. Но он никогда не достигнет своего полного роста и всегда будет передвигаться с помощью костыля. Во время отсутствия отца он проявил себя способным управителем фермы, добрым и справедливым хозяином. Рабы любили и уважали его, и редко кто пользовался его слабостью. Но тот, чьей дружбы он жаждал больше всего, не любил его. Анисим уважал своего господина и служил ему, педантично и точно выполняя все, что требовалось, но никогда не говорил с ним, если не вынуждали обстоятельства. Никогда не оставался в его присутствии дольше, чем нужно было.
4: «Анисим», —
3: однажды сказал Архип, когда тот убирал со стола после вечерней еды.
4: «Завтра я еду в Ладикию. Приготовь мою одежду, пожалуйста». «Да, хозяин», — был лаконичный ответ.
3: Он унес сосуды, вернулся и молча, но со всей почтительностью, начал раскладывать чистую тунику и чистить сандали. Он достиг полного роста, но двигался с грациозностью и легкостью атлетического юноши. Архип сидел и наблюдал за ним, чувствуя себя жалким и несчастным. Красота, играющие под кожей мускулы, гордо поднятая голова – всегда вызывали в нем непреодолимую боль и жажду. Жажду быть как он. Жажду свободно передвигаться, свободно общаться. Прошло 2 года с тех пор, как они вместе бок о бок сидели на мешке с мукой. Но после того преграда между ними не исчезала ни разу. Анисим оставался его рабом с бесшумной поступью, исполнительным, безупречным в исполнении своих обязанностей. Но за пределы этой маски Архип не мог проникнуть ни разу.
4: «Я буду нужен тебе завтра для услуг, хозяин!»
3: Анисим стоял перед ним, сложив руки, слегка наклонив голову, как полностью принадлежащая ему вещь, и, казалось, совершенно не имел собственного желания. Архип готов был закричать.
4: «А ты хочешь ехать?»
3: Спросил он голосом, в котором слышалась мольба и одновременно раздражение.
4: «Твои желания, мои желания»,
3: — автоматически ответил юноша. Он почувствовал мольбу в голосе Архипа и наслаждался игрой, потому что это давало ему ощущение силы. Но позже, ночью, он размышлял о том, стоило ли так поступать. Он бы многое отдал, чтобы поехать в Ладикию. Прошло больше 2 лет, как он видел Ирену. Она уже не ребенок. Он старался представить ее себе девушкой. И побежденный желанием видеть ее, он решил сбросить маску. Он взглянул на Архипа, но было слишком поздно.
4: «Хорошо», — согласился Архип устало. «Если тебе все равно, то лучше оставайся и помогай со стрижкой овец. В церкви в Ладикии собираются христиане, и некоторые из наших рабов-христиан в любом случае поедут со мной. Я встречусь с отцом и Епафрасом, которые придут туда из Филадельфии, и мы вернемся домой вместе. Присмотри, чтобы комната отца была готова к его приезду. Спокойной ночи».
3: Он отвернулся, и Анисиму ничего другого не оставалось, как почтительно проститься и уйти. Снаружи, на лугу, он горько ругал себя за глупую гордость, готов был смирить себя и приползти назад на коленях, у ног хозяина просить взять его с собой. Хотя до этого он никогда ничего не просил у Архипа, но знал, что тот ни в чем не откажет ему. Анисим остановился, повернул к дому, затем повернул обратно, стиснув зубы. Разве так он хотел встретиться с ней? Униженным? В рабском положении? На заднем плане? 1000 раз нет. Он придет к ней один. Придет, как свободный, с высоко поднятой головой. Или совсем не придет. Подняв большой камень, Анисим со всей силы швырнул его в долину и опять выругался. Потом пошел домой и сосчитал свои припрятанные монеты. Сумма значительно увеличилась. Завтра, когда Филимона и Архипа не будет дома, его запас, возможно, еще увеличится. Он действовал всегда так осторожно и потому, что ни разу не попался, пользовался доверием хозяев. На следующий день он стриг овец и механически выполнял другие обязанности. Его мысли были с Агриппой в Ладикии.
4: «Что он сейчас делает?» — думал он целый день. «Может, поет вместе с другими старые гимны в какой-нибудь душной комнате, заполненной потными рабами и толстыми евреями? А может, нет?»
3: Ладикийская церковь славилась своим процветанием и независимостью, и пока преследования ее не коснулись. Поэтому, возможно, они совершали служение в хороших условиях и открыто. Он не знал, да и не хотел знать. В сотый раз он спрашивал себя, увидит ли Архип ее. Вероятно, нет. Потому что едва ли Полимон разрешит ей даже подойти к христианскому собранию. Но кто знает. Анисим опять пожалел, что не поехал. Хотя бы только для того, чтобы пройти по тем улицам, где ступала ее нога, посмотреть на те виды, на которые каждый день смотрела она. День заканчивался, и он увидел, как путники возвращались раньше, чем он ожидал. Маленькая уставшая группа между зелеными полями пшеницы. Архип на лошади, его отец идет рядом пешком. Долгие поездки на лошади всегда вызывали приступы боли, и Анисим побежал домой, чтобы приготовить постель и свежую одежду молодому хозяину, а также наполнить кувшин водой. Он как раз успел все сделать к тому времени, как они прибыли, и поспешил к двери, чтобы помочь Архипу сойти с лошади.
4: «Все готово, хозяин!»
3: — сказал Анисим, поддерживая обмякшее от усталости тело Архипа.
4: «Вам помочь помыться и переодеться перед ужином?»
3: «Нет, спасибо», — сказал Архип. «Подай мой костыль, я сам все сделаю. Тебе не надо ждать, Анисим. Можешь идти. Спокойной ночи».
5: Отвернувшись, он с усилием, сильно хромая, пошел один. И, незамеченный родителями, которые были заняты разговором, вошел в дом. Некоторое время раб стоял, наблюдая за ним. Потом пожал плечами и отвернулся.
4: «Если он хочет сам справляться с кувшинами, слишком тяжелыми для него, ну и пусть»,
5: – пробормотал Анисим. Однако он был глубоко обижен и разочарован. Сверх ожидания он скучал о хозяине больше, чем мог предположить. И ему не терпелось узнать, что произошло в Ладикии. Задумавшись, он шел к своей хижине. Мать приготовила ему ужин, но это не радовало его. Вид матери беспокоил его в последние дни. Она так сильно похудела и так часто кашляла. Иногда он видел, как она держалась за бок, и лицо ее морщинилось от боли. Когда Анисим возвращался вечером домой, она обычно спала. Но сон ее был неспокойным. Она вскрикивала во сне. Но когда сын спрашивал ее об этом, она в ответ только улыбалась и говорила, что все хорошо. «Я в руках Христа», — отвечала она просто. «Может ли мне что повредить?»
4: «Но я думаю, ты можешь заболеть или умереть в руках Христа, так же, как и в любом другом месте. Не правда ли?»
5: Грубо прерывал он и уходил прежде, чем мать успевала ответить. Сейчас Анисим съел несколько ложек супа, отодвинул тарелку и вышел из хижины. Он пошел к ущелью, чтобы там побыть до темноты в надежде, что дух беспокойств оставит его. Действительно, в то время, как он переходил через верхний луг, тишина и запах скошенного сена принесли ему успокоение. Раб замедлил шаг и остановился. Иногда ему представлялось, что в эти долгие, светлые летние вечера можно услышать звуки, неразличимые человеческим слухом в обычное время. Как шелестит трава, как выпадает роса, как складываются лепестки мака, как птицы летят в гнезда. Вдруг его вернул к действительности какой-то звук, невоображаемый, а реальный и совсем рядом. Он понял, что это за звук. Глубокий стон. Осторожно, из любопытства, а не из желания помочь кому-то в беде, он заглянул за скалу, из-за которой послышался стон. Вместо того, чтобы посмотреть и тихонько улизнуть, он стоял прикованный к месту. В нем боролись разные чувства. Гордость, жалость, страх и любопытство. Какое из них победит? На земле, закрыв лицо руками, сидел Архип и плакал. Архип, который после разговора с Павлом на берегу ни разу не говорил о своих страданиях, ни разу не жаловался на свою судьбу, Архип, который в течение 2 лет крепился и показывал миру веселое лицо, сейчас плакал, как ребенок. Анисим подошел к нему. Он боялся света и мира, обитавших в Архипе. Но здесь сейчас была тьма и борьба, то, что он сам хорошо знал и испытывал. Юноша вздрогнул и поднял глаза. Гнев и стыд охватили его. Анисим, раб, видит его в момент слабости?
4: «Оставь меня!» — приказал он.
5: Но Анисим первый раз в жизни открыто не повиновался ему. Взглянув с удивлением ему в глаза, Архип увидел не безликого, безразличного раба, но мальчика, с которым вырос и который сейчас смотрел на него с глубоким сочувствием и беспокойством. Вытирая слезы, он потянул Анисима, чтобы тот сел рядом с ним на траву.
4: «Что случилось, хозяин?» — спросил Анисим. «Что произошло в Лаодикии?»
5: Архип как-то смущенно засмеялся, высморкался и грустно ответил.
4: «А случилось то, чего можно было ожидать. Я никогда не говорил тебе, Анисим, и ничего не рассказываю тебе, потому что ты не желаешь слушать. Но я всегда любил ее с того самого дня, когда ты нашел ее в ущелье. Не проходило дня, чтобы я не думал о ней. Я знал, какой я сейчас. Но в мечтах трудно помнить, какой я противный, жалкий калека. Сегодня она увидела меня в первый раз таким. И я знаю теперь, что не надо больше мечтать и надеяться».
6: «И что она сказала?»
4: «О, совсем немного. Она все еще ребенок в некотором смысле. Я встретил ее на улице. Она прошла бы мимо, если бы я не осмелился остановить и приветствовать ее. Она не могла скрыть первого чувства беспокойства и ужаса в тот момент, как узнала меня. Справившись с собой, она спросила о моем отце и о тебе, Анисим. Но она не хотела задерживаться больше. Она простилась так скоро, как позволяли приличия. И я знаю, что мы простились навсегда».
5: Архип говорил печально и спокойно, как будто его большое горе ушло вместе со слезами. Некоторое время юноши сидели молча. Потом Архип опять заговорил, запинаясь.
4: «Я пошел в церковь, там мы имели обильную трапезу любви. Все были довольны и согреты любовью и вниманием. Я был как человек, жаждущий живого хлеба и воды. Я потерял ее и нуждался в человеческом утешении и сочувствии. Христос знал это. Он очень милостив к нашим слабостям».
6: «Что ты хочешь сказать, хозяин?»
4: «О, перестань повторять, хозяин! Я ненавижу это обращение. Мы выросли вместе, детьми, Анисим. Ты много лет был моим другом до того, как стал рабом. И Христос был так милосерд ко мне. Я нуждался в нем. И он коснулся меня человеческой рукой и заговорил ко мне через уста человека. Ты пришел».
6: «Я?» —
5: прервал Анисим, чрезвычайно обеспокоенный этой новой ролью, какую, кажется, ему пришлось сыграть.
4: «Да, ты. Ты не говорил со мной так более 2 лет. И теперь я знаю, Анисим, почему ты возводишь преграды между нами. Это потому, что я плохо относился к тебе, когда не знал Христа. Иисус знает, как я раскаялся в своей гордости, жестокости и обмане. А ты простишь ли меня когда-нибудь?»
5: Уже почти стемнело. Над тополями поднялся серп луны. Откровенность за откровенность.
4: «Это не потому, — ответил Анисим. — Я давно простил тебя. Я думаю, что я боюсь тебя. Или, возможно, боюсь того Христа, который живет в тебе».
7: «Боишься Христа?» —
5: воскликнул Архип. Он приподнялся, забыв свои собственные заботы и с возродившейся в сердце надеждой.
7: «Как может слепой бояться света или потерявшаяся овца бояться пастуха, который приходит, чтобы отнести ее домой? Анисим, если бы ты только знал!»
6: «Знаю, знаю!» —
5: поспешно прервал его Анисим.
6: «Но все же боюсь».
7: «Но чего?»
5: Раб сидел и молчал. Как он мог признаться Архипу, что боится света, который осветит его старый грех и побудит его сознаться в нем, чтобы возложить его на Христа? Уж лучше нести вино греха до могилы, чем это. И, несомненно, свет откроет ту ничтожно малую кучку украденных монет и пресечет цель его жизни. Намного лучше остаться в рабстве и грешить, чем рискнуть называться свободным в этом мире. Внезапно Анисим уяснил себе, как сильно он боится. Любовь была очень близко к нему, в нежной окраске небес, в дыхании теплой летней ночи, в силе и смирении юноши, сидевшего рядом в непризнанном присутствии того, который пребывает в своем народе. Кто может противостать этому вторжению и какие могли бы быть ужасные последствия подчинения ему? Он не смел даже подумать об этом и поднялся в паническом страхе.
7: «Хватит!» — резко сказал он. «Пойдем домой. Это путь не для меня, Архип. Я говорил тебе об этом раньше. Никогда не смогу примирить свои планы с этим учением. Но я рад, что тебе оно приносит утешение. Тебе оно нужно, мне нет».
5: Просто ответил Архип и замолчал. Анисим взял своего молодого хозяина за руку и повел его по неровной тропе к воротам, где стояла Апфия и с беспокойством смотрела в темное поле, ожидая возвращения сына. Анисим, как всегда, почтительно пожелал им спокойной ночи и направился домой. Но мысли его были в смятении. То, чего он так боялся, кажется, произошло с ним. На христианском языке, который он слышал так часто, что не забудет его до конца жизни, воскресший Христос приблизился к нему и позвал его. И это так же очевидно, как он приблизился к Архипу, когда тот упал под ноги толпы. Но цена, которую он просил, была так высока, что Анисим отказался. Теперь ему остается только накапливать монеты и жить ради заветной цели. Это все, что у него есть. Он вытащил мешочек с монетами, подошел к кровати и посмотрел на мать. Она спала, учащенно дышала и беспокойно металась. Он тихонько потряс ее, и она испуганно проснулась. «Мама!» — начал он, садясь к ней на постель. «Помнишь тот вечер, когда мы сидели на пороге при заходе солнца, и ты рассказывала мне о моем отце?» Нариса подняла к нему бледное лицо, и на нем промелькнул страх, но она ответила спокойно. «Да, помню, сын мой».
7: «Ты помнишь, что ты еще говорила мне в тот вечер?»
5: «Да, помню». Она вздрогнула и начала кашлять.
7: «Мам, я хочу видеть тот запас монет. Хочу сосчитать их. Времени остается мало, и мне надо знать, сколько у меня денег».
5: Значит, он не догадывался, и она должна признаться ему. «Это были не твои деньги, сын мой», — сказала она. «Они принадлежали моей госпоже. Когда я уверовала во Христа, он повелел мне перестать красть и вернуть каждому то, что он взял когда-то. И я все вернула. Как я могла поступить иначе, если он призвал меня ходить во свете?» Анисим сжал кулаки. «Он один, оставлен всеми. Все ушли к этому Иисусу, даже мать предала его. В приступе ярости он ударил ее в темноте. Со стоном больная упала на подушку и снова начала кашлять. Ужасный, удушающий кашель. Встревоженный и горько раскаивающийся Анисим зажег лучину, принес матери воды и помог сесть. При этом он заметил на подушке и одежде пятна крови. На следующее утро Анисим пошел в большой дом и сообщил Апфии, что мать больна и не может встать. Апфия не удивилась, потому что давно знала, что ее верная раба скоро уйдет в вечность. Нариса больше не встала с постели. Хижина ее была маленькая и без воздуха, и Апфия хотела, чтобы ее перенесли к ней в дом, где было прохладно и где она могла бы ухаживать за ней. Но Нериса отказалась оставить сына. И потому Апфия навещала ее 2-3 раза в день и нежно заботилась о ней. И когда Анисим возвращался домой, он видел их беседующими. Они разговаривали, как пилигримы, готовящиеся отправиться в некое счастливое путешествие, о прекрасной цели назначения и о возлюбленном, который ждет их там. Анисим выполнял ежедневную работу, терзаясь сожалением и раскаянием. А вечером допоздна сидел у постели матери, стараясь облегчить ее состояние. Никто из них не вспоминал о нанесенном ударе. Но однажды вечером, когда он поливал ей на руки воду, страдание так явно отражалось на его лице и взывало к ней без слов, что она отодвинула тазик и взяла его обе руки в свои. «Не переживай, сын мой», — сказала она. «Я знаю, как ты себя чувствовал тогда, и как тяжело для тебя иго рабства. И когда Христос найдет тебя, ты поймешь, почему я так поступила. Я так плохо чувствую себя не потому, что ты ударил меня. Я больна уже давно и знаю, что скоро пойду к моему Иисусу и успокоюсь в его руках. О, сын мой, с какой радостью я пошла бы к нему, если бы не боялась, что прощаюсь с тобой навеки, что мы не встретимся там». Он прижался к ней и плакал, как дитя. До сих пор он не понимал по-настоящему, что она умирает.
7: «Мама, прости меня, пожалуйста, прости».
5: «Успокойся, сынок, я иду туда, где вечный мир и покой. Моя жизнь в руках Иисуса Христа, и я иду домой. Ты для меня дороже жизни. Как же я буду радоваться там, если ты не придешь ко мне?»
3: Мать в изнеможении откинулась на подушку и погрузилась в лихорадочный сон. Анисим лежал возле ее кровати долгое время без сна, полный беспокойства, удивления и страха. То, что он ударил ее, не повлияло на ее любовь к нему. Похоже, она даже и не помнит об этом. Если человеческая любовь может быть такой неисчерпаемой и всепрощающей, то какова же Божья любовь? Может, не следует так легко отказываться от нее? Конец наступил очень скоро. Тихий летний дождь мягко стучал по крыше, когда Нериса внезапно проснулась на рассвете.
5: «Что это за шум?» — спросила она.
7: «Дождь», — ответил сын. «Хорошо, что сено уже убрали».
5: «А я думала, это шаги, идущие встретить меня», — сказала она. «Врата открыты. Теперь я знаю, кого видел Стефан. Но я оглянулась и увидела тебя, как ты с трудом идешь вслед за мною по этому пути. Теперь я могу войти туда в мире. И ты, сын мой».
3: Сильный приступ кашля помешал ей говорить дальше. Она замолчала. Анисим сидел возле нее до тех пор, пока смог различить ее лицо при слабом свете наступающего утра. Он понял, что матери уже нет с ним, и побежал, чтобы разбудить Апфию. Собрались все домочадцы и верующие из церкви. Ее одели в белые одежды и предали тело земле по новому обычаю христиан. Не было плача и рыданий, так как они знали, что скоро встретятся с ней опять. И гимны, которые пели, были полны хвалы за ту славу и покой, которые они скоро разделят. Только Анисим горько рыдал в одиночестве в ущелье и желал себе смерти, хотя и боялся ее. В своем горе Анисим как будто окаменел. Архип был обижен тем, что Анисим держался на расстоянии и не принимал его сочувствия. Хотя Анисим сильно страдал, но старался не показывать вида перед другими. Однако боль в глазах и бледность лица нельзя было скрыть. И однажды вечером Апфия и Филимон заговорили об этом в своей спальне.
5: «Бедный мальчик», — сказала Апфия. «Я опасаюсь за его разум. Он выглядит так, будто больше никогда не будет улыбаться».
7: «Да, ему очень тяжело», — согласился Филимон. «Я знаю, что он не примет утешения, какое мы имеем во Христе.
5: Но какая-то перемена отвлекла бы его от тяжелых мыслей. Стрижка овец закончилась, и через 2 дня я собираюсь послать Глока в Ладикию с последним тюком шерсти. Он должен привезти деньги, и ему нужна надежная охрана. Анисим может пойти с ним. Анисим воспринял эту весть как бы безразлично, хотя его настроение немного повысилось. Если бы он смог увидеть Ирену и рассказать ей о матери, он знал, что ему стало бы легче. Правда, маловероятно, что они увидятся. Склад находился в центре города, а ее дом на окраине. И Глок, конечно, не спустит с него глаз. Однако он был молод и полон надежды. Все казалось ему возможным. В тот день Анисим встал задолго до рассвета и оделся с особой тщательностью. Он уже оседлал и навьючил животное, и только тогда показался Глок, сонный и недовольный. Он пошел сзади лошади, а Анисим шел впереди, направляясь в Нижнюю долину. Хотя было еще раннее утро, но воздух был какой-то душный.

0: Глок был старым и толстым, и мысль попасть под ливень и вымокнуть страшила его. Но он не посмел что-либо возразить юноше, потому что с того дня и до настоящего оба они хранили их общую тайну. Путники остановились на короткое время вне стен города, чтобы перекусить. Погода все более и более менялась. Небо становилось дымчато-красного цвета, как при заходе солнца, хотя был только полдень. Воздух в городе оставался душным и улицы почти пустынными, потому что жители попрятались по домам. Глок чувствовал себя поистине несчастным. Он тяжело дышал, обливался потом и со страхом смотрел на небо.
1: «Иди отдохни, господин управляющий», — сказал Анисим. «Когда закончите дело с господином Полимоном, то расстели тюк на дворе склада и поспи. А я похожу по городу час-другой и вернусь вовремя, чтобы добраться домой до темноты. Вечера долгие и светлые, и нет нужды торопиться».
2: «Сегодня вечер будет не такой», — обеспокоенно сказал старик.
3: «Нет, нет, оставайся со мной, молодой человек, и давай отправимся домой как можно скорее. Это необычная нездоровая погода. Боюсь, что будет ураган».
0: Они удачно добрались до склада, как раз вовремя, потому что Полимон собирался уходить домой. Он приветствовал их с оттенком презрения, полагая, что всякий, связанный с Филимоном, христианином, должен быть глуп. Но в денежных вопросах Глок далеко не был глуп. Он внимательно наблюдал, как взвешивали шерсть, потом считал и пересчитывал деньги и опять пересчитывал. Но, наконец, все закончилось. Они оказались на улице, церемонно кланяясь при прощании. Глоку не терпелось поскорее уйти, а Анисим лихорадочно искал повода, чтобы остаться. В этот момент они ощутили первый толчок. Он был слабый, но все поняли, что это означает. Землетрясения часто случались в этой местности, и из домов уже выбегали встревоженные люди с побледневшими лицами. Женщины кричали, дети плакали. Все устремились на открытое место, к рынку. Из многих уст слышались выкрики.
1: «Подальше от домов! Скорее на рынок! Спасайтесь на открытое место!»
0: Глок тоже побежал. Поразительно, как такой старый и толстый человек мог бежать так быстро. Анисим схватил лошадь за уздечку и потянул ее к рынку. Она беспокойно ржала и упиралась. Полимон стоял в полной растерянности и нерешительности. Что делать и куда бежать? Домой или на рынок? Но вот пришел второй толчок, более сильный. Большие строения вздрогнули, но устояли. Несколько меньших разрушились и упали, как карточные домики. Анисим оглянулся, чтобы увидеть, следует ли за ним Полимон, и увидел, как он бросился назад, на склад, крича, как сумасшедший.
4: «Мое золото! Мое золото! О, боги, спасите мое золото!»
0: Третий, последний мощный толчок, и, казалось, весь город с грохотом и шумом рухнул вокруг беженцев, собравшихся на рыночной площади. Склад внезапно исчез. Вместо него лежала большая куча камня и кирпичей. Анисим вздрогнул при мысли, что Полимон лежит мертвый, где-то глубоко под этой кучей камней, сжимая свое золото в руках. Но он тревожился не о мертвом Полимоне, не о Глоке, дрожавшем от страха здесь, на рынке, даже не о своей безопасности. Большие дома на окраине города были меньше разрушены, чем в центре, и, возможно, Ирена жива и невредима. Но где бы она ни была, на земле или под развалинами, он должен найти ее немедленно. Его собственная жизнь мало стоит. Сердце у него затрепетало при мысли пожертвовать своей жизнью ради нее.

0: Он привязал лошадь к столбу и побежал к Иерапольским воротам. Он хорошо знал путь, потому что часто в своих мечтах проходил его. Но трудно было туда добраться. Улицы были завалены разрушенными домами. На развалинах и обломках копошились люди, плача и взывая к своим богам. В некоторых домах стояли большие колонны, все еще слегка раскачиваясь. Жители устремились толпами к воротам, чтобы найти убежище на полях и холмах. Через нагромождение камней и кирпичей, через воздух, наполненный известью и пылью, пробираясь через обломки мраморных колонн, сквозь толпы мечущихся мужчин, женщин, плачущих и кричащих детей, Анисим прокладывал себе путь к заветному дому на холме. Он уже мог разглядеть, что крыша упала, но стены пока стояли. Наконец он достиг ворот, вошел через ворота и увидел ее.
1: «Мой отец! Мой отец!» — воскликнула она. «Где он? Ты видел его? Он жив?»
0: Анисим взглянул на ее мертвенно-бледное лицо, на покрытые известью волосы и платье, и не смог сразу сказать ей правду.
1: «Склад разрушен?»
2: «Кажется, большинство домов в центре разрушено».
0: Она застонала и закрыла лицо руками.
2: «Госпожа Ирена, могут быть еще толчки? Люди толпами выходят за ворота. Лучше будет, если мы уйдем отсюда. Если хочешь, я возьму тебя в колоссы, и госпожа Апфия позаботится о тебе».
0: Девушка отрицательно покачала головой.
1: «Нет, нет!» — закричала она. «Может, мой отец еще придет? Я должна ждать его. Руины раскопают, и мертвого, или живого, но я должна его увидеть».
2: «Но ведь можно ждать его за воротами. А где твоя воспитательница?»
1: «У меня не было воспитательницы в этом году. А рабы все разбежались. Проводи меня в дом Ефрона, Анисим. Это пастух моего отца. Его жена приютит меня. У меня... больше нет никого».
0: Несмотря на неприглядный вид, Ирена стояла здесь, подобно покинутой маленькой королеве, с достоинством встречая свою судьбу. Сердце Анисима заболело, и ему так захотелось утешить ее. Никогда еще рабство не казалось ему таким непреодолимым препятствием, как в этот момент.
2: «Пойдем, Ирена»,
0: мягко сказал он, видя, что она не могла оторвать глаз от разрушенного дома.
2: «Нам надо уходить отсюда. Я проведу тебя к пастуху и его жене и оставлю там в безопасности. Но нельзя терять времени. Еще один толчок, и может быть поздно».
0: Девушка повиновалась. Он вывел ее на улицу, и они стали пробираться через толпу. Многие шли в Иераполис или Колоссы. Некоторые, слишком усталые или раненые, собирались остановиться возле реки. Плетеная хижина Ефрона стояла в стороне от дороги, в небольшой рощице. Это было мирное место, окруженное лужайками с массой цветов, где паслись овцы. Толчков в этой укромной долине почти не ощущалось, но Ефрон с женой Антонией уже взбирались на склоны, направляясь в город. Увидев их, Ирена побежала прямо в объятия старой женщины и расплакалась, как ребенок.
1: «Мой отец!» — всхлипывала она. «Склад разрушен, и я думаю, что он погиб».
3: «Тогда ты останешься у меня, маленькая хозяйка, и будешь нашей дочерью, пока не придет твое время получить наследство. Сейчас ты отдохнешь у нас, а ты, Ефрон, иди в город и постарайся узнать что-нибудь о господине Полимоне, и где найдешь маленьких детей без крова или матери, приведи их к нам, и мы приютим их во имя Христа».
0: Она повернулась и повела Ирену в хижину. Там было чисто и прохладно, а пол был услан тростником. Антония уложила девушку на соломенный матрас, принесла ей молока, помыла лицо и утешала ее, как будто утешают заблудившегося ребенка. Обернувшись, Антония заметила у двери Анисима.
3: «Входи, юноша», — сказала она ласково. Сядь и расскажи нам больше об этом бедствии. Ты живешь в Ладикии, и твой дом тоже разрушен?»
0: Анисим сел возле двери и рассказал все, что знал, кроме что Полимон умер, пытаясь спасти свое золото.
3: У него не хватило духу рассказать об этом. Скоро они сами узнают обо всем.
0: А что делать теперь? Ему больше незачем оставаться здесь. Ирена в безопасности, а Ефрон скоро вернется с сиротами и бездомными.
2: «Ну, мне надо идти», — сказал Анисим. «До свидания, госпожа Ирена. Мы еще встретимся».
1: «Спасибо, Анисим. Я знала, что ты придешь. Мы еще встретимся».
0: И они расстались. Анисим вышел из хижины. Глаза жгло от радостных слез, а в сердце росло твердое решение. Теперь ничто не может встать на его пути. Сейчас он уходит и не вернется до того времени, пока не сможет войти в ворота Ладикии, как свободный человек. Город был необычно тихим и пустынным, если не считать жалких кучек людей, рывшихся среди кирпичей и щебня, израненными в кровь руками. Нижние улицы были почти затоплены водой и нечистотами из поврежденных сточных труб, и воздух был пропитан зловонием. Анисим нашел Глока и лошадь на рыночной площади, на том же месте, где оставил их. Старик боялся двинуться с места. Он очень сердился на Анисима, но, как и раньше, не осмелился высказать это.
4: «Ну иди же скорее!» — закричал Глок.
0: Его зубы так стучали, что он едва мог говорить.
4: «Давно пора было отправиться в Колоссы. Ночь застанет нас раньше, чем мы дойдем до верхней равнины. Где ты был, Анисим?»
2: «Не твое дело, где я был», — ответил юноша. «Садись на лошадь и поедем».
0: Он помог старику взобраться в седло и повел испуганную лошадь через развалины к южным сирийским воротам. Они спускались по горке к главной дороге, когда вдруг юноша дернул за уздечку и потянул лошадь в кипарисовую рощу.
2: «Глок!»
0: — сказал он властным тоном, каким раньше никогда не говорил.
4: «Отдай те деньги, которые ты получил!»
0: Глаза старика округлились, а лицо стало пепельно-серым.
4: «Деньги? Анисим! Деньги нашего хозяина? Да ты с ума сошел!»
2: «Нет, я просто тороплюсь. Давай деньги, Глок. Если не дашь, я пойду прямо к хозяину, когда мы вернемся, и расскажу все, что было. Ты всегда ненавидел меня, и сейчас у тебя хорошая возможность избавиться от меня. Иди домой один и скажи Филимону, что Полимон, я и золото похоронены под развалинами склада».
0: Перепуганный управляющий сделал еще одну попытку.
4: «У меня тоже есть тайна, Анисим. Если ты донесешь на меня, я донесу на тебя. Ради бога, заканчивай эти глупые шутки и поедем домой».
2: «Глок», — продолжил юноша, — «отдай деньги, или я убью тебя. Мне все равно, что ты расскажешь обо мне. Мне терять нечего. Христиане не клеймят, а если накажут розгами, я привык к розгам с детства. Мне наплевать на мою репутацию, но ты, Глок, как тебе понравится, если какой-нибудь низкий лакей будет бить тебя розгами? А потом ты потеряешь свое положение управляющего. Да, ты потеряешь все. Ты старый и сейчас живешь в удобстве и уважении. Ты считаешься христианином и имеешь свое место в церкви. Хорошенько подумай, Глок».
0: Больше его убеждать не пришлось. Плача, с трясущимися руками, старик достал мешочек с золотом и швырнул его на землю. Затем он повернул лошадь и злобно выкрикнул проклятие, что было совсем не по-христиански.
4: «Иди, вор и злодей, и чтоб ты никогда больше не вернулся!»
5: «Это будет зависеть от того, насколько ты убедишь их, что искать меня бесполезно»,
0: — ответил Анисим и побежал в горы в противоположную сторону от колос. Перед ним лежал главный тракт и путь в широкий мир. Не прошло много времени, как первый порыв восторга сменился приступом страха. Анисим никогда не понимал до сего момента, как много того, что он принимал как должное, было связано с его рабством. Крыша над головой, постель, пища, одежда, постоянная работа и добрый. Он должен был признать это. Добрый, справедливый хозяин. Теперь он навсегда потерял право на все. С этого времени он должен сам бороться, чтобы приобрести все эти вещи или погибнуть. Анисим был рад, что оказался не одиноким на главной дороге. Он попал в поток бездомных беженцев. У одних была цель добраться до Эфеса или в Мелит. Другие надеялись найти кров в городах и селениях, лежавших вдоль главного пути. Одни захватили кое-что из имущества, другие шли с пустыми руками. Никто не заговаривал с рядом идущим. У каждого было свое горе, свои проблемы. Оглушенные и потрясенные, они двигались с одной мыслью – идти вперед, не зная куда. Знойный день быстро угасал, грозовые облака нависли низко над землей, закрывая горы. Скоро ночь накинет покрывало над пострадавшим городом, и Анисим знал, что это будет ночь без луны и звезд, и до некоторой степени рад был этому. Ему надо уйти как можно дальше, потому что он не доверял Глоку. Может случиться, что управляющий назло решит вести себя как настоящий христианин и признается в своих грехах, а также расскажет об Анисиме. В этом случае за ним организуют погоню на быстрых лошадях с собаками. И тогда у него не останется никакой надежды. Несмотря на то, что он очень устал, Анисим решил идти всю ночь, а днем спать где-нибудь в горах. Ночь выдалась непроглядно темной. Только черные очертания деревьев по обе стороны дороги помогли юноше не сбиться с пути. Он шел и шел вперед, голодный, усталый, продрогший. Другие путники давно отстали. Голова у него кружилась, а ноги покрылись волдырями, когда он, оглянувшись на Лаодикию и Колоссы, понял, что за его родными горами и ущельями наступает рассвет. Дорогие друзья, только что вы прослушали передачу, составленную по книге «Освобожденный дважды». Эта радиопрограмма была записана на студии «Радио Голос Мира», и эту книгу для вас читает Светлана Гончарова.

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче в это же время. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 14 часов.
1: Псалом 79. Начальнику хора на музыкальном орудии Шашаним Эдув. Псалом Асафа. Пастырь Израиля, внемли, водящий, как овец, Иосифа, восседающий на херувимах, яви себя. Пред Ефремом и Вениамином и Манассеею воздвигни силу Твою и приди спасти нас. Боже, восстанови нас, да воссияет лице Твое, и спасемся. Господи Боже сил, доколе будешь гневен к молитвам народа Твоего? Ты напитал их хлебом слезным и напоил их слезами в большой мере. Положил нас в пререкание соседям нашим, и враги наши издеваются над нами. Боже сил, восстанови нас, да воссияет лице Твое, и спасемся. Из Египта перенес Ты виноградную лозу, выгнал народы и посадил ее, очистил для нее место и утвердил корни ее, и она наполнила землю. Горы покрылись тенью ее, и ветви ее, как кедры Божии. Она пустила ветви свои до моря и отрасли свои до реки. Для чего разрушил ты ограды ее, так что обрывают ее все, проходящие по пути? Лесной вепрь подрывает ее, и полевой зверь объедает ее. Боже сил, обратись же, призри с неба и воззри, и посети виноград сей. Охрани то, что насадила десница Твоя, и отрасли, которые Ты укрепил себе. Он пожжен огнем, обсечен, от прищения лица Твоего погибнут. Да будет рука Твоя над мужем десницы Твоей, над сыном человеческим, которого Ты укрепил себе. И мы не отступим от Тебя. Оживи нас, и мы будем призывать имя Твое. Господи Боже сил, восстанови нас, да воссияет лице Твое, и спасемся.

Псалом 80. Начальнику хора на Гевском орудии. Псалом Асафа. Радостно пойте Богу, твердыне нашей, восклицайте Богу Иакова. Возьмите псалом, дайте тимпан, сладкозвучные гусли с псалтирью. Трубите в новомесячие трубою, в определенное время, в день праздника нашего. Ибо это закон для Израиля, устав от Бога Иаковлева. Он установил это во свидетельство для Иосифа, когда он вышел из земли египетской, где услышал звуки языка, которого не знал. Я снял с рамен его тяжести, и руки его освободились от корзин. В бедствии ты призвал меня, и я избавил тебя. Из среды грома я услышал тебя. При водах Меривы испытал тебя. Слушай, народ мой, и я буду свидетельствовать тебе. Израиль, о, если бы ты послушал меня! Да не будет у тебя иного Бога, и не поклоняйся Богу чужеземному. Я, Господь, Бог твой, изведший тебя из земли египетской. Открой уста твои, и я наполню их. Но народ мой не слушал гласа моего, и Израиль не покорялся мне. Потому я оставил их упорству сердца их, пусть ходят по своим помыслам. О, если бы народ мой слушал меня, и Израиль ходил моими путями, я скоро смирил бы врагов их и обратил бы руку мою на притеснителей их. Ненавидящие Господа раболепствовали бы им, а их благоденствие продолжалось бы навсегда. Я питал бы их туком пшеницы и насыщал бы их медом из скалы».

Псалом 81. Псалом Асафа. Бог стал в сонме богов. Среди богов произнес суд. Доколе будете вы судить неправедно и оказывать лицеприятие нечестивым? Давайте суд бедному и сироте, угнетенному и нищему оказывайте справедливость. Избавляйте бедного и нищего, исторгайте его из руки нечестивых. Не знают, не разумеют, во тьме ходят. Все основания земли колеблются. Я сказал, вы – боги, и сыны Всевышнего, все вы. Но вы умрете, как человеки, и падете, как всякий из князей. Восстань, Боже, суди землю, ибо ты наследуешь все народы.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Уважаемые радиослушатели, сегодня предлагаем вашему вниманию чтение повести английской писательницы Хесби Стрэттон «И тени руки моей покрою тебя». Сегодня прозвучит четвертая часть этой повести. Книга «И тени руки моей покрою тебя» рассказывает о жестоких страданиях стойких в вере жен и детей штундистов среди бури преследований с новой силой, разразившейся в России.
1: «Именно это и сделал архиепископ», — продолжал Миша, — «со мной и Сережей. Вы полагаете, что он стоит выше вас в служении Богу? Мы так не думаем. Мы никогда, никогда не поверим, что он действительно служит Богу. Ибо Бог есть любовь». Отец Кирилл ничего не ответил. Он не сказал, что архиепископ невежествен. Этим мог он оправдать только крестьян. Он смотрел на двух серьезных крепких ребят со страданием в глазах. «Будьте благи, мальчики мои», — произнес он. «Будьте благи, и ваша совесть подскажет вам, что вы отошли от Бога». Миша и Сережа много времени проводили вместе. У Сережи в хозяйстве была всего одна корова и несколько овец, а у Миши изобилие коров, лошадей и всякой прочей живности. Мальчики целыми днями ходили друг к другу, прокладывая обходные тропинки в густом снегу, дабы держаться подальше от деревенских улиц, наводненных врагами. Активная жизнь и морозный воздух закалили их телесно. «Крепкие, как гвозди!» – заявил Сережа. А вот Марфа и ее мать Татьяна бледнели и увидали от долгого пребывания в стенах дома и от постоянной тревоги за Харитона и маленькую Клаву. Лишь утром по воскресеньям Татьяна с ее горячим материнским сердцем устремлялась на заснеженную улицу. Потом таилась в дверях церкви во время службы, чтобы одним глазком взглянуть на свою доченьку, сидящую рядом с батюшкиными детьми. К Новому году снег был так же тверд, как летние дороги, хотя по ним легче было ездить, ибо они были гладки и не дымились снежной пылью. Небо расчистилось, приняло ярко-синий цвет и составило чудный контраст с первозданным снегом. Дорога в Ковыльск была проложена купеческими санями, на которых привозили товары для сельской лавки. Но не было ни одного письма от заключенных в ковыльской тюрьме. И каждый штундист с нетерпением в сердце ждал весточки от них. В сарае у Алексея Иванова хранилось некое подобие саней, на которых возили речной камыш. Миша и Сережа решились тайно съездить в Ковыльск на этих старых санях, о чем доверительно сообщили только Марфе и Параске. Это было необходимо, ибо кто-то должен был в их отсутствии присматривать за скотиной. Татьяне они сказать не решились, чтобы она не проболталась кому-нибудь из соседей штундистов. Темной ночью беглецы тащили сани по притихшей улице, и был слышен каждый скрип, будто крик, достаточно громкий, чтобы всполошить всю округу. Они спрятали сани за бугром, за которым начиналась открытая степь. К своей удаче ребята обнаружили, что ворота заставы не заперты. На рассвете они провели по улице кобылу, увешанную мешками, будто бы отправлялись по некоему делу к хозяйству Ирины на другой стороне села. Внук Ахрима, увидав их, прокричал что-то оскорбительное, однако держась на безопасном расстоянии. Больше никто их не заметил, и вскоре они вышли в укутанную снегом степь. Мороз был крепкий, но мальчики надели овчинные тулупы и каракулевые шапки. В мешках было достаточно еды на 3-4 дня. К тому же были гостинцы для Марковина, в чей дом направлялся Миша. Воздух обжигал, но был чудесно свеж. низкое солнце лежало красным шаром в полупрозрачном небе. Старая кобыла бежала более резво, нежели обычной трусцой, под ярким солнцем. Их трясло и подбрасывало в грубых санях, но это было частью удовольствия для этих закаленных ребят. Они пели, смеялись и беседовали, словно не было никакого горя для них в прошлом, настоящем или грядущем. Короткий световой день подошел к концу до того, как они добрались до Ковыльска. Однако ночь не могла быть темной на столь снежной равнине под столь яркими звездами. Они расстались, едва въехав в город. Сережа пошел к двоюродному брату, а Миша просить помощи и приюта у Марковина. Робкий старик испугался, увидев мальчика, сына известного Алексея Иванова. Но нашел в себе силы не прогнать его. Он видел суверенную радость в том, что не отказал в гостеприимстве в своем доме ни одному штундисту, как бы ни страшно было принимать их. Новая волна гонений удвоила его страх, хотя у него не было оснований полагать, что власти подозревают его в ереси. Но кто знает, где может затаиться шпион? Он прилежно посещал службы в соборе, где несколько лет пономарил. Он крестился и поклонялся иконам. Когда братья упрекали его в приспособленчестве, он оправдывался, приводя пример Неймана Сириянина, который говорил так: «Не будет впредь раб твой приносить всесожжения и жертвы другим богам, кроме Господа. Только вот в чем да простит Господь раба твоего. Когда пойдет господин мой в дом Римона для поклонения там и опрется на руку мою, и поклонюсь я в доме Римона, то за мое поклонение в доме Римона да простит Господь раба твоего в случае сем». Эта история была Марковину изрядным утешением и поддержкой, и среди штундистов он был больше известен под именем Неймана. Марковин провел Мишу в дальнюю комнату, где никто не мог его услышать или увидеть, и где почти шепотом он рассказал все, что знал об узниках. Их несколько раз водили в консисторию на дознание перед следственной комиссией, председательствовал в которой отец Паисий. Прилагались все усилия к тому, чтобы они прилюдно отреклись от своей веры. Их осыпали обещаниями и угрозами. Но все хранили стойкость и преданность убеждениям, кроме, пожалуй, Николая Павловича, который, похоже, был потрясен жестокостью тюремного опыта. К тому же ему обещали вознаграждение, если он вернется в православную церковь. «Почему они не могут исповедовать свою веру, как это делаю я?» – вопрошал старик Марковин. «В Писании ведь не говорится: ты не должен креститься, ты не должен кланяться иконам». «Вот тут вы не правы», – горячо прервал его Миша. «Разве вы не читали заповедь «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и что на земле внизу, и что в водах ниже земли? Не поклоняйся им и не служи им». «Не поклоняйся им, Петрович! Никогда не поклоняйся им! А вы знаете, что они почитают их и молятся им». «Иконы – это образа, а не кумиры», – ответил Марковин. «К тому же был такой Нейман Сириянин». Но прежде чем он мог продолжить, послышался громкий стук в дверь, отчего у старика затряслись и руки, и ноги. «Кто-нибудь видел, как ты входил?» – спросил он в ужасе. «Не знаю», – ответил Миша. «Да только в Ковыльске никто меня не знает». Марковин бросился на постель. «Иди к двери», – пробормотал он, – «и скажи, что я болен и лежу в постели. Ох, мне и правда нехорошо». Миша, неприятно пораженный малодушием Марковина, смело и решительно распахнул дверь. Гостем, тщательно укутанным в огромный овчинный тулуп, оказался никто иной, как тюремный надзиратель Пафнютич.
2: «Ну и ну!» – выпалил он. «Вот так встреча!»
1: «Так вы меня узнали?» – спросил Миша, не менее удивленный.
2: «Разумеется, узнал!» – ответил надзиратель. «Наша работа – людей запоминать. Ты тот молодой петушок, что так громко кукарекал и отважился сунуть голову в кавульскую тюрьму прошлой весной, чтобы взглянуть на моих пташек. Теперь твой отец один из них. Добрый человек. Почти такой же добрый, как ваш святой Лукьян. Что, еще разок сыграем такую шутку?»
1: «Тихо!» – прошептал Миша, кивая на дверь в комнату Марковина. «Тихо! А то он умрет с перепугу. Увидеться с отцом я готов. Когда?»
2: «А сегодня вечером», — ответил Пафнютич. «Какая удача, что я заглянул сюда. Все наше начальство идет на бал к губернатору, и мы проведем веселенькую ночку. Но сначала тебе надо встретиться с отцом. Только возьми сумку с инструментами или еще что-то».
1: «У меня вот что есть», — сказал Миша, закидывая за плечо плотно набитый мешок.
2: «Сойдет», — согласился надзиратель. «И не отвечай никому, если с тобой заговорят. Они подумают, что ты Митюшка, сын моей сестры от первого мужа. Его как-то высекли за то, что он говорил со штундистом, и теперь он никому из чужих не отвечает. У его матери, Матрёны, было два мужа. Но да ладно, об этом сейчас не до времени. Через час я должен быть на посту. Скажи Марковину, то есть Петровичу, что тебе надо отлучиться ненадолго по делу. Только про меня не говори. И тогда пойдем, племянник Митюшка».
1: Миша следовал за Пафнючичем по улицам, и сердце его переполнялось отвагой. Ветер был пронизывающий, но паренек его не чувствовал. Звезды блистали на узкой полоске неба между крышами домов, и он представлял себе, что это небесные очи, ласково взирающие на него. И снова он ощутил странное чувство, что мама где-то очень близко, идет невидимая, рядом, и безмолвно наставляет его: «Ничего не бойся». Когда они дошли до острога, привратник, игравший в это время в карты с товарищем, пропустил их, едва взглянув на Мишу. Свет лампы был тусклый, и у него была хорошая комбинация, которую ему не терпелось разыграть. Дверца, сделанная в тяжелых воротах, лязгнула за ними, и крепкие засовы снова встали на свои места. Миша уже ощутил угнетающую и душную атмосферу тюрьмы. Они прошли долгими темными коридорами и потом вверх на два лестничных пролета. На последнем этаже был коридор, скудно освещенный масляной лампой, висевшей в конце лестницы. С обеих сторон коридора было несколько небольших камер. Еще один надзиратель встретил их на полпути по коридору и подозрительно глянул на Мишу.
2: «Идем, Митюшка», – сказал Пафнютич, отодвинув надзирателя в сторону.
1: «Он принес еды еретикам», – прошептал он. «У них в городе сильные и богатые друзья, и эти друзья хорошо платят. Я пообещал, что мой племянник Митюшка принесет им немного гостинцев. Там бутылка водки, лучше из тех, что была у кого-то в глотке. Я так думаю. А эти бедные еретики водки не пьют. Очень мне хочется ее отведать. И мы с тобой сейчас ее, родимый, и отхлебнем. А Митюшку я оставлю здесь», – добавил он, остановившись у двери в камеру Алексея Иванова. «Ты знаешь, этот паренек забитый тихоня и ни с кем не станет разговаривать. Я его запру, а мы посмотрим, какова эта водочка. Он втолкнул Мишу в камеру и громко провернул ключ в замке. Тут было совсем темно, и лишь под самым потолком виднелся крошечный квадратик неба. Миша услышал в темноте голос отца.
2: «Кто здесь?» – спросил он.
1: «Это я, отец!» – воскликнул мальчик. «Твой Миша!» Они нашли друг друга на ощупь в узкой камере, и на несколько минут отец с сыном соединились в объятиях. Никогда еще Миша не чувствовал восторга столь чистого и всепоглощающего. Они снова были вместе, он и отец. Но вскоре оба вспомнили, каким драгоценным было для них время. Они сели рядом на деревянную койку, служившую одновременно стулом и кроватью. И Миша коротко рассказал, как попал сюда. Надо было столь многое сообщить, а время бежало так быстро. Алексей рассказал Мише кое-какие новости об узниках, которые надо было передать домой. Еще послание для множества друзей в Ковыльске, которые прикладывали все силы и все влияние для облегчения участи штундистов. «Для меня спокойно», – рассказывал Алексей. «Это рано или поздно будет либо Сибирь, либо Кавказ. Если это произойдет раньше, и тебе не исполнится 15, ты пойдешь со мной, как мой сын. Татьяна, Сережа и Марфа пойдут с Харитоном Кондратьевым. Нам придется оставить Велю и маленькую Клаву. Они никогда не вернут нам отнятых малышей.
2: Отец Кирилл заботится о них, как о родных, отец, — сказал Миша.
1: Ах, это мое единственное утешение, — продолжал Алексей. Но, мальчик мой, их воспитают в путях, которые мы отвергаем, за что терпим страдания и даже идем на смерть. Но мы должны передать их в руки Бога. Он любит их больше, чем способны мы. И если они продержат нас в остроге годы, как это было с некоторыми нашими братьями, ты и Сережа будете слишком взрослыми, чтобы идти с нами».
2: «Мы пойдем за вами куда угодно», — прервал его Миша. «Даже если придется пройти весь путь пешком». Параска собирает каждую копейку, чтобы перебраться к мужу в Иркутск. Если женщина способна на такое, то мы и подавно. И если потребуется обойти весь свет, мы пойдем за вами».
1: Он обнял отца и склонил голову ему на плечо. О, если бы он мог остаться и разделить с ним эту тюремную камеру! К этому времени глаза его привыкли к темноте, и он увидел смутные очертания отцовского лица. Он рассказал ему, что чувствовал, как мама шла рядом, когда он направлялся к острогу.
2: «Почему нет?» – сказал Алексей. «Разумеется, она любит нас сильнее, чем когда была на земле».
1: «Но разве она не печалится о нас?» – спросил Миша. «Не более, чем наш Господь», — ответил отец. «Что он сможет перенести, то и она перенесет. Итог известен им. Твоя мама присоединилась к сонму свидетелей, что окружают нас. И хотя они видят наши страдания, они видят и великую славу, ожидающую нас, если мы будем стойкими воинами. Даже здесь можно и славно, и радостно пострадать за Христа». Голос Алексея звучал умиротворением, но прежде чем он собрался говорить дальше, в коридоре послышалось громкое восклицание Пафнютича.
3: «Бедный парнишка! Бедный парнишка!» – причитал Пафнютич, хватая Мишу за руку и вытаскивая его в коридор. «Небось, до смерти перепугался!» «Да уж, до смерти! Он ведь такой тихоня! Я выведу его на улицу и мигом назад!»
1: Другой надзиратель, только моргал глазами у него за спиной и думал: «Какую мзду получил Пафнутич? Если получится, он заставит его поделиться. Водка была на самом деле хороша. Но только ради нее Пафнутич так бы не рисковал. Не донести ли об этом директору тюрьмы?» Нет. Они были хорошими друзьями. К тому же Пафнутич хорошо знал и о его проделках. Лучше будет попридержать язык. Последующие 2 дня Миша разносил послание отца к братьям в Ковыльске. Он никому не говорил, каким образом раздобыл их, опасаясь выдать своего надзирателя и таким образом раскрыть канал связи между узниками и их друзьями на воле. Он не мог не подозревать, что кто-то изрядно вознаграждал Пафнутича, хотя взятки были против догматов и обычаев штундистов. Сам Пафнутич уверял, что рискует исключительно из любви. Иногда Миша встречался в городе с Сережей, однако они друг друга не замечали, полагая, что безопаснее будет делать вид, что не знакомы. В каждом человеке, пусть даже случайно идущим вслед за ними, мальчиком мерещился шпион. И еще Морковин сгущал краски своими мрачными предчувствиями. Он даже не подозревал, что Мишу тайно провели в тюрьму. Одна только мысль об этом свела бы его в могилу. Он был чрезвычайно рад, когда Миша распрощался с ним, хотя и сделал для мальчика все, что было в его силах. Старик поцеловал мальчика в лоб, тяжко вздохнув, и помолился о том, чтобы Бог не оставил их своей милостью. «Меня и его, о Господи!» – произнес он дрожащим голосом. У Миши и Сережи было много, что рассказать друг другу по пути домой. У Сережи новостей было поменьше, ибо, хотя его жалели и сочувствовали ему, как сыну Харитона Кондратьева, который так давно находился в остроге, его отец не был известным и любимым пресвитером, как Алексей Иванов. Его арест явился ударом для множества небольших штундистских церквей. И потом, у Миши в тюрьме было настоящее приключение. Тайная беседа с отцом, о чем он и поведал Сереже под страшным обетом молчания. Не должно быть ни намека, ни шепота об этом событии, дабы не подвергнуть Пафнутича позору или опасности, если все обнаружится. Они оставили старые сани в прибрежных камышах и под покровом темноты отвели усталую кобылу по узкой тропе в Острань. Параска очень обрадовалась их возвращению. Они давно не видели ее такой сияющей. Новость о том, что они дома, быстро распространилась, и к полночи одна за другой стали тайком приходить женщины, чтобы узнать, нет ли весточки от мужей или надежды на их освобождение. Среди прочих пришла и супруга Николая Павловича. Но Миша ни словом не обмолвился о том, что, по слухам, ее муж был готов отречься от веры и свидетельствовать против других штундистов. Ему казалось, что постыдно и бесчестно облекать это в слова. Однако не прошло и несколько недель, как Николай приехал в село в полицейских санях. Все жители Книшей выбежали на улицу, чтобы увидеть его. Сани направлялись прямо к дому отца Кирилла. Николаю было приказано явиться к приходскому священнику. Войдя в дом под надзором полицейского, он низко поклонился иконе и дрожащим голосом попросил благословения священника и поцеловал его руку. «Николай Павлович, вы желаете вернуться в православную церковь?» Обратился к нему отец Кирилл, прочитав наказ консистории. «Да», – ответил Николай. «Это по совести перед Богом?» – спросил он. «Или из страха перед человеками?» Голос отца Кирилла был суровым, взгляд – всепроницающим. Несчастный Николай только кивнул головой, ибо не мог произнести ни слова. «Вам вернут ваших детей», — продолжал отец Кирилл. «И я буду следить, чтобы они воспитывались в священных обрядах и доктринах нашей Святой Церкви. Я буду также докладывать в консисторию, как часто вы и ваша жена посещаете службы и исповедуетесь. А теперь ступайте. Завтра я приду и освящу ваш дом». Кучер на санях уже рассказал все об этой новости. И когда Николай выходил из дома священника, то обнаружил, что вынужден пройти сквозь толпу враждебно настроенных соседей, большинство из которых ухмылялось и насмешливо хлопало в ладоши. Бледный и изможденный, ослабленный долгим заключением и тюремным рационом, он не мог бежать от них, но медленно плелся с опущенной головой, почти ослепнув от слез. Было ли это началом расплаты за то, что он пошел против совести, став отступником и предателем? Даже самый последний пьяница не верил в его обращение. Что за слова снова и снова звучали в мозгу Николая? «Когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему». Страшные слова. Жил он в крестьянской хате недалеко от Харитона Кондратьева. И Сережа, увидев, что он приехал, побежал к нему, обождав несколько минут, чтобы тот обнял жену и детей. Сережа хотел спросить, как получилось, что его отпустили? Значит, его отца тоже должны отпустить? И, возможно, Алексея? Хоть он и пресвитер, и вряд ли избежит Сибири. Николай в изнемождении бросился на скамью у печи, а жена и дети стояли перед ним, безмолвные и потрясенные. «Мой отец вернется?» — воскликнул Сережа. «Остальных тоже отпустят?» «Ах, Николай Павлович, говорите же скорее!»
4: «Они все могут вернуться домой, если сделают, как я», —
1: ответил Николай глухим голосом.
3: «Он отрекся от веры!» —
1: запричитала жена.
3: «Он был горький пьяница до того, как пришел к братьям, а теперь он вовсе погибшая душа!»
4: «Но ты сделаешь то же, что я», — сказал Николай.
3: «Никогда!»
1: — закричала она.
3: «Никогда! Я скорее утоплюсь в реке!»
1: Сережа молча ушел. Если такова была цена свободы, он хорошо знал, что его отец ее не заплатит. Нет, даже если приобретет весь мир. Отречение Николая явилось огромным потрясением для небольшой общины штундистов в Книшах, состоявшей теперь только из нескольких одиноких женщин и их детей. Отец Кирилл распорядился вернуть детей Николая домой, невзирая на упорный отказ его жены присоединиться к мужу в отречении от своей веры. Все трое, коим не было 10 лет, были очень ей дороги. Снова заключить их в объятия и работать для них от зари до зари было ей огромной утехой, но ничего не могло заставить ее пойти на церковную службу с ними и их отцом. Услыхав, что ее муж лжесвидетельствовал против своих заключенных собратьев, она вообще отказалась выходить из дома или общаться с кем-либо из старых друзей и соседей. Ее страдания были куда как тяжелее, чем у других женщин. Зима постепенно шла на убыль, и на душе у женщин становилось все хуже, ибо не было никаких новостей об освобождении мужей. Их очень не хватало дома. Как только придет оттепель, начнутся работы, с которыми надо непременно управиться именно весной.
4: Они стойко перенесли множество тягот этой зимой. Но если их кормильцы вскоре не вернутся, они окажутся перед лицом голода. Староста Ахрим взимал подати так же, как если бы мужчины занимались своей привычной работой. Кое-кто из женщин уже продавали скот по дешевке, чтобы свести концы с концами. Снег сошел, и тонкие стебли пшеницы, посаженные по осени, начали пробиваться из плодородной влажной земли. Миша с Сережей трудились с самой ранней зари до позднего лучика света, едва урывая время подкрепиться. Что могут два мальчика без чьей-либо помощи? Но были семьи, где дети были еще слишком малы для тяжелой работы, а женщины не могли всю ее переделать. Даже если бы они располагали средствами, чтобы нанять работников, у них бы ничего не вышло. Штундистам было запрещено под любым видом брать себе православных батраков. Короткая весенняя пора почти завершилась, когда пришла весть. Всех мужчин приговорили к ссылке в Восточную Сибирь на разные сроки. Самый большой присудили Алексею –

невестку. Отец Кирилл, похоже, одобрял ее и был с ней дружен. «Тебе еще нет 15?» – спросил Мишу отец Кирилл. Мальчик так возмужал и вырос, что было трудно поверить, что он все еще в том возрасте, в каком его можно включать в конвойный список как ребенка. «Мне будет 15 на следующий Михайлов день», – ответил он. «Хорошо», – сказал отец Кирилл. «Но тебя запишут как ребенка». «Да хоть как младенца», – ответил мальчик, рассмеявшись. «Только бы идти с отцом». «Ну вот Веля», – произнес он, и лицо его стало серьезным и встревоженным. «Она не сможет пойти», – сказал отец Кирилл. «Детей, уже изъятых у родителей, возвращать нельзя. И к лучшему. Подумай о дороге. Месяц за месяцем, в суровой зиме, в жарком лете. Каково будет маленьким детям? У меня сердце разрывается, как только подумаю об этом». «Но наша бедная маленькая Веля!» – воскликнул Миша, поняв вдруг, что будет означать для нее эта ссылка. Как эта нежная, любящая душа переживет разлуку? Он вспомнил ее восклицание. «Больше не уезжай, братик! Больше никогда не оставляй маленькую Велю!» «Миша, — сказал отец Кирилл, — доверься мне. Веля с Клавой станут мне родными детьми. Они должны будут соблюдать обряды нашей церкви. Но я научу их истинам, что лежат в основе символов. Ты не бойся. Они не будут креститься, если это не будет в память о нашем распятом Господе. Они будут молиться не самим иконам, но святым, которые на этих иконах изображены. Я позабочусь, чтобы никакие суеверия не примешались к их вере в Бога». «Но мы молимся непосредственно Богу», – возразил Миша. «Ни иконам и ни святым. Наш Господь сказал, когда молитесь, говорите: „Отче наш, сущий на небесах“. Он ничего не сказал о святых». «Да, молитву Господню надо произносить и вечером, и утром», – мягко ответил отец Кирилл. «Мальчик мой, ты не можешь судить об этом. Всего лишь доверься мне. Насколько кто-либо из смертных способен наставить их в истине, я сделаю это. И еще, положись на Бога. Он любит ее сильнее, чем ты». Татьяна, как все остальные женщины, распродала имущество и готовилась вместе с детьми присоединиться к мужу в Ковыльске. Но, узнав, что маленькую Клаву ей не возвратят, она заявила, что без нее никуда не двинется. Были и другие, не менее отчаявшиеся, которые оставляли своих малышек в менее счастливых обстоятельствах, в каких оказалась Клава. Но все увещания и мольбы были тщетными. Татьяна сидела в своем опустевшем доме и никого не слушала. «Она сходит с ума», – сказал Сережа Мише. Миша, как и все прочие, распродал скот и запас зерна, оставшийся с прошлого урожая. На самом деле за небольшую цену. Но по сравнению с другими он был богачом, хотя и отдал половину поразки, которая должна будет покинуть княши. У нее не будет ни дома, ни друзей, и она едва ли сможет заработать на жизнь, ибо православные семьи не имеют права нанимать прислугу из числа штундистов. «Твоя мать сходит с ума», — сказала она Сереже. «Пусть вспомнит меня. У меня была возможность уйти с Демьяном, но я осталась с детьми. Их отобрали у меня, моих мальчиков, и я никогда больше их не видела. И даже не знаю, что с ними. От этого любая мать сойдет с ума.
Но ведь она знает.

0: знает, что отец Кирилл добрый человек. Принял у себя малышку Клаву. «Пойду поговорю с ней», – добавила она и поспешила к Татьяне. Несчастная мать сидела на краю кровати, больше ей не принадлежавшей, и качалась из стороны в сторону. «Они все родились здесь», – причитала она. «И двое из них умерли, а потом родилась Клава. Она мне дороже всех. Я лучше увижу ее в могиле, чем оставлю, и никогда не узнаю, что с ней. Она будет скучать по мамочке, когда не увидит меня на службе, в церкви. Я не уйду без нее».
1: «Но ведь ты все распродала», — убеждала ее Параска. «У тебя нет ничего, кроме нескольких рублей. Послезавтра у тебя не будет даже крыши над головой. Подумай о муже, и если ты не пойдешь, то Сережа и Марфа тоже не пойдут. Только ты решаешь, идете ли вы или остаетесь. Они всего лишь дети, и вы все будете нищенствовать».
0: «Сережа и Марфа уже выросли, они могут работать», — сказала Татьяна.
1: «А на кого? Скажи на милость», — спросила Параска. «Они не могут работать на православных, а в Книшах не останется ни одного штундиста. Иванна оставляет трех деток, и...»
0: «Я не оставлю малышку Клаву», —
1: прервала ее Татьяна. Параска вернулась в Острань, где ее ожидал Сережа. Ох, как скорбно выглядело старое привычное место! Как пусты были амбары и загоны! Осталась одна старая кобыла и телега, на которую уже был нагружен скарб и небольшая кипа одежды, которую Миша приготовил для долгой дороги по Сибири. Не было слышно радостного птичьего гомона и кудахтанья на скотном дворе. Не блеяли овцы, не мычали коровы, как было в это время года. Убитая горем женщина тут же поняла, какими мирными были дни ее скорби под защитой Алексея и Екатерины Ивановых. Сейчас она лишилась своего второго дома и второй семьи. «Параска!» – позвал ее Миша, когда она задержалась в воротах. Она сразу поспешила к опустевшему дому, из которого уже вынесли мебель, и где мальчики с нетерпением ждали ее, чтобы узнать, что же ответила Татьяна.
2: «Она сегодня к вечеру сойдет с ума, если уже не лишилась разума», — сказала Параска. «Она не хочет идти. И, разумеется, никто не сможет ее заставить. Она не осужденная».
1: «Что же нам делать?» – спросил Сережа. Это был жестокий выбор. Они с Марфой не могли сопровождать отца в ссылку, если мать будет упорствовать. Они распродали все имущество, и скудной суммы, которую они выручили, едва ли хватит им на лето. Если они не перейдут в православие, то не смогут обеспечить себя трудом, но оба были достаточно взрослыми, чтобы знать и понимать догматы, за которые их отец долго томился в тюрьме и теперь отправлялся в ссылку. Они не могли отречься от своей веры, хотя жестокая нищета, а, возможно, и голод, ожидали их в ближайшем будущем. Но в своем мрачном отчаянии они думали и об отце, который пойдет в далекую Сибирь один, оставленный женой и детьми. Он никогда не бил их, как другие отцы, и ни разу не сказал злого слова. Их мать, случалось, была раздражительной, а порой необоснованно сердита, особенно с Марфой. Но отец никогда. К тому же они лишатся Миши. Каково будет в Книшах без него? Он пойдет с отцом, будет шагать рядом с ним, разделит его тяготы во всем долгом пути по железной дороге, по реке и пешком,
0: пока они не достигнут места ссылки. И там, в далекой стороне, он поставит новый дом. Сереже было очень интересно дождаться этого нового события. Он всего один раз покидал Книши. Это было в тот раз, когда Миша взял его с собой на санях в Ковыльск. Ему хотелось путешествовать. Ему было все равно, как или куда, но дух странствий уже завладел им. «Пойдем и скажем отцу Кириллу», – предложил Миша. Никогда еще отец Кирилл не был так несчастен, как с тех пор, как в Книши пришел приказ о полном искоренении ереси в его приходе. Он не мог заставить себя согласиться с этим жестоким декретом. Вместо того, чтобы предоставить старости Ахриму возможность лишний раз поизмываться над жертвами, он сам сообщил новость несчастным женщинам, чьи мужья провели в застенках всю зиму. Он был свидетелем душераздирающих сцен, выслушивал отчаянные мольбы, но ничего не мог сделать. Эти несколько дней состарили его на годы. «Это невыносимо!» – восклицал он иногда, оставшись один. Но он ходил по домам, утешал бедных женщин, изо всех сил следил, чтобы с ними поступали по справедливости. Это, по его увещеванию, Ирина скупила множество скота по честной цене. Он делал все, чтобы хоть как-то смягчить суровость приговора. «Пойду повидаюсь с Татьяной», — сказал он Мише. Но никакие убеждения не подействовали.
2: «Вы отдадите мою дочь?» — спросила она.
0: «Не могу», — ответил он печально. «Таков приказ. Но она мне будет как родная. Бедная моя, вы должны покориться Божьей воле».
2: «Не по Божьей воле меня лишают моего чада!» — отвечала она. «Если бы это он захотел забрать ее к себе, я бы только сказала: да будет воля твоя! Жестокие люди вырвали ее у меня! Я останусь здесь и умру, но не брошу ее!»
0: «Подумайте о муже, о Сереже и Марфе», — сказал отец Кирилл.
2: «Я люблю ее больше всех на свете!»
0: — горячо воскликнула Татьяна.
2: «Больше самого нашего Господа! Ах, да простит меня Бог!»
0: — добавила она, испугавшись собственных слов. Марфа содрогнулась, а Сережа стоял пораженный. Отец Кирилл заговорил тихо, со слезами на глазах. «Аминь! Прости тебя, Бог, бедная мать!» — сказал он. «Она не ведает, что глаголит». Он шел домой, размышляя над ужасной загадкой. Как христиане могут преследовать своих собратьев-христиан? Как можно, чтобы они думали, что служат при этом Богу? Сегодня опустеют 9 домов. Беспомощные женщины и дети отправятся в путь, который до конца пройдут далеко не все. И это совершается от имени Господа, которому поклоняются гонители и гонимые.

0: Этой ночью отец Кирилл не сомкнул глаз. Недавно виденные им сцены настойчиво возникали в его мозгу и гнали сон. Под конец этого последнего дня он разрешил каждой матери увидеться с детьми, которых она должна была оставить. Татьяна не пришла попрощаться с маленькой Клавой, и это казалось отцу Кириллу самым печальным. Он с ужасом ожидал следующего дня, ибо на завтра эти женщины уйдут из родного села, чтобы, вероятно, больше никогда не возвратиться. Они жили в его приходе, были его людьми, хотя и не признавали его. И все же он был совершенно не в силах помочь им. Он добился некоторых послаблений. Мише было разрешено присоединиться к партии ссыльных на ближайшей железнодорожной станции, которая была в 2 днях ходьбы от Ковыльска. Но только и всего. Его ум гудел роем бесполезных и безнадежных мыслей. Час за часом он лежал без сна, молясь за несчастных, которые скорее погибнут в сибирских дебрях, нежели отрекутся от своей веры. Более остальных его беспокоила судьба Татьяны и ее детей. За 2 или 3 часа до рассвета его слух уловил чьи-то крадущиеся шаги под своим окном. Большинство помещений было на первом этаже. В маленькую комнатку, где спали Веля и Клава, вела дверь из его опочивальни. Он поднялся, стараясь не шуметь, и осторожно выглянул в окно. Улицу освещал яркий лунный свет, и на землю ложились 3 тени, одна из них женская. Очень скоро он услыхал сдержанное восклицание. Дверь в детскую была плохо подогнана, и имелась достаточно широкая щель, в которую он мог заглянуть. Он узнал Мишу и Сережу. Миша склонился над спавшей Велей и нежно целовал ей волосы. А вот Сережа держал Клаву на руках и укутывал ее в овчину. В тот же момент отец Кирилл понял, что задумали мальчики. Он стоял потрясенный. Слезы застилали ему взор. Он ни на мгновение не сомневался в том, что отнимать детей у родителей – преступление против Бога. Он колебался, выполняя приказ консистории. Но не подчиниться означало было отдать приход в руки тех, кто исполнил бы приговор без всякой жалости. Что же ему делать теперь? Он следил за бесшумными, ловкими движениями мальчиков и видел, как они передавали спящее дитя в протянутые руки женщины, тень которой он недавно видел. Они собирались похитить только Клаву. Он знал жизненную важность этого шага для семьи Харитона Кондратьева. Если они останутся в Книшах, то очень скоро окажутся в когтях ужасной нищеты. Мальчики делали лучшее, что могли совершить. Должен ли он помешать им? «Нет», — сказал он себе, — «да поможет им Бог». Это Параска приняла маленькую Клаву в свои руки, ибо мальчики не решились рассказать Татьяне о своем отчаянном плане. Миша и Параска должны были поутру отправиться в Ковыльск на телеге, и дитя можно было прятать только на дне повозки, пока они не отъедут достаточно далеко, чтобы не опасаться разоблачения. Оказавшись в Ковыльске, Клава сможет присоединиться к конвою вместе с детьми Кондратия. Их было 3 по списку. Они выехали уже на рассвете, заглянув к Татьяне, чтобы она сама убедилась, что малышка Клава с ними. Миша был так возбужден, что едва вспомнил о том, что снова покидает дом, и на этот раз, скорее всего, навеки. После увиденного сон и вовсе оставил отца Кирилла. Он был снова как мальчишка и радовался вместе с Мишей и Сережей успеху предприятия. Как бы там ни было, ему больше не надо смертельно переживать за семью Кондратия. Он никогда ранее не служил в приходе, в котором живут еретики. Во всей епархии его знали как очень достойного и успешного приходского священника. Соответственно, его выбрали на место отца Василия и назначили в княши, дабы вести войну со штундистами. Он поехал туда с готовностью, имея в душе храбрость, уверенность в своих силах и надежду. Но вместо кощунственных, невежественных и безбожных людей он встретил преданных и простосердечных христиан, при этом готовых слушать его с уважением. Теперь он разглядел, насколько безжалостны гонения на них, и чурался этого. Он никогда не сталкивался с подобным лицом к лицу. Не напрасно наш Господь говорил своим апостолам, призывавшим огонь небесный на головы самарян: «Не знаете, какого вы духа?» Отец Кирилл видел перед собой дух преследований и ужасался ему. Он обращал трусов в лицемеров, но он не мог заставить преданных отказаться от своих убеждений. Когда матушка пришла будить его утром, отец Кирилл был уже на ногах и в облачении. Под глазами были круги, и выглядел он в целом весьма уставшим. «Клава отправилась навестить свою маму», — сказал он коротко. «О ней никому ни слова, женушка. Отведи Велю и наших малышей сегодня в лес на целый день. Я не хочу, чтобы они видели, как уходят эти женщины и дети».
1: Вы прослушали чтение четвертой части повести английской писательницы Хэсби Стрэттон «И тени руки моей покрою тебя». Продолжение чтения этой повести вы услышите в следующей нашей радиопередаче. Если у вас появится желание приобрести эти книги, вы можете позвонить в миссию «Надежда спасения» по бесплатному телефону 1-800-630-54-60. 1-800-630-54-60.
2: Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org.
1: Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Vancouver, Washington 98661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. Если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

Привет, ребята! Настало время программы «Луч света». Садитесь поудобней, и мы начинаем. С вами сегодня Элизабет Завадский. Дорогие ребята, вчера я рассказывала вам, как Иисус воскресил из мертвых девочку, которая только умерла, и он пришел домой, взял ее за руку, сказал: «Встань, девочка!» И она встала. Сегодня я расскажу вам одну историю о том человеке, который умер и был похоронен уже. Но Иисус сказал: «Я есмь воскресение и жизнь, верующий в Меня, если и умрет, оживет». Иногда, услышав чей-то рассказ, мы просто не знаем, верить ему или нет. И порой люди дают обещания, которые потом не выполняют. Но мы всегда можем доверять словам Иисуса. И если Он сказал: «Я есмь воскресение и жизнь», то это так. Что же это обозначает? «Я есмь воскресение и жизнь». Воскресение – это возвращение к жизни. У Иисуса есть власть возвращать к жизни людей, которые умерли. «Верующий в Меня, если и умрет, оживет». Что же значит это? Те, кто поверил в Иисуса как в своего Спасителя от наказания за грех, будут жить вечно. И даже если они умрут на земле, они будут вечно жить с Иисусом на небесах. Сейчас мы с вами послушаем песню, а потом я расскажу вам, как Иисус воскресил одного человека, который был уже погребен и находился в гробе.

Лазарь серьезно заболел. Он жил в селении под названием Вифания. У него было две сестры – Мария и Марфа. Как вы думаете, что почувствовали Мария и Марфа, когда он заболел? Правда, они были сильно опечалены и обеспокоены. Они как могли старались помочь брату, но им не удалось его вылечить. Однако они знали того, кто мог бы это сделать. Мария, Марфа и Лазарь были знакомы с Иисусом, дружили с Ним и верили Ему, что Он может помочь. Иисус даже часто был у них в доме и проводил время с ними. Поэтому сестры отправили Иисусу письмо, в котором было написано: «Господи, того, кого Ты любишь, болен». Иисус получил их послание. Его хороший друг был серьезно болен. Как вы думаете, Иисус поспешил в Вифанию, где жил Лазарь? Нет, Он не пошел сразу туда. Иисус выслушал печальное известие и сказал: «Эта болезнь не приведет к смерти. Через нее прославится Божий Сын». Это была хорошая новость, но слова Иисуса прозвучали очень странно. Что бы это значило? Из Библии мы знаем, что Иисус – это Сын Божий. И болезнь Лазаря должна была показать людям, кто на самом деле такой Иисус Христос. В Библии говорится, что Иисус любил Марию и Марфу, но не поспешил к больному Лазарю. Он оставался на месте еще целых 2 дня. И только после этого Иисус сказал ученикам: «Пойдем опять в Иудею». Там находилось селение Вифания. Иисус с учениками отправились в путь. Шли они несколько дней. И когда Иисус пришел с учениками в Вифанию, то есть в селение, в котором жил Лазарь с сестрами, ему сказали, что Лазарь уже 4 дня назад умер. Это не было новостью для Иисуса. Он знал обо всем этом, что произошло. В те времена, там, где жил Иисус, людей хоронили в гробницах. Гробница – это пещера, вход в которую закрывали большим камнем. К Марфе с Марией пришло много друзей, родственников и соседей, чтобы разделить с ними горе. Когда человек умирает, его тело больше не действует, но сам человек, который находился внутри этого тела, его личность, которая радуется или грустит, боится или страдает, продолжает жить. Это мы называем душа. Друзья Лазаря были опечалены, потому что знали, что никогда больше его не увидят. Когда Марфа узнала, что к ним идет Иисус, она вышла ему навстречу. «Господи, — сказала она, — если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». Как вы думаете, Марфа была права, считая, что Иисус мог им помочь? А теперь, когда Лазарь уже умер и уже 2 дня лежал в гробе, Иисус по-прежнему мог ли помочь им или нет? Дорогие мои ребята, Иисус – это Сын Божий. Он обладает божественной силой. У Него достаточно силы, чтобы помочь в любой ситуации. Иисус очень любит людей, и Ему не безразлично, что с ними происходит. Иисус любил Лазаря, Марфу и Марию от всего сердца. Иисус любит и вас. Даже когда в вашей жизни случается что-то печальное – или плохое, не думайте, что Иисус больше не любит вас. Это не так. Иисус любит вас всегда. И особенно в те времена, когда вам очень трудно. Вы можете помолиться Ему и попросить Его о помощи. Марфа сказала Иисусу: «Я знаю, что и теперь Бог даст тебе все, о чем ты не попросишь». Марфа знала, что Иисус – особенный Бог-человек. Тогда Иисус сказал ей: «Воскреснет брат твой». Иисус имел в виду, что Лазарь снова вернется к жизни. Марфа верила, что так оно и будет, только она считала, что это случится еще не скоро, в будущем, когда настанет конец света.
но скоро она узнает об Иисусе поразительную вещь. Иисус сказал ей: «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет». Что имел в виду Иисус? Он говорил Марфе, что люди, которые поверят в Него, будут жить вечно, вместе с Ним на небесах, даже если умрет их тело. Иисус имеет власть над смертью. Иисус сильнее всех на свете. Марфа поверила тому, что сказал ей Иисус. «Я верю», — сказала она, — «что ты Сын Божий». Марфа вернулась в дом и позвала Марию. Мария поспешно встала и вышла к Иисусу. Люди, бывшие в доме, утешавшие Марию, пошли вслед за ней. Мария подошла к Иисусу и опустилась перед Ним на колени. Так же, как и сестра, она думала, что если бы Иисус пришел чуть раньше, ее брат был бы сейчас жив. Мария и люди вместе с ней были так печальны, что горько плакали, видя ее горе. В Библии говорится, что Иисус тоже заплакал. Он любил этих людей и сочувствовал их горю. И вот Иисус подошел к гробнице, в которой лежало тело Лазаря. «Уберите камень!» – попросил он. Это была очень странная просьба, потому что со смерти Лазаря прошло уже 4 дня, и если камень убрать, то повсюду распространится ужасный запах. Но они сделали так, как велел Иисус. И тогда Иисус позвал громким голосом: «Лазарь, выходи!» Люди стояли и ждали. Наверное, они были изумлены и обескуражены. Им было странно слышать, как кто-то зовет мертвого человека. Они уставились на вход в гробницу, где был раньше камень, и смотрели, я думаю, что даже не моргая. И вот произошло нечто невиданное и неслыханное. Лазарь, который уже умер, вышел из гробницы живым. Иисус сильнее всех на свете. Он Сын Божий. Сегодня умершие люди больше не воскресают, как Лазарь. Это было особенное чудо, чтобы люди в то время и мы, которые читаем в Библии эту историю, чтобы мы поняли, кто такой Иисус, и могли в Него поверить. Но все, кто поверил в Иисуса, однажды будут жить с Ним вечно на небесах. И мы можем сказать Богу спасибо за то, что Иисус сильнее смерти. Ребята, также и вы, после нашей передачи сегодня, склоните ваши колени и поблагодарите Бога за то, что Иисус, Сын Божий, за то, что вы о Нем знаете, за то, что вы узнали сегодня эту историю, за то, что вы можете Ему верить и доверять, и за то, что Он сильнее даже смерти и может воскресить каждого умершего человека и сделать его вновь живым. Аминь.

Спасен от смерти. Судирман испытывал страх. Он сидел на маленькой скамеечке, которую сам смастерил из камыша и бамбука, и представлял себе, как рассердится его дядя Мадди. Однако ему не оставалось ничего другого, как все рассказать дяде. Прошло немного времени с тех пор, как он нашел ту маленькую книжечку. Она лежала недалеко от их дома на проезжей части дороги, когда он без всякой цели брел по улице. Он быстро нагнулся, поднял ее и, недолго думая, стал листать, прочитывая отдельные строки. Но то, что он прочитал, так захватило его, что он сунул книгу в карман брюк. Да, Судирман точно знал, что его дядя рассердится, если увидит эту книгу об Иисусе Христе. Ведь дядя ненавидит христиан и ненавидит Иисуса. Судирман и раньше слышал об Иисусе Христе. Как-то один проповедник говорил о нем на углу улицы. Это было в большом городе, где он посещал своего двоюродного брата. Брат очень обрадовался его приезду. Однажды вечером Судирман гулял по улицам города. Вдруг он услышал пение. Он остановился и прислушался. Христиане! Иисус Христос! Он плюнул и продолжил свой путь. Иногда в его памяти всплывало услышанное в тот вечер, и он начинал думать об этом. Что в этом Иисусе такого особенного? Но наступило время идти на речку, чтобы совершить вечернее омовение. Судирман проворно протиснулся через дыру в заборе и помчался вниз по ухабистой дороге к реке. Его дядя был уже здесь. Глаза его просияли, когда он увидел своего маленького племянника. Судирману не понадобилось много времени, чтобы раздеться, и вот он уже в прохладной, освежающей воде. Мадди протянул ему мыло. Намыливаясь, он слушал рассказ дяди о древних событиях и о цене на рис. Она снова поднялась, так что в будущем будет еще труднее прокормить семью. Последний раз, окунувшись в реке, они выбрались на берег и начали одеваться. Судирман поднял свои брюки. Из кармана выпала книжечка и оказалась на земле. Мадди нагнулся и поднял ее, чтобы подать племяннику. При этом он повернул ее и прочитал название на переплете. То, что он прочитал, сразу же вывело его из равновесия. Он сжал кулак и поднес его к лицу Судирмана. Сердце юноши бешено заколотилось, когда он увидел гнев на лице дяди. Он напряженно ждал, что тот скажет, и при этом мысленно молился. «Где ты это взял?» Мадди прямо-таки трясло от ярости. И прежде чем Судирман смог что-то ответить, дядя разорвал книгу на куски, бросил ее в реку и пошел прочь. Драгоценная книга! Как радовался Судирман, что нашел ее! Он мог читать в ней о том, о чем говорил тогда уличный миссионер. Он узнал, что его грехи могут быть прощены. Как это обрадовало его! Он молился Богу о прощении, от всего сердца верил, что на кресте Иисус Христос занял его место. И вот теперь книги нет. Судирман смотрел вслед своему дяде, как тот поднимался по тропинке, а затем поспешно последовал за ним, на ходу надевая рубашку. Он принял решение и знал, что теперь сделает. Это будет нелегко, но он должен сказать своему дяде, что стал христианином. Судирман бежал бегом, но когда он приблизился к дому дяди, шаги его замедлились. Собрав все свое мужество, он вошел в комнату. «Дядя!» — сказал он, глядя ему в лицо. «Я должен тебе сказать, что я стал последователем Господа Иисуса Христа». И, переведя дух, добавил. «Я знаю, что Иисус Христос умер за мои грехи и что Он вечно жив». Дядя Мадди вскочил на ноги и с яростью посмотрел на Судирмана. «Ты злой, неблагодарный племянник!» – закричал он. «Я взял тебя, когда умер твой отец, и никогда не ожидал услышать такие слова из твоих уст. Разве я тебе не говорил, что ненавижу христиан? Если я еще раз услышу от тебя что-нибудь подобное, я убью тебя!» Судирман побледнел и с печалью отошел в сторону. Ему вспомнился стих из Библии, говорящий, что тот, кто любит Господа Иисуса Христа, становится новым человеком.
Судерман решил показать дяде эту перемену в своей жизни и поведении. Он понимал, что сам не смог бы совершить эту перемену в себе, что сделал это Господь Иисус Христос. Конечно, в то время мальчик не мог и представить, чего Бог ожидает от него и с какими решениями ему придется столкнуться. Тайно он разыскал дом миссионера и рассказал ему свою историю, как он однажды услышал на углу улицы проповедника, как вскоре после того нашел книгу, рассказавшую ему о любви Бога, который отдал Иисуса Христа в жертву за грешников, и как, наконец, в его сердце поселилась радость, когда он поверил в Спасителя. Как счастлив был миссионер, наставляя Судермана в вере, читая вместе с ним Библию и объясняя ему стихи, которые ободряли юношу и помогали ему. Он видел, как со дня на день молодой человек возрастал в познании Бога, как он все больше понимал Библию и старался жить так, чтобы угодить Господу, который стал его учителем. Когда однажды вечером миссионер вместе с Судерманом пил кофе, он спросил: «А не думал ли ты, Судерман, о том, чтобы поступить в библейскую школу и впоследствии стать учителем Библии?» Миссионер радовался, видя духовный рост молодого человека, и все же он знал, что тот сможет лучше рассказать своему народу чудную весть об Иисусе, если получит духовное образование. Судерман просил Бога о руководстве, чтобы сделать правильный выбор. Он знал о возможных последствиях. Дядя угрожал убить его, если он когда-нибудь снова заговорит об Иисусе. Теперь ему предстояло решить, поступать в библейскую школу или нет. Долго размышлял Судерман об этом вопросе, молился, снова и снова спрашивая себя, как поступить. Часто ночью он лежал без сна, размышлял и молился. Однажды, когда он опять не мог уснуть, он взял в руки Новый Завет, подаренный ему миссионером, и прочитал следующие слова: «Возрастайте в познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Бог говорил с ним через этот стих, и Судерману стало ясно, что воля Божья была в том, чтобы он поступил в библейскую школу. Его решение было твердым, но прежде всего он должен сказать об этом дяде. На следующее утро он оделся с дрожащими руками и трясущимися коленками, сердцем, которое стучало в нем, как молот, пошел к дяде. Когда Мади поднял глаза и увидел стоящего перед ним племянника, он спросил, что могло случиться. Судерман не мог выговорить ни слова и внутренне взывал к своему небесному отцу о помощи. Вскоре он почувствовал себя подкрепленным и храбро сказал: «Дядя, я иду в школу, чтобы изучать Библию и больше узнать о Христе». Дядя Мади заскрежетал зубами, сжал губы и посмотрел Судерману в глаза. Он был в ярости. Медленно его рука потянулась за спину. Судерман заметил его движение и понял, что дядя взял нож, который обычно использовал на поле при уборке риса или для того, чтобы срезать кокосовые листья. Судерман, казалось, прирос к земле. Его ноги вдруг отяжелели. Он был не в состоянии двинуться с места. Сердце наполнилось страхом. Он не мог даже повернуться, чтобы убежать. Не произнося ни слова, мать занес руку с ножом над головой племянника, чтобы осуществить угрозу, которую однажды высказал вслух. Он обещал заколоть его, если тот еще раз упомянет имя Христа. В какое-то мгновение нож висел над юношей, готовый к удару. И тут Судерман почувствовал прилив сил. Он знал, что Господь с ним, даже если он умрет, то пойдет к своему любимому Спасителю. Но в тот момент, когда Мадзи держал нож, намереваясь нанести удар, случилось нечто из ряда вон выходящее. Это было совпадение событий, которое случается редко и для нас, людей, часто остается необъяснимым. Мадзи упал мертвым к ногам Судермана. Сердце, которое часто беспокоило его по ночам, вдруг перестало биться. И вот он лежит мертвый у ног своего племянника. Жизнь Судермана была спасена, однако он был опечален тем, что дядя Мади умер, не познав Иисуса. Это обстоятельство еще больше укрепило решение Судермана поступить в библейскую школу, чтобы стать благовестником среди своего народа. Бог
не забыл о Судермане. Он учится в библейской школе на Яве, готовясь идти по деревням, чтобы рассказывать их жителям об Иисусе.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книге пророка Даниила. В прошлый раз мы с вами читали первую главу этой книги и узнали о том, как складывалась судьба четырех иудейских юношей, которых захватила в плен вавилонская армия. Царь Вавилона повелел обучить их халдейскому языку и наукам, а затем они держали перед ним экзамен, отчитываясь о полученных знаниях. И в начале нашей сегодняшней беседы я хотел бы прочитать вам стихи с 19 по 21 из первой главы книги пророка Даниила, где рассказывается об этом экзамене. «Царь говорил с ними, и из всех отроков не нашлось подобных Даниилу, Анании, Мисаилу и Азарии, и стали они служить пред царем». И во всяком деле мудрого разумения, о чем не спрашивал их царь, он находил их в 10 раз выше всех тайноведцев и волхвов, какие были во всем царстве его. И был там Даниил до 1-го года царя Кира. Из этого текста мы получаем возможность узнать годы жизни Даниила. По всей видимости, он попал в Вавилон в возрасте примерно 17 лет, а умер в возрасте 90 лет. Он перенес все 70 лет вавилонского плена. И, очевидно, он не вернулся в Израиль, но умер до того, как его народ покинул Вавилон. Хотя, конечно же, никаких более точных сведений о его жизни у нас нет, и о многом мы можем только догадываться.

библейских пророчеств. И если вы не будете знакомы с этими местами Ветхого Завета, вы не сможете понять другие пророчества Библии. Обращаясь к повествованию второй главы Даниила, я прежде всего хочу напомнить вам, что сам Господь опирался на нее в своей проповеди на Елеонской горе. Матфей в 24 главе своего Евангелия пишет о том, как ученики спросили Иисуса: «Скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века?» Он ответил: «Когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила». Таким образом, нам становится ясно, что это очень важная глава Слова Божьего. Большинству людей не безразличен вопрос: куда катится этот мир и что нам делать, на что надеяться, если все приходит в упадок? Друзья мои, мы с вами сейчас живем в эпоху, которая в Писании называется временами язычников. И эти времена приближаются к концу. Язычникам не удается управлять миром. О начале этой эпохи сказано в книге Даниила, а конец, возможно, увидим мы с вами. Тем не менее, Церковь Иисуса Христа покинет эту землю до того, как настанут последние времена. По благодати Божьей она будет восхищена на небо и, как пишет апостол Павел, встретится со Христом на воздухе. А после восхищения Церкви на землю вернется Христос и установит свое царство. И эта пророческая глава, к которой мы сейчас обратимся, представляет собой ключ к пониманию всех пророчеств в Библии. Вот почему я настаиваю на том, что знать всего лишь несколько стихов Писания и толковать их в отрыве от контекста всего Писания очень опасно. В результате такого небрежного отношения к библейским пророчествам возникают разные антихристианские культы. И всякое ложное богословие начинается с выборочного использования стихов Писания. Люди, которые создают культы, разбираются в истории и человеческой природе. Они знают, что человек нуждается в учении, которое было бы приятно его природному уму. И нынешнее либеральное богословие популярно, потому что оно идет на поводу человеческих желаний. Как-то раз молодой проповедник с Востока Америки рассказал мне об одном служителе, церковь которого необычайно выросла из-за притока в нее новых прихожан. Так вот, этот служитель пил, сквернословил и ни в чем себе не отказывал. И этот молодой проповедник спросил меня: «Каким образом этот человек привлекает людей в свою церковь? Они ходят слушать его, а не меня, хотя я пытаюсь проповедовать Слово Божье». И я сказал этому юноше: «Мы должны понимать, что если мы хотим нести людям истинное Слово Божье, то мы останемся в меньшинстве. Другие служители будут взывать к человеческой природе. Может быть, у них будет много прихожан, но они не дадут людям спасительного знания о Христе». Когда Августин Блаженный уже стал известным богословом и великим верующим, его спросили, почему в прежние годы он поддался влиянию тогдашней ереси, манихейства. И он ответил, что это учение представлялось ему очень полным и разумным. Вероятно, философский подход к Писанию, который характерен для многих современных проповедников, наиболее опасен. Эти люди никогда не обращаются к Слову Божьему как к окончательному и высшему авторитету. Наоборот, они предпочитают возвещать взгляды людей, которые звучат очень полно и разумно. Когда я готовился к служению, то я хотел двигаться именно в этом направлении, потому что оно нравится людям и показывает всем, какой ты умный. Но, слава Богу, мне помогли два человека, которые наставили меня на верный путь и научили возвещать слово Библии, разбрасывая семена духовных знаний и полагаясь прежде всего на Бога, а не на статистические отчеты по количеству.

сообществу уверовавших. Они научили меня изучать Слово Божье целиком. И именно по этой причине я уже много раз говорил вам, что вторая глава книги пророка Даниила очень важна и интересна для нас. Итак, давайте обратимся к ее тексту. Послушайте первый стих. «Во второй год царствования Навуходоносора снились Навуходоносору сны, и возмутился дух его, и сон удалился от него». Я уверен, что Навуходоносора, который теперь занимал очень высокое положение в мире, беспокоила судьба его великой империи. Вавилон стал сильнейшей из ведущих мировых держав. Навуходоносор совершил то, что не удалось египтянам из-за их самонадеянности. Египтяне, как вы, наверное, помните, совершили величайшую глупость. Фараон принял решение переправить свою армию через реку Нил. Если бы войска остались в Египте, они были бы в безопасности, ведь кругом лежала пустыня, в которую никто не осмеливался вступать. И египетскому войску достаточно было просто оборонять дельту реки, единственный вход в Египет. А египтяне отправились искать счастье в дальние края, были разбиты и в результате так и не стали мировой державой, хотя они, конечно же, оказали большое влияние на многие народы. Что касается Навуходоносора, то сначала он был вождем племени и подчинил себе несколько других небольших племен. Потом он завоевал Ассирийскую империю, потом Сирию, потом египтян. Греки тоже не смогли бы ему сопротивляться, но он не стал на них нападать. Да это ему и не нужно было, потому что он фактически правил всем миром. И вот Навуходоносор стал правителем великой империи. Его положение напоминает мне одну старую шутку о человеке, схватившем льва за хвост, и не удержать, и не отпустить. Опасно и то, и другое. Вот в каком положении находился Навуходоносор. И в этот тягостный момент Бог обратился к нему через сон. Этот человек спал, на его не покидали беспокойные мысли. Как все закончится? Что ждет его, правителя величайшей империи? И этот же вопрос не дает многим из нас спать сейчас, через 2500 лет после Навуходоносора. Давайте читать вторую главу далее. Послушайте второй стих. «И велел царь созвать тайноведцев, и гадателей, и чародеев, и халдеев, чтобы они рассказали царю сновидение его, и пришли, и стали пред царем». Навуходоносор созвал всех своих мудрецов. Это были люди, которые получили образование ничуть не хуже, чем Даниил и его друзья. Эти тайноведцы, гадатели, чародеи и халдеи наверняка были пожилыми, опытными людьми. Мудрецы ведь вообще очень умны и образованы. Конечно, у них были разные языческие предрассудки, но, друзья мои, не больше, чем у нас сегодня. Я знаком с докторами философии, которые не верят в Библию. Кстати, они тоже немного суеверны, и от них потягивает язычеством. В результате их научных изысканий и желания давать исключительно светское образование, дети в школах перестали изучать Библию и начали изучать астрологию и всякую прочую ерунду, в которую цивилизованные люди прошлого не верили. Так что не относитесь с пренебрежением к вавилонским мудрецам, которые собрались вокруг Навуходоносора. Они были ничуть не глупее современных докторов философии. Итак, эти люди были умнейшими людьми Вавилона, и вот они предстали перед царем. Читаем стихи 3 и 4. «И сказал им царь, сон снился мне, и тревожится дух мой, желаю знать этот сон. И сказали халдеи царю по-арамейски, царь, вовеки живи, скажи сон рабам твоим, и мы объясним значение его».
Царь объясняет, что ему приснился необычный сон, и он считает, что этот сон имеет большое значение. Бог открыл ему нечто важное, но по своему невежеству этот человек понял только то, что полученная им информация очень важна. А халдеи в ответ на вопрос царя сказали ему по-арамейски: «Царь, вовеки живи». Как мне кажется, это глупейшая вещь, которую они только могли сказать: «Царь, вовеки живи». Эти люди хотели польстить царю, и я уверен, что многим царям хотелось ответить на лесть приближенных такими словами: «Ребята, вы не правы, я не собираюсь жить вечно. Однажды со мной случится сердечный приступ, и меня не станет». Но цари, как правило, не могли себе такого позволить. Иначе какие же они цари? Обратите внимание, что здесь, в книге Даниила, автор переходит с еврейского языка на арамейский. Начиная с 4 стиха этой главы и по 28 стих 7 главы, повествование ведется на арамейском языке. Вообще, арамейский язык использовался в то время при дворе. Кроме того, он был дипломатическим языком. На этом языке говорили язычники, и на нем же говорил весь мир. Это был язык межнационального общения. Все равно, что французский язык в XIX веке и английский в настоящее время. Переход с еврейского языка на арамейский весьма показателен. Он означает, что теперь Бог обращается к миру, а не к своему народу. Израиль попал в вавилонское рабство, и Бог отобрал власть у рода Давида, отдав ее языческим правителям. В настоящее время эта власть по-прежнему остается в руках язычников, и такое положение сохранится до тех пор, пока Бог не придет на землю и не вернет власть роду Давида. Тогда эта власть окажется в руках пронзенных гвоздями, потому что править землей будет Иисус. И не думайте, что после установления власти Христа государственные мужи смогут и дальше проводить свои политические преобразования в какой-нибудь одной отдельно взятой стране. Бог в Библии вполне определенно говорит о всемирном царстве Христа. Неправильно было бы считать, что Слово Божье было дано какому-то одному небольшому народу или что оно ограничено в сфере своего влияния. Если мы внимательно прочтем Библию, мы обнаружим, что Бог имел в виду именно всемирное царство. В 28 стихе 88-го псалма Господь говорит о завете, который был заключен с Давидом. «И я сделаю его первенцем превыше царей земли». А в стихах с 35 по 38 того же псалма сказано: «Не нарушу завета моего и не переменю того, что вышло из уст моих. Однажды я поклялся святостью моею, солгу ли Давиду? Семя его пребудет вечно, и престол его, как солнце предо мною, вовек будет тверд, как луна, и верный свидетель на небесах». Иначе говоря, Бог обещает: если вы выйдете на улицу и увидите, что солнце и луна исчезли с небес, значит, я передумал. Но пока вы видите солнце и луну, вы можете быть уверены в том, что назначенный мной царь будет править землей. Итак, переход на арамейский язык хорошо вписывается в общий контекст Писания, поскольку, обращаясь к правителю Вавилонской империи, Бог обращается ко всему языческому миру, а не к жителям какой-то определенной местности. Слова Бога касаются высшего языческого правителя, и написаны они на общеупотребительном языке того периода. Теперь послушайте, что царь сказал своим мудрецам и что они ответили ему. Читаю стихи с 5 по 7. «Отвечал царь и сказал халдеям: „Слово отступило от меня. Если вы не скажете мне сновидение и значение его, то в куски будете изрублены, и домы ваши обратятся в развалины. Если же расскажете сон и значение его, то получите от меня дары, награду и великую почесть. Итак, скажите мне сон и значение его».
Они вторично отвечали и сказали: «Да скажет царь рабам своим сновидение, и мы объясним его значение». Наверное, царь слишком суров, но таково его требование. Вам может показаться, что царь забыл, что ему снилось, хотя на самом деле он, конечно же, ничего не забыл. Он помнит свой сон, понимает, что он важен, но не хочет рассказывать его мудрецам. Почему? Да потому, что хочет получить правильное толкование. «Слово отступило от меня», — говорит он. «Я не передумаю. Не просите меня рассказать вам сон, я не стану этого делать. Сами расскажите мне мой сон, чтобы я стал слушать ваши толкования». Навуходоносор хочет напугать этих людей, а они должны объяснить сон, но сначала они должны угадать его содержание. Если им это удастся, царь не поскупится на щедроты. Как видим, поступками вавилонского правителя руководили эмоции, и мудрецы поняли опасность своего положения. Они снова осторожно просят царя рассказать сон, чтобы они могли его объяснить. Но царь непреклонен, читаю стихи 8 и 9. «Отвечал царь и сказал: „Верно знаю, что вы хотите выиграть время, потому что видите, что слово отступило от меня. Так как вы не объясняете мне сновидение, то у вас один умысел. Вы собираетесь сказать мне ложь и обман, пока минет время. Итак, расскажите мне сон, и тогда я узнаю, что вы можете объяснить мне и значение его». Царь говорит: «Я вижу вас насквозь, вы хитрите и просто хотите выиграть время». А халдеи, конечно же, поняли, что их ждет наказание. Из повествования видно, что царь не очень-то верит этим вавилонским мудрецам. Я думаю, при жизни Навуходоносора уже случалось, что эти люди не справлялись с порученными им заданиями. Подобно тому, как пророкам Ваала не удалось помочь старику Ахаву. Но Ахав погиб в сражении и не получил возможности свести счеты со своими обманщиками. Навуходоносор же подвергает своих лжепророков настоящему испытанию. Он рассуждает очень логично. Если они смогут рассказать про его сон, значит, и их толкование будет истинным. Если же они не смогут сказать, что именно ему снилось, значит, и любое их толкование будет ложным. Итак, что же было дальше? Слушайте стихи с 10 по 12. «Халдеи отвечали царю и сказали: „Нет на земле человека, который мог бы открыть это дело царю, и потому ни один царь, великий и могущественный, не требовал подобного ни от какого тайноведца, гадателя или халдея. Дело, которого царь требует, так трудно, что никто другой не может открыть его царю, кроме богов, которых обитание не с плотью“. Рассвирепел царь и сильно разгневался на это, и приказал истребить всех мудрецов вавилонских». Итак, мудрецы делают первое верное замечание. Ни один человек на земле не может узнать сон другого. Это может сделать только Бог. В отчаянии они молят пощадить их, пытаясь доказать царю, что его требование неразумно. Конечно, оно неразумно, если считать, что ничего сверхъестественного в природе не существует. Эти люди называли себя волшебниками, то есть теми, кто имеет доступ к сверхъестественному. А теперь, когда их обман раскрылся, они просят царя простить их за ложь. И этот поворот событий предоставляет Даниилу возможность обратиться к вавилонскому царю с речью. Ведь это был судьбоносный момент для всего народа Божьего, ибо только Бог знает сны и мысли человека. О том, что сказал Божий пророк Навуходоносору, мы прочитаем во время нашей следующей беседы. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам наилучшего, до новых встреч!

Уважаемые радиослушатели! Вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия! Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 17 часов.
1: Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 6 за 2021 год.
2: Свидетельство. Анна Водневская. Живая память. На окраине небольшой деревушки Урославля и сегодня стоит маленький домик под соломенной крышей, с окнами к реке, с зеленым лугом, где летом бродят колхозные стада, а зимой под солнцем серебрится снежная равнина. Там я родилась и росла вместе с братьями и сестрами. Там я училась в советской школе. Тяжело было отцу и матери выводить в люди пятерых детей. Мне хорошо помнится, как мать становилась на колени перед маленькой иконкой и что-то долго шептала, роняя слезы. Однажды ночью я прислушалась к ее шепоту. Послышалось мое имя. Я спросила: «Что это ты, мама, обо мне говоришь?» «Молюсь за всех вас перед святым угодником. Будь хорошей, послушной девочкой, никого не обижай. Бог с неба все видит. Непослушных наказывает, а будешь родителей слушать, счастлива будешь». Глубоко в сердце запало это слезное слово матери, ее совет, поучение. Это наставление стало для меня законом на всю жизнь. Однажды учитель в школе сказал мне: «Скажи маме, пусть она выбросит своих богов из дому». Ничего я не сказала матери, боялась ее обидеть, но часто думала: какой может быть Бог, если его никто никогда не видел? Во время революции отец потерял здоровье. Нам пришлось рано, с 7-8 лет, работать на поле, помогать матери. Но бедность нас не удручала. Мы радовались нашей любви, вместе побеждали горе. По окончании средней школы мне хотелось как можно скорее выйти на самостоятельную дорогу, чтобы не быть бременем для родителей. Мать неустанно обо мне молилась, и по ее молитвам я была принята в специальную школу с государственной поддержкой. Спустя год я принесла родителям свою первую получку. Вся наша семья радовалась. Однако радость была недолгой. Началась война. Отец был мобилизован. Пришли немцы. Маму с детьми выбросили из дому, а меня, моего брата и сестру отправили в Германию. Мать не вынесла разлуки и горя и через несколько месяцев отошла к Богу. Страшная, тяжелая жизнь в Остовском лагере подорвала мое здоровье, свалила в постель. И тут я впервые стала думать о смерти и спрашивать себя: а вдруг и в самом деле есть загробная жизнь? Какой ответ я дам Богу? Пожить бы еще немножко, ну хотя бы до конца войны. Да вернуться на родину. Так мечтала я. Но это были только грезы. В действительности я была почти уверена в том, что полежу еще немножко, и немцы непременно отправят меня к смертникам. В такой критический момент Богу угодно было, чтобы я встретилась с моим будущим мужем. Мы с ним познакомились еще в России, но не ожидали встретиться в Германии. Эта встреча облегчила мою участь. Когда я выходила за него замуж, война уже заканчивалась. Но на второй день после брака нас разлучили. Новое мытарство, страхи, слезы, неизвестность. Война закончилась. Началась репатриация. Мы с мужем снова были вместе. Домой решили не возвращаться. Муж был уверен, что союзники — наша верная защита. Но оказалось наоборот. Мужа и многих подобных ему посадили под замок, чтобы насильно отправить на родину. Прошел целый год в жуткой неопределенности, в постоянном страхе. Однажды мне сообщили, что муж вместе с сотнями других бывших советских военнослужащих уже отправлен на родину. Я потеряла сознание. А когда пришла в себя, то решила, что жизнь разбита. В безграничном отчаянии я направилась к мосту за городом, чтобы покончить с собой. Был конец февраля 1946 года. Когда я оказалась за городом, солнце еще не взошло. В предрассветной мгле на небе все еще мерцали звезды. Окружающая тишина и мое одиночество наполнили душу воспоминаниями детства. В моем воображении всплыл яркий образ матери. Как живая она стояла передо мною, кроткая, терпеливая, любящая. Вспомнились ее заветы. Незаметно для себя я опустилась на колени и долго стояла без слов молитвы, глядя на небо. Я не знала, как молиться и что сказать Богу, но слова пришли сами. «О Бог моей мамы! Спаси, помилуй и защити меня на чужой земле! Ты видишь, я теперь одинока и никому не нужна. Единственную мою радость и опору моего мужа отняли у меня злые люди. О Боже, Ты отвечал на молитвы моей мамы, значит, Ты всемогущ. Верни мне мужа». Вдоволь я тогда наплакалась, а когда поднялась, то почувствовала на сердце какое-то необычайное облегчение. Не знаю почему, но я решила, что Бог услышал меня и сделает невозможное. Домой я вернулась поздно. Помню, как легко стало на сердце от выплаканных слез, как радостно было от сознания незримого прикосновения Божьего к моей израненной душе. Открыв машинально сумку, чтобы взять платок, я увидела косметический карандаш, которым подкрашивала глаза. И здесь я задумалась, нужен ли мне этот карандаш? Могу ли я, христианка, пользоваться этой неотъемлемой вещицей почти каждой дамской сумочки? Моя совесть осудила меня, и я сказала себе: «Нет, никогда. Кто во Христе, тот новое творение. Древнее прошло, теперь все новое». Я тогда же выбросила карандаш через окно в густые заросли малинника. Хотя мне никто никогда не говорил, что краситься верующим сестрам предосудительно, стало ясно, что лично я краситься не должна и никогда больше не буду. И действительно, думала я, зачем мне казаться лучше, чем я есть на самом деле? Муж полюбил меня такой, какая я есть, и никогда не требовал от меня этого ненужного прихорашивания. А теперь тем более, пусть все убедятся в том, что я стала чадом Божьим. Можно сказать, что все это внешнее, показное, мелочное, не заслуживающее внимания. Вполне согласна. Но не будем забывать, что вся наша жизнь состоит из таких мелочей. И если моя вера не помогает мне одерживать победу над мелочами или бессильно освободить меня от тех или иных слабостей и греховных привычек, то такая вера мертвая. Бог говорит: «Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу». Ясно, что жертва Богу должна быть чистой не только внутренне, но и внешне. Подкрашенная жертва Богу не нужна, думала я. Расправившись со всей своей парфюмерией, я легла в постель с чувством окрыленного ожидания, с надеждой на какое-то чудо. И чудо свершилось. Около полуночи в мою комнату постучала соседка. Не дождавшись ответа, она вошла и, подбежав к моей кровати, взволнованно сказала: «Где же ты пропадаешь? Весь день ждала тебя. Твой муж жив. Он в госпитале. Вот его записка». Я взглянула на крошечный клочок бумаги и не поверила глазам. Это был почерк мужа. Он писал: «Благодари Бога днем и ночью. По его милости я жив и нахожусь в госпитале». Господь ответил на мою первую молитву. Дорогие читатели, вы можете назвать это совпадением, но для меня это было свидетельство Божье, что Он силен невозможное сделать возможным. Теперь я уже не сомневалась в Его существовании. Через несколько месяцев Бог таким же чудесным путем привел ко мне здорового мужа. С этого времени муж стал ревностным православным прихожанином. Но в душе его шла великая духовная борьба, В своих поисках истины в церкви, а не в Боге, муж вскоре пришел к разочарованию и начал пить. Помочь ему в переживаниях я не могла. Хотя Бог многократно спасал меня и помогал в жизни, я все еще была далека от Него и мало знала о Божьем плане спасения. И снова Бог пришел на помощь. Помню, муж сказал мне: «Или я вновь стану атеистом, или буду настоящим верующим». Мне не нравились его увлечения духовными вопросами в тот период, когда его жизнь все еще хромала на оба колена. Однажды вечером, придя домой с хлебом, муж положил его на стол и сказал: «Взгляни на хлеб. Это хлеб с неба. Он не наш, не земной, а небесный». В его глазах горел огонь радости и счастья. Мне показалось, что он по обыкновению пьян, но вскоре я убедилась, что он совершенно трезв, хотя это не утешило меня, а еще больше насторожило. Он открыл настежь окна и, поставив рядом на колени нашего сына, начал молиться: «Господи, Ты спас меня сегодня! Ты дал мне жизнь вечную и притом даром, такому ничтожному! Отныне я Твой, желаю быть всегда Твоим! Господи, спаси же и мою жену!» «Значит, опять беда», — подумала я. «Муж потерял рассудок. Как может он говорить, что Бог дал ему жизнь вечную? И почему он молится о моем спасении? Разве я погибаю?» Я понимала спасение как избавление от физической опасности. О душе тогда еще не думала, и о том спасении, о котором молился муж, ничего не знала. Мне стало тяжело, и я заплакала. Я боялась за мужа. Но все мои опасения оказались напрасными. Господь действительно спас мужа, спас от многих пороков и грехов. И я убедилась, что муж стал иным, совершенно неузнаваемым, словно вновь родившийся человек. Позже я узнала, что Бог может духовно возрождать людей, давать им новое сердце и очищать их жизнь. Я узнала, что для подобного духовного возрождения нашего сердца обрядовой религии, которой я придерживалась, недостаточно. Нужна живая вера. Но, зная обо всем этом, я не думала, что и мне надо покаяться перед Богом. Мне казалось, что я очень добрая, хорошая и безгрешная, что могу спастись и без покаяния. Но, читая Слово Божье, я увидела, что это далеко не так. Однажды я решила пойти вместе с мужем на молитвенное собрание. Когда я слушала проповедь, Бог открыл мне порочность моего сердца, но обратиться к Нему я не решалась. Позже, когда читали о голгофских страданиях Христа, я не выдержала и залилась слезами. Мне ясно представилось, как много и тяжело страдал за меня Христос, а я такая неблагодарная. «Разве это не тяжкий грех?» — думала я. Помню беседу с проповедником, простую, доступную, понятную. В сердце вкладывалась великая истина о рождении свыше, как единственном условии спасения. «Должно вам родиться свыше», — звучали в ушах слова Христа. «А как родиться?» — спрашивала я у брата, беседовавшего со мной. «Да разве это наше дело знать как?» — отвечал он. «Ведь Бог рождает, а не мы. Он и знает как». Помню и никогда не забуду своего покаяния и обращения к Христу. Склонив колени, я воззвала к Богу и во имя Его единородного Сына попросила прощения. Я сказала: «Боже, отдаю Тебе мое сердце навсегда. Жажду быть всегда с Тобой. Хочу иметь уверенность в своем спасении». И Господь послал мне радость спасения и уверенность. У меня могут спросить, как я узнала, что Бог услышал мою молитву, простил и принял меня. Я просто поверила Его словам. Христос сказал: «Верующий в Меня имеет жизнь вечную». Моя уверенность основана на Его слове. Христос возродил меня к новой жизни ровно через 5 недель после обращения мужа. Роза. Надежда Орлова. Плечо друга и локоть товарища. Эпиграф. Я строю на плывущем под ногами, на уходящем из-под ног песке. Борис Слуцкий. Прогуливать рабочие дни на картошке было нельзя. Это строго наказывалось, вплоть до отчисления из института. Все студенты были в курсе, однако всегда находились такие, которых даже подобная угроза не могла заставить ежедневно выходить на поле подшефного колхоза. Анисов был один из них. Вот он, страдалец, грустно идет по грядкам с полупустым ведром и ковыряет носком грязного резинового сапога комья земли. Весь вид выражает уныние и бесконечную печаль. Тяжело вздыхает и, перевернув ведро, усаживается на него. Не спеша вынимает из кармана рабочей куртки мятую пачку папирос, закуривает и задумчиво смотрит в тусклое осеннее небо, бухнувшее дождями, на бесконечные равнины среднерусской полосы, рассеченные линиями грядок, на расплывающуюся желтизну ранней осени. Голова тупо болит после ящика пива, что было куплено накануне в сельпо. Полежать бы. В посадках, отделявших колхозное поле от шоссе, разбросаны клочки сена. Туда, что ли, податься? «Анисов, чего расселся?» С медленно тянущегося по полю трактора кричит старший по отряду Толик Зайцев. «И так, словно красносолнышко, вижу тебя на уборке. Еще и прохлаждаешься. Вот погоди, будет подведение итогов». «Иду, иду», — мрачно бубнит Анисов, гася окурок в гнилой картошке. Поднялся, взял ведро, несколько секунд смотрел на вывалившиеся клубни, махнул рукой и, не подбирая, двинулся вдоль грядки, продолжая пинать ногой засохшие комья. «Хоть бы ливануло», — с тоской думал Анисов, глядя на бесконечное поле, на котором тут и там виднелись группки студентов. Парни несли ведра, а девушки собирали в них картошку. Позади тянулся трактор, в который и ссыпали урожай. В прицепе сидел Зайцев, он ровнял гурт и руководил всем процессом. Самые проворные быстро проходили свои грядки, а потом отдыхали, сидя на перевернутых ведрах и ожидая других. Курили. Парни заигрывали с девчонками, рассказывали анекдоты. Старшие просвещали первокурсников, говорили о том, что их ждет на факультете, давали характеристики преподавателям, открывали маленькие хитрости большой науки. Как только последние трудяги достигали края поля, все занимали стартовую позицию на новых грядках и начинали двигаться в обратном направлении. В сторону поселка, в сторону обеда, ожидающего их в небольшой колхозной столовой. Настоящая жизнь начиналась только вечером, когда во дворе детского сада, отданного временно под общежитие студентам, разводили костер, пекли картошку, играли на гитаре. Анисов и трое его товарищей доставали из укромного места в подсобке заранее приготовленный ящик и, раскачиваясь на ржавых, визгливо скрипевших качелях, пили пиво и философствовали обо всем на свете. Гомонили далеко за полночь, поэтому не каждому удавалось утром вновь оказаться на картофельном поле. В первом ряду сидели представители деканата и секретарь комсомольской организации факультета Наташа Карпушкина. Аудитория быстро заполнялась студентами и преподавателями. В 9:50 Наташа вышла вперед и негромко сказала: «Комсомольское собрание считаю открытым. На повестке дня один вопрос – итоги уборки картофеля в подшефном колхозе». И началось. Саша Юдин, стоявший у дверей, периодически выглядывал в коридор и, широко улыбаясь, провозглашал: «Следующий». Обреченно вздохнув и покаянно повесив голову, следующий входил в аудиторию. «Ну-с, Волков, почему 10 пропущенных дней по неуважительной причине?» «Я болел», — тихо сопел Волков. «Интересно, чем это ты болел? Где справка?» «Ну, я это... просто не обращался в поликлинику». «Все ясно», — жестко прервал декан Сергей Петрович, статный мужчина в сером костюме и при галстуке.
3: Что скажет комсомольский актив? Предлагаю дать Волкову в качестве наказания комсомольское поручение оформить к 7 ноября стенгазету. Также негромко проговорила Карпушкина. Кто за? Прошу голосовать. Вот, пожалуйте, Вадим Козлов. 9 дней без уважительной причины. В чем дело, Козлов? Где вы были, когда ваши товарищи старались на трудовом фронте? Я болел, бодро заявил Козлов. Вот справка. Он достал из кармана и бережно передал секретарю больничный, стоивший ему целых 50 рублей. Спасибо Вере, подсобила подруга. Познакомились на дискотеке в Доме культуры вагоностроительного завода, или в вагонке, как называли его местные. Девушка оказалась студенткой медучилища. Вадим тогда сразу понял, что это важная встреча. «Хорошо», — кисло процедил декан. Комсомольское собрание шло своим чередом. «Следующий», — улыбнулся коридору Юдин. В аудиторию вошел Анисов. «Так-с, ого, 18 дней прогула, вот это да!» Зал слегка затих, тянуло на отчисление. «Что ж, по-видимому, с товарищем Анисовым нам придется расстаться, так и не познакомившись», — зловеще произнес декан. «Однако послушаем, что скажет этот комсомолец». Анисов похолодел. Он представил отца, врача-терапевта из ЦРБ, далекого районного поселка, его сутулые плечи, глаза за толстыми линзами, сидеющие виски, вечный стетоскоп на шее. Представил маму, воспитательницу детского сада, каждый вечер вырезающую из цветной бумаги какие-то наглядные пособия. Представил свое возвращение в их двухкомнатную квартиру, велосипед в прихожей, подвешенный к потолку, чтобы не мешал проходу, комнату, которую делил с младшим братом Шуркой, свою тахту, застеленную клетчатым пледом, плакат с депеш-мод над ней.
4: «А я не комсомолец», — неожиданно выпалил он. Зал окончательно затих.
3: «Как это не комсомолец?» — хрипло спросил декан.
4: «Ну, понимаете, так получилось», — торопливо начал объяснять Анисов. «Я болел, когда всех принимали, а потом все как-то не получалось, все некогда было».
3: «Так он не имеет права присутствовать на нашем собрании», — совсем тихо сказала Карпушкина и, помолчав, добавила.
4: «И применять к нему меры мы не можем. Он же не состоит в организации».
3: Система стала сбоить, столкнувшись с нетривиальной ситуацией.
4: «Хм-хм!»
3: — откашлялась Софья Викторовна, куратор первого курса, молодая и амбициозная особа.
4: «Я что-то не понимаю. На педагогический факультет зачислен студент-некомсомолец? Через 5 лет мы выпустим учителя-некомсомольца? Как это произошло?»
3: Декан нервно заерзал на скамейке, понимая, в чей огород летят камни.
5: «А как же...» — Сергей Петрович не успел закончить фразу, его перебил Анисов.
4: «Я всегда, всегда очень-очень хотел стать комсомольцем, честное слово».
3: «Зачем?» — промурлыкала Софья Викторовна. «Зачем тебе комсомол?»
4: «Как же зачем?» — волнуясь, сказал Анисов. «Чтобы быть в передовых рядах советской молодежи, чтобы строить коммунизм, чтобы нести освобождение всем рабочим во всем мире».
3: «Так строй своим трудом».
4: «Кто мешает?» — резонно заметила куратор.
3: «Один не могу», — печально промолвил Анисов. И тут же, встрепенувшись и распрямив плечи, слегка откинув голову назад так, что стал похож на Павку Корчагина, Буденовки только не хватало, быстро и четко произнес. «Мне просто необходима коллективная поддержка, плечо друга и локоть товарища».
2: Анисова понесло. Осознание важности момента, определяющего его дальнейшую судьбу, помогло вспомнить все, что внушалось долгие школьные годы, и выдать это на гора.
4: «Товарищи, друзья!» — вещал он, вдохновенно вглядываясь в многоликую аудиторию. «Борьба за мир, освобождение рабочего класса от цепей капитала, построение светлого будущего — вот задачи, стоящие перед нами, молодыми, идущими на смену славному поколению наших дедов и отцов. Вне комсомола я чувствую себя невостребованным, находящимся за бортом общественной жизни. Поэтому сегодня перед лицом своих товарищей прошу принять меня в ВЛКСМ».
5: Карпушкина побледнела. Сергей Петрович побагровел. Софья Викторовна слегка зарумянилась. Всем было так неудобно, будто присутствующие разом оголились на глазах у всей аудитории. Пафосные речи, такие привычные, обыкновенные, когда звучали с трибун, из уст этого первокурсника, пропившего и прогулявшего рабочие дни в колхозе, а теперь пытающегося спастись с помощью лозунгов и партийных кричалок-заклиналок, неприятно резали слух. Даже самым прожженным лицемерам этот фарс был крайне неприятен. Да, они произносили то же самое, но им это было положено, это был их хлеб, их задача, их работа. А вот он, этот Анисов, какое право имел использовать такие запрещенные приемы, с абсолютно невинным видом говорить идеологическую ложь, да так, что не возразишь? Все прекрасно понимали, что он издевается, откровенно и нагло смеется над всеми этими серьезными, важными дяденьками и тетеньками, но сделать ничего не могли. Ну что тут возразишь? Формально все верно.
6: Прокряхтел декан, вы действительно хотите вступить в комсомол, Анисов? Он попытался придать вопросу саркастическую интонацию, но натолкнулся на совершенно нахальный взгляд широко распахнутых ясных голубых глаз. «Конечно! А как же?» Студенту даже не хватило воздуха. Так он был обескуражен вопросом Сергея Петровича. «Кто же не хочет быть членом самой передовой, самой лучшей молодежной организации? Миллионы советских юношей и девушек каждый год вступают в ее ряды. Об этом мечтают другие миллионы в тех странах, где еще не наступило торжество марксизма-ленинизма». Анисов сам себе удивлялся. Речи текли свободно и легко. Наука лживых лозунгов и лицемерных практик не прошла даром. Собственная речь захватила его. Ощущения были как на качелях там, во дворе колхозного детсада, когда, выпив бутылку пива, летишь вниз.
7: «Предлагаю установить для Анисова испытательный срок 1 месяц и дать первое комсомольское поручение. Пусть организует работу по уборке территории института перед празднованием Великой Октябрьской революции». Анисов сидел на лавочке в сквере перед зданием института. Курил. Задумчиво следил глазами за людской толпой в ранних октябрьских сумерках. Чувствовал усталость и опустошенность. Грош цена всем этим собраниям и речам. Главное, не исключили. Не придется возвращаться в заштатный поселок, оправдываться перед родителями. Вспомнились слова отца. «Запомни, сынок, лицемеры и фарисеи — самые живучие человеческие представители. Это я тебе как врач говорю». Прав, отец. Мертвые системы, имитирующие жизнь, легко взламываются. При желании в них легко внедриться, под них легко подстроиться, вписаться, мимикрировать и стать своим, пока это нужно. А там видно будет.
4: Ольга явно не успевала к началу семинара, несмотря на то, что от остановки трамвая бежала бегом. Шарфик сбился на бок, левая туфля натерла ногу, волосы выбились из-под берета. Тяжело дыша, девушка взбежала на ступеньки и потянула ручку тяжелой двери. Та с трудом подалась, но сразу у входа путь преградила грозная фигура охранника. «Куда?» — сердито спросил он.
8: «На семинар». Восстановить дыхание было трудно.
4: «Семинар уже 15 минут как начался, пустить не могу».
8: «Ну, пожалуйста», — законючила Ольга, — «весь наш курс там».
4: «Вот будет перерыв через полчаса, тогда войдете. А сейчас не могу, не просите. Приказ».
8: И он закрыл дверь. Ольга пыталась еще что-то объяснять, но так и осталась стоять в одиночестве на ступеньках института. От обиды хотелось зареветь. Еще 3 недели назад стало известно, что из Санкт-Петербурга приезжает известный профессор. Она слишком поздно узнала, что из учебного корпуса встречу перенесли в актовый зал административного здания, поэтому в последние минуты пришлось добираться с противоположного конца города. Думала, успеет, но долгое ожидание трамвая и вечерние пробки не оставили шанса. Девушка присела на скамейку. Ранние октябрьские сумерки быстро накрывали институтский скверик. Через некоторое время стало совсем темно. Вдруг дверь открылась, и Ольга было встрепенулась, но напрасно. На ступеньке вышел пожилой дядечка, закурил. Был виден огонек спички. И, оглядевшись вокруг, направился к ней и уселся рядом. Несколько минут оба молчали. Потом он спросил: «Что вы тут делаете, милая барышня, одна в темноте?»
9: «Жду перерыва, чтобы пройти на семинар», — грустно ответила Ольга.
8: «Что, Цербер не пускает?» — посочувствовал он.
9: «Не пускает», — вздохнула Ольга. «Я опоздала на 15 минут, и вот теперь жду, когда первая часть закончится».
8: «Не расстраивайтесь, ничего важного не пропустите». Опять наступило молчание. Ольга все никак не могла успокоиться и с обидой думала: «Господи, ты же знал, как это важно для меня, как я хотела туда попасть. Почему же допустил, что так поздно увидела объявление об изменении? Ну почему?» Опять захотелось плакать. Сейчас все однокурсники во главе с Софьей Викторовной, пожилой дамой, по традиции выступающей в роли куратора первого курса, сидят в зале, а она, одинокая и несчастная, примостилась на краешке скамеечки в облетевшем осеннем скверике. Над пожухлой травой стал подниматься туман. Со стороны остановки послышался звон трамвая. «Тройка поехала», — автоматически отметила Ольга. Вдоль ограды прошел мужчина с собакой, которая несколько раз тявкнула в их сторону, так для порядка. Девушка покосилась на соседа, но в темноте видела только нечеткий силуэт и огонек сигареты. «Как странно все! И это глупое опоздание, и этот осенний вечер, и эти минуты, что текут так бессмысленно, бесполезно. И сделать ничего нельзя. Дверь не откроешь, время не ускоришь. И этот сосед, наверное, из институтской администрации. И почему сел рядом? Вон сколько скамеек свободных. Будто кто-то за руку привел обоих и посадил, чтобы подумали о своем поведении». Это Ольга вспомнила первую учительницу, Лидию Ивановну. Когда ученик вел себя на уроке плохо, она оставляла его после занятий, усаживала за первую парту, а сама начинала проверять тетрадки. В классе стояла тишина, минуты текли медленно-медленно. Провинившийся школяр сидел и печально глазел в окно. Через некоторое время Лидия Ивановна поднимала голову, задумчиво смотрела на ученика и спрашивала: «Ну, подумал над своим поведением?» «А вы в Христа верите?» — неожиданно спросила Ольга и сама поразилась этим словам, вот уж не ожидала от себя. Огонек завис в воздухе. Рука так и не донесла сигарету до губ. «Простите, что вы сказали?» — мужчина закашлялся. «В Христа верите?» Уже увереннее и чуть громче спросила Ольга. «Нет, я не признаю идеологии. Это мертвые системы». «Бог не идеология и не система. Он живой. И когда-нибудь он будет судить вас».
10: «Меня? Помилуйте, за что?»
8: «За то, что не верите в него». Мужчина спросил.

0: поэтому взял на себя наши грехи. А кто не поверит в него, будет предан суду и вечным мучениям. Ерунда. Не верю я во все это. Во-первых, никто никого не любит. Во-вторых, даже если подобный суд когда-то будет, сумею оправдаться. Он махнул рукой, словно отогнал все претензии. Слово — мой профессиональный инструмент. Не оправдайтесь. Бог смотрит на сердце и видит все наши мысли.
1: Ха! Был я и на таком суде, где все знали мои мысли, но против слова ничего сделать не могли.
0: Просто судьи были такие же, как и вы. Вы все были в одной, как вы выразились, системе. По всей видимости, действительно мертвой.
1: «Что вы мне тут наговорили?» — возмутился невидимый собеседник с волнением в голосе.
0: «Только то, что должна была».
1: Яркий сноп света упал на ступеньки. Открылась дверь, и на улицу вышли несколько человек.
0: «Перерыв!» — вскочила Ольга. Быстрым шагом она двинулась к входу.
1: А он остался сидеть, задумчиво вглядываясь в пустоту. Странная девушка взбудоражила его сознание. Ее горячность и искренняя убежденность заставили сердце биться быстрее, вызвали смутное ощущение тревоги. Высший суд, грехи, слова, слова. И любви нет, одно только предательство, интриги, зависть, приспособляемость. Все эти лицемерные плечи друзей, готовые затереть тебя, и коварные локти товарищей, только и ждущие момента, чтобы оттолкнуть более слабого. И все мы — мертвые винтики этой мертвой системы. Сердце вновь забилось ровно, спокойно. Одиночество привычно накрыло Анисова, как осенняя тьма.
2: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Когда вижу я небо в сиянии ночном, дух мой слабый трепещет во мне.

Когда человек молод, годы кажутся ему столетиями. В зрелые годы они равняются 365 дням. В старости они летят как недели. Наша жизнь пройдет. Умереть мы можем в любой миг. Но главное — успеть. Успеть обрести мир с Богом через живую веру в Иисуса Христа. Об этом мы поем и желаем, чтобы каждый человек был счастлив в Боге. Не опоздай! Склониться перед Богом, спеша летят бесплодные года. Твоя земная, тленная дорога вмиг оборваться может навсегда. Твоя земная, глупая гордыня, из праха взятая, вернется снова в прах, и сердце замолчавшее остынет. Ты на земле не дома, а в гостях. Ты с Богом говорить не торопился, ты о земном с земными говорил. В полночный час Иисусу не молился и слезы покаяния не лил. Нам всем стоять у Отчего порога, и всех нас ждет долины смертной тень. Не опоздай, не опоздай склониться перед Богом, чтоб в вечный дом вернуться из гостей.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Напоминающие о Господе, не умолкайте. Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев. Первое послание Иоанна, 3 глава, 16 стих. Два путника расположились отдохнуть в одной деревне. Вдруг раздался крик: «Деревня горит!» Один из них быстро встал и поспешил на помощь. Другой всячески удерживал его, говоря: «Зачем мы будем понапрасну тратить время? И без нас найдется довольно рук. Да и какое нам дело до этих чужих людей?» Но тот не слушал его, побежал к горевшему дому. Тогда товарищ его не спеша вышел за ним, остановился вдали и наблюдал, что будет дальше. Около горящего дома стояла мать. Она, рыдая, в отчаянии звала детей: «Дети мои, дети, люди, о, кто поможет мне спасти детей?» Услыхав этот вопль скорбящего материнского сердца, путник побежал в дом, охваченный пламенем. Все думали, что он непременно погибнет. Но он вскоре выбежал из горящего дома с опаленными волосами и двумя младенцами в руках. Подошел к матери и отдал ей детей. Так и в духовной жизни. Одни жалеют время, другие говорят: «Без нас найдется много рук. Какое наше дело? Это чужое, не наше». Между тем люди продолжают гибнуть в огне пороков и греха. Спасать же их некому. Где же те служители Иисуса Христа, подобные апостолу Павлу, который сказал: «И вот, ныне я по увеличению Духа иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною. Только Дух Святой во всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией». Деяния апостолов, 20 глава, 22 по 24 стихи. Бог говорит: «На стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью». О вы, напоминающие о Господе, не умолкайте пред Ним, доколе Он не восстановит и доколе не сделает Иерусалима славою на земле. Книга пророка Исаии, 62 глава, 6 и 7 стихи.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения».

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Просите, и дано будет вам, чтобы радость ваша была совершенна. До ныне вы ничего не просили во имя мое. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна. Евангелие от Иоанна, 16 глава, 24 стих.
2: «Павлик, беги скорее домой, Тима звонит!» — крикнула бабушка, выглянув в окошко. Павлик со всех ног помчался в дом.
3: «Алло, Тима, это ты?»
2: «Да, да, хорошо!» Радостно улыбаясь, отвечал Павлик своему старшему брату по телефону.
3: «Привезти? Не знаю. Как хочешь. До свидания!»
2: «Что там он хочет привезти?» — спросила бабушка внука, когда Павлик положил трубку.
3: «Тима спрашивал, что мне привезти. Он уже сдал экзамены в институт и сегодня едет домой. А оттуда уже к тебе, бабушка», — ответил Павлик.
2: «Почему же ты не сказал, чтобы он привез тебе твой велосипед? Ты же каждый день мне жалуешься, что без велосипеда тебе скучно. Придется теперь звонить маме. Но ничего. Приятно слышать, что твой брат так о тебе заботится. Даже спросил, что привезти. В следующий раз не упускай возможности и проси то, чего желаешь», — наставляла бабушка младшего внука. Потом она позвонила на почту и заказала переговоры со своей дочерью.
3: «Может быть, еще тебе что-то нужно? Подумай хорошенько. Попросим, чтобы Тима привез», — обратилась она к Павлику, который ожидал вместе с ней переговоров с родителями.
2: Иисус не только наш лучший друг, Он еще и наш старший брат. Перед тем, как возвратиться к Отцу, Он заверил своих учеников, что желает выполнить их просьбы, посылая им просимое, чтобы они всегда имели совершенную радость. Этого обещания никто никогда не отнимет у нас, младших братьев и сестер Иисуса. Как приятно иметь такого заботливого, любящего брата! Давайте хорошенько подумаем, в чем мы имеем нужду, и будем молиться об этом во имя нашего старшего брата Иисуса.
4: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи», ибо слушает раба Твоя, как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

Материнская любовь. «Ибо и я был нежно любимый и единственный у матери моей». Книга притчей, 4 глава, 3 стих. Шш! Прислушайтесь и будьте очень внимательны. Царь Соломон, мудрейший человек всех времен, говорит нечто важное о том, как он стал таким мудрым. Хотя он понимал, что его мудрость – это дар от Господа, Соломон отдает должное и своей матери. Делясь с сыном воспоминаниями о своем детстве, Соломон рассказывает о любви своей матери, Версавии. И с теплом вспоминает, что он был нежно любимый и единственный у матери своей. Задумайтесь хорошенько, о чем идет речь. Мудрость и знание Божье передается из поколения в поколение, от преданных своему делу родителей к детям, которые, в свою очередь, передают то, что знают о Боге, своим детям. Об этом хорошо написала Эдит Шеффер, которая была хорошей, добросовестной матерью. Семья – это бесконечная эстафета истины. Любовь делает нас, матерей, величайшими наставницами и участницами эстафеты, потому что наша любовь помогает Божьей истине открывать двери к сердцам детей, к их разуму и душам. Любовь прокладывает путь для мудрости от одного сердца к другому. Любовь подготавливает почву для молодой души и помогает ей получить живительную и спасительную мудрость. Мы, матери, любящие своих детей, должны учесть, в чем мы ответственны перед Богом. Мы должны оставаться верующими, преподавая истину. Передавать истину следующему поколению – одно из самых главных Божьих заданий для нас. Как матерям, Бог поручил нам задание научить наших детей своей истине и своим путям. Второе. Молиться усердно. Много может усиленная молитва праведного. Иакова 5:16. Поэтому ежедневно молитесь о себе, чтобы ваша любовь к Богу возрастала, молитесь о своих детях, чтобы они тоже глубоко возлюбили Его. Третье. Говорить постоянно и свободно. Говорите смело и часто о Господе. Мы говорим о том, что для нас важно. И если мы не можем говорить о Боге, то наши дети могут подумать, что Он не так для нас важен. И мы должны, четвертых, сегодня действовать. Что вы сделаете сегодня, чтобы поделиться своей любовью к Богу со своими детьми?

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 00495-231-500-5988.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие друзья, вы слушаете радио Сегенсвелле. У микрофона Элизабет Завадский. Я рада приветствовать вас на нашей передаче «Звуки творчества», в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. Слушайте и назидайтесь.

0: Не бойся, ибо я с тобою. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды моей. Исайя 41:10. Звучит стих «Что унываешь ты, душа моя?»
1: Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Земным скорбям не отдавай печали. Взгляни теперь, Иисус Христос склоняется там, где надежда с верой так устали. Взгляни, душа, из тьмы усталых будней, доверься сердцем, верою живой. И там, где больно, где темно и трудно, любовь Христа осветит все собой. И там, в огне, что сердце опаляет, Он вновь с тобою, и тебя любя, Он боль твою любовью покрывает, и взгляд Христа да укрепит тебя. Предел положен в каждом испытании, не опоздает милость, подкрепление, и ран твоих жестокие страдания Бог исцелит, даруя утешение. Взгляни, душа, безмолвное стенанье здесь на земле порой никто не слышит. Но боль твоя того пронзит страданием, чей взор любовью и состраданием дышит. Он лучше всех поймет земные муки, превыше всех его забота и любовь. Он сам на крест простер однажды руки, чтобы спасти тебя ценой своей крови. И эти руки нежной, властной силой, тебя обняв, поддержат на пути. И если ты споткнешься, обессилев, ты лишь в глаза Иисуса посмотри. О, Иисус, средь скорби и печали один твой взгляд развеет тьму и страх. Один твой взгляд, и тьма, и лед растают, и будет песнь в восторженных устах. К тебе, Иисус, всем сердцем, всей душою, к тебе, Иисус, желанием одним взлетит душа, воскресшая тобою и оживленная страданием твоим. Отвергнув плен желания земного, душа земным соблазном всем откажет, и на груди у самого родного откроет все, про все ему расскажет. О том, как было больно, одиноко, темно в всем мире среди бела дня, и как Иисус к цветущему потоку и тихим водам вывел возлюбя. О том, как сердце радость не вмещало, когда любовью и свет в очах Христа блаженством неба душу освещали, чтоб шла вперед под тяжестью креста. Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Земным скорбям печаль не отдавай. Воспрянь, душа, к тебе Иисус склоняется. Спеши к Нему, как к тихим водам лань.

и до старости вашей я тот же буду, и до седины вашей я же буду носить вас. Я создал и буду носить, поддерживать и охранять вас». Книга пророка Исаия, 46 глава, 4 стих. Звучит песня «Седина».

научись видеть руку Божью в монотонности серых дней, когда кажется невозможным продвижение душе твоей, когда давит к земле, как бремя, ежедневная суета, и уходит неслышно время, унося за собой года. Научись ожидать и верить, что у Бога ты не забыт, и откроются в жизни двери, через которые путь лежит. За страданий безмолвных годы не бросай в небеса упрек. Не у моря мы ждем погоды, есть у Бога на все свой срок. Он детей своих знает слезы, пусть тобой не владеет страх. С Богом в жизни ничто не поздно, время также в Его руках. Научись подниматься выше, видеть дальше, идти вперед, чтобы голос небесный слышать и не делать наоборот. Познавай Его план и волю на житейских своих путях, и покажется сладкой доля, даже если она в скорбях.

0: Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине. 3 Иоанна, 4 стих. Звучит стих «Вы на земле особенные люди».
1: Вы на земле особенные люди. У Бога на особом положении. Я думаю об этом как о чуде. И это было Господа решение. Отделены от мира дети Божьи со множеством особых привилегий. Особенные Господу дороже. И каждый из особенных наследник. От мира отделенные в любимых, все удостоены особой чести. У каждого особенное имя, такие непохожие, все вместе. Особенных особо Бог отметил. Для каждого любовь Христа явилась. Все Господом возлюбленные дети попали под особенную милость. Особенной согреты благодатью, особенное им дано спасение, особенной отмечены печатью, особенные им благословения. Бог знает тех, кого из мира выбрал. Бог видит, кто улыбчив, кто серьезен. У каждого особая улыбка, у каждого особенные слезы. Бог с каждым по-особенному нежен. Бог каждого особо приласкает, и каждого особо Бог утешит, и каждому особо что-то скажет. Особенным особый путь назначен, который только Господу известен. У каждого особые задачи, для каждого особый дар небесный. И каждый, как единственный ребенок, и носит каждого Господь в объятиях, ты тоже среди этих отделенных особенной наполнен благодатью. Особенности этой очень рад я. Мы не от мира, как и наш Учитель. Мы все особенные Божьи чада. Всю вечность приготовил нам Спаситель. Все разные, особые, и все же есть что-то общее в Господних детях. Христов – Дух в нас, и мы так похожи божественной особенностью этой.
0: Так как ты дорог в очах моих, многоценен, я возлюбил тебя. Исайя 43:4. Звучит песня «Я на любовь любовью отвечаю».

И вот я с тобою, и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя в сию землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе». Бытие 28:15. Звучит песня «Руку Господа крепко держи».

Иеремия 31:3. «Издали явился мне Господь и сказал: «Любовью вечною я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение. И до старости вашей я тот же буду, и до седины вашей я же буду носить вас. Я создал и буду носить, поддерживать и охранять вас». Звучит песня «Иисус, ты мой лучший друг», поет Рувим Стуков.

Псалом 36, 4 и 5 стихи. «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит».

Дорогие радиослушатели, в этой жизни есть много радостных событий, за которые мы все благодарны Богу, но и много переживаний, много, что нам непонятно, но главное — продолжать доверять Богу себя и своих близких и идти за Ним дальше. А в руках у Господа спокойно. Только научитесь доверять. Даже если сердцу очень больно, нужно на Иисуса уповать.

0: Учитель благий. Что? Сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную.
1: Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди.
0: Какие?
1: Не убивай. Не прелюбодействуй. Не кради. Не лжесвидетельствуй. Почитай отца и мать. И люби ближнего твоего, как самого себя.
0: Все это сохранил я от юности моей. Чего еще не достает мне?
1: Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, и следуй за мною.

0: Истинно говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие.
1: Так кто же может спастись?
0: Человеком это невозможно. Богу же все возможно.

Наша передача «Звуки творчества» подошла к концу. Если вы автор песен или стихов, поделитесь с нами историей создания этих произведений для славы Господа и благословения другим. Мы будем вам очень признательны. Сделать это вы можете в формате текста или звукозаписи на сотовом телефоне. Наш телефон 0049-5231-500-5988. По этому же номеру телефона вы можете прислать нам WhatsApp-сообщение. Дорогие радиослушатели, желаю вам Божьих благословений, слушая наши радиопередачи. Слушать нас вы можете по интернету или по нашему приложению zegenswelle.de, а также по телефону 0345-483-416-201. Код Германии плюс 49. Служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» поддерживается за счет пожертвований. Мы благодарим вас за ваши молитвы об этом служении и за вашу материальную поддержку. Да благословит вас Господь! А я, Элизабет Завадский, прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире!

0: В Германии 20 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

0: Сегодня предлагаем вам послушать проповедь Вениамина Пинкевич.
1: Друзья дорогие, тема, о которой я хочу сегодня говорить, я начну просто с двух коротких историй. И потом скажу, как называется наша тема этого общения или проповеди, или семинара. Она взята из тех, две этих истории взяты из покаяний. Кается сестра. Ну и бывает такое, что когда человек кается впервые, был на собрании, он не знает, что говорить, и вот одна девушка кается и говорит: «Господи, прости меня за это, за это». Ну и брат-служитель, который рядом стоит, говорит: «Молись о том, чтобы вручить свою жизнь Господу, чтобы Он руководил твоей жизнью». И она ему отвечает, вот идет молитва покаяния: «Так я сама за свою жизнь отвечаю, а зачем мне? Я знаю, что делать. Господи, прости, я знаю, что делать». Вторая история. Молодой человек покаялся, и после покаяния беседа с ним происходит, как обычно со всеми покаявшимися, и брат-служитель, выслушав его историю, говорит: «Ну вот здесь эту область жизни тебе нужно отдать под власть Господа, эту отдать, твой бизнес отдать, потому что некоторые вещи были, ну, не по-христиански и даже неправильно с мирской точки зрения». Он говорит: «А зачем это отдавать Господу? А за это, говорит, я сам отвечаю. Я начал это, я сам отвечаю». Вот у людей есть такой подход, что: «Господи, прости меня, но я сам отвечаю, я сам знаю, что нужно делать». И поэтому тема нашего общения сегодня – первый фундамент, первое начало, с чего начинается наша христианская жизнь – это обращение, покаяние. Тема так и называется. Обращение, покаяние – это значит признание Иисуса Христа своим Господом и покорение Ему. Мы говорили на прошлом занятии о том, что наше отношение к Господу, кем мы Его признаем, влияет на все сферы нашей жизни. Абсолютно на все. Если какая-то сфера не будет подчинена Господу, если какая-то сфера жизни после покаяния не будет под властью Иисуса Христа, это неполноценное покаяние. И я хочу, друзья дорогие, чтобы мы, слушая, проверяли себя. Очень много верующих, покаявшись, потом духовно не растут, духовно болеют, калеки и так далее, потому что когда первый шаг сделан неверно, то все последующие, как правило, такие же хромые и неверные. И многие трудности и болезни, потому что первый шаг неверен. И как важно нам проверить сегодня себя и сделать правильно первый шаг. Если что-то мы сделали не так, у нас есть возможность исправить. У нас есть возможность стать другими, поступить верно. Итак, друзья дорогие, обращение – это самый первый шаг в нашей духовной жизни. Это мы поворачиваемся к Господу, к Нему идем. Он должен быть правильным, чтобы не было проблем в духовной жизни. Покаяние на греческом, с греческого, что означает метаноя, и нам богословы могут сказать, что покаяние – это разворот на 180 градусов, и шел в одну сторону, развернулся, идешь теперь в другую сторону. Покаяние – это признание себя грешником, правильно, и покаяние – это также раздирание своего сердца. Когда человек не просто признал: «Я грешен», но когда он сокрушается о том, что он делал. Друзья дорогие, все это правильно, все это верно, эти определения, но я хочу сказать, это не полное покаяние. И если вы каялись только так, это было неполным покаянием. Почему? Правильное покаяние – это когда в покаянии я не только раскаиваюсь о своих грехах, я не только в покаянии прощаю всех людей, с которыми у меня неправильные взаимоотношения, кто меня обидел, были трудности, но покаяние, можете записать эту мысль, это восстановление разрушенных взаимоотношений со святым и праведным Богом. Повторю еще раз. Покаяние – это восстановление разрушенных взаимоотношений со святым и праведным Богом. Когда я каюсь, что я не прав, но не восстанавливаю взаимоотношения с Господом, мое покаяние концентрируется на мне. Но когда я стремлюсь восстановить правильные взаимоотношения с Господом, то концентрация покаяния не на мне, а на Господе. Покаяние – это восстановление разрушенных взаимоотношений со святым и праведным Господом. Я грешник, потому что сам хотел быть хозяином своей жизни. Вот поэтому я грешу, вот поэтому я поступал неправильно, вот поэтому у меня мысли неправильные, вот поэтому у меня действия неправильные. Я сам был хозяином своей жизни. Друзья дорогие, братья и сестры, это воля Божья в том, чтобы в покаянии мы покорились Иисусу Христу и признали Его своим Господом. Давайте откроем текст Писания и прочитаем Филиппийцам 2 глава с 9 по 11 стих. Филиппийцам 2 глава с 9 по 11 стих. «Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса Христа преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. И всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». Итак, какова воля Бога Отца? В том, чтобы все покорились, преклонились перед Иисусом Христом, Его Сыном. Воля Бога Отца в том, чтобы всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос. Язык всякий не просто сказал «Иисус Христос – Учитель» или «Иисус Христос – Спаситель», «Господь Иисус Христос». Да, наш Иисус Христос, Он Спаситель, Он Избавитель, Он наше оправдание. Но все эти качества и многие другие соединены в том, что Он Господь. Почему Он нас спасает? Потому что Он наш Господь. Почему Он нас избавляет? Потому что Он наш Господь. И как происходит покаяние? Покаяние происходит по вере. Когда мы верой признаем Иисуса Христа Господом. Иоанна 13:13, там есть такие слова, где Иисус Христос говорит: «Вы называете Меня Учителем и Господом, и правильно говорите, ибо Я точно то». Действительно, Он Учитель и Господь, и правильно, когда мы верой говорим: «Ты мой Господь». Но второй шаг в покаянии – это не просто признать, что Иисус Христос – Господь, но делами подтвердить, что Он наш Господь. Поэтому покаяние – признание себя грешником. Покаяние – это признание, что я жил без власти Господа, не был под Его руководством, но покаяние дополняется нашими делами. Иисус Христос в другом тексте, евангелист Лука записал слова Иисуса Христа такие, 6:46, Луки 6:46. «Что вы зовете Меня, Господи, Господи, и не делаете того, что Я говорю?» Итак, покаяние происходит по вере в Господа Иисуса Христа и сопровождается делами, говорящими о том, что мы восстановили правильное взаимоотношение с Господом Иисусом Христом. Вот это правильное покаяние. И я хочу, друзья, чтобы мы шире рассмотрели вопрос о покаянии, вопрос об обращении. Нам оставлено в Писании очень много примеров. И эти примеры расширяют наш кругозор, что есть истинное покаяние, а также они говорят нам о том, а что есть неистинное покаяние. Ведь есть и ложные виды покаяния. И Библия нам о них говорит. Итак, давайте, друзья, посмотрим на некоторое покаяние в Священном Писании. Одно из первых, на которое хочу обратить ваше внимание, это покаяние Савла. Кстати, текст, который перед нами, это слова Савла, когда он обратился к Господу. Савл не каялся так, как многие из нас. Он не выходил наперед. Он не склонял колени, он не говорил: «Господи, прости меня», с ним не молился пастырь или еще кто-то, нет. У него было другое, когда он шел в Дамаск, Господь встречается с ним. И давайте прочитаем этот текст Деяния, 9 глава, 6 стих. «Он в трепете и ужасе сказал: „Господи, что повелишь мне делать?“ И Господь сказал ему: „Встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать“». Вот таковым было покаяние Савла, которого теперь мы называем апостолом Павлом. Смотрите, у него есть трепет, у него есть ужас, у него есть эмоциональная сторона покаяния. И это нормально, когда есть слезы в покаянии, когда есть сокрушение, все на своем месте. И вот он обращается к Иисусу Христу с такими словами. «Что повелишь мне делать?» Этими словами Савл признает Иисуса Христа Господом. Почему? Потому что повелевать может кто? Повелитель. Господь Иисус Христос, наш Царь, наш Повелитель. Ты повелевай мне, что делать. Господи, что повелишь мне делать? Это значит, ты мой Господин. Теперь я все сознательно отставил в сторону. Теперь я не хочу жить по своим планам. Теперь я не делаю что-то сам, что хочу сделать. Теперь ты повелеваешь мне. Господи, что повелишь мне делать? Не я, Господь, управляет моей жизнью. Что повелишь мне делать, то я и буду делать, ибо ты мой Господь, а я твой раб. Теперь моя жизнь для тебя. Теперь я делаю то, что ты скажешь и что ты хочешь. Вот, братья и сестры, есть истинное обращение к Богу, а не только признание себя грешником. Кстати, решение Савла тут же подверглось проверке. В этом стихе мы прочитали, что Господь дал ему очень простое повеление. «Если ты признаешь меня Господом, значит, делай то, что я скажу тебе». А что Господь сказал Савлу? «Встань, иди в город, и там тебе будет сказано, какой будет твой следующий шаг». Друзья дорогие, послушание начинается с малого. Нам иногда кажется, что когда мы покаялись, тут Господь сразу же скажет нам какие-то большие дела делать, что-то великое нужно сделать. Господь говорит: «Послушание с малого, в малом ты был верен». Иди в город, и там узнаешь, что делать. А неужели Господь не знал, что будет с Савлом наперед? Все знал. Иди в город, и там тебе будет сказано, что делать. Братья и сестры, если мы не готовы быть послушными в малом, то большой вопрос в истинности нашего покаяния. Нам иногда, когда на какие-то мелкие детали, это могут быть детали характера, детали внешности или еще что-либо, нам говорят: брат, сестра, исправь это неверно. И когда мы недовольны этим малым, то встает вопрос: а ты действительно под властью Господа или нет? Если малое тебя так напрягает и так будоражит, если это малое. Потому что я часто слышал, когда вот обличаешь, говоришь: брат, это мелкие вопросы, точно мелкие. А почему ты не можешь быть послушным малым? Иди в город, и там будет сказано, что делать. Друзья дорогие, еще мысль. На вопрос, что повелишь мне делать, мы от Господа получаем ответ тогда, когда мы согласны делать все, что нам не скажет Господь. Если только мы пришли с мыслью, что я это согласен сделать, это и это, а что-то нет, Бог не даст нам ответ, что нам делать. Почему я так говорю? Опять-таки из примеров жизни, когда после покаяния одной сестре говорят: ты должна это сделать, это и это. Она говорит: это я согласна, это тоже, это подумаю, а это никогда. Какое это покаяние? Какое это признание власти Господа? Это просто психологическая разгрузка. Я говорю, иногда у людей, знаете, есть не истинное покаяние, а такое, как самосвальное. Едут по дороге жизни и в грузовик накладывают кучу грехов своих, подъехали к месту, где общение, и каются, грузовик выгрузили и поехали дальше по жизни нагружаться грехами. Вот так происходит в жизни людей, к великому сожалению. Господи, что повелишь мне делать? Друзья дорогие, этот урок еще вот какой. Когда Господь сказал Савлу: иди, и там сказано будет тебе, что дальше делать, какой следующий шаг. Господь зачастую не отвечает нам на года вперед, что делать. Но Он открывает нам шаг, что я должен сделать сегодня. придет сегодня, Господь откроет после того, когда я этот шаг сделаю, что нужно сделать завтра или послезавтра. Господь затем Савлу открыл будущее, нам это известно. Но в тот момент Господь говорит: иди, и тебе сказано будет, что сделать. Друзья, вот представьте себе, Савл пришел в Дамаск, слепой, сопровождавший его с ним. День проходит, спрашивает: Савл, что делать, может докторов позвать? Нет. Второй день: Савл, что делать? Ну вообще-то ты как, хочешь остаться слепым? Нет. А почему ничего не будем делать? Потому что мне Христос сказал, что мне сказано будет, что делать. Я верю ему, он мой господин, все, я признал его власть. Третий день приходит. Вот представьте себе сопровождающие, которые не покаялись вместе с Савлом. Какое их отношение к Савлу? На третий день приходит пророк, он прозрел, крестился, совсем другая жизнь наступает. Еще одна мысль. Мы знаем, что когда покаялся Савл, и Господь сказал Анании: приди к Савлу, и вот 11 стих, вторая половина, конец стиха. «И спроси в Иудином доме Тарсянина по имени Савла, он теперь молится». Сильные слова. Почему сильное? Савл был фарисеем, он так и называет, фарисей из фарисеев. Фарисеи как минимум молились 3 раза в день. Некоторые 5, а некоторые 7 раз в день совершали молитву. И сегодня совершают. Он многократно молился Господу. Ничего не сказано, слышал ли Бог его молитвы до этого обращения. Но когда Савл признал Иисуса Христа Господом, Бог говорит: он теперь молится. А что, раньше он не молился? Молился. Но теперь Бог слышит его молитвы. Теперь молитвы достигают неба. Братья и сестры, может быть, это ответ на нашу молитвенную жизнь, когда мы молимся, а чувствуем, как будто небо закрыто. Чувствуем, как вот будто Господь не слышит, ничего не совершается. Может быть, причина в том, ты молишься, не признав власть Господа во всех сферах своей жизни. Он теперь молится, теперь его молитвы достигают неба. А какова твоя жизнь? Какова, друзья, дорогие братья и сестры, наша жизнь? Когда-то мы принимали святое водное крещение. Этим актом мы говорили, что с этого момента мы мертвы для этого мира. С этого момента мы живы для Господа, и Он – наш Господин, Он наш Царь, мы живем для Него. Но так ли в жизни повседневной? Может быть, Господь для того и собрал нас, и мы слышим эти слова, чтобы нам проверить себя, а действительно ли вся моя жизнь находится под властью Господа Иисуса Христа? Ты действительно соблюдаешь то, что обещал Господу, или ты об этом забыл? Ты действительно мертв для этого мира, или ты себя называешь мертвым, но подражаешь миру, тебя тянет в этот мир, и ты живешь, как этот мир? Савл говорит: что повелишь мне делать? Я, Господи, принадлежу тебе. Мы, кстати, сегодня в Скинии говорили слова Иисуса Христа, что мы соль земли и мы свет мира. И Иисус Христос сделал нас солью, и Иисус Христос сделал нас светом мира. И поэтому наша задача – сохранять это состояние, быть под властью Господа. Друзья дорогие, когда мы обращаемся к Господу, то в покаянии мы не только раскаиваемся о содеянном, но каемся в том, что в прошлой жизни мы не жили под властью Господа. Вот это самая сердцевина всего. Почему Адам и Ева совершили грех? Почему непослушание? Нарушили власть Господа. И мы в нашей жизни нарушаем ее. Поэтому покаяние, мы говорим: Господи, я жил не под Твоей властью, прости меня, помилуй. Я возвращаюсь к Тебе, я иду к Тебе. Теперь я признаю Твою власть и живу под Твоей властью. Вот, друзья дорогие, что есть покаяние. Покаяние говорит о том, что мы признаем Его своим Богом, подчиняемся Его воле во всех сферах нашей жизни. Если мы только признаем свои грехи, если мы только сокрушаемся о своих грехах, но не подчиняемся власти Иисуса Христа, знаете, что с нами происходит? Как правило, мы возвращаемся к своим грехам. Как правило, проходит 10-15 лет духовной жизни после того, когда приняли крещение. Возвращаемся к прежним грехам. Почему? Не были под властью Господа Иисуса Христа. Поэтому дай нам, Господь, проверяя себя, вот проверить, а какое у меня было покаяние. Может быть, оно было истинным, но я потихонечку отступил, потихоньку охладел, и что-то я делаю не по воле Божьей, а по своей личной. Второй пример покаяния, которое оставлено нам в Священном Писании, это тоже записано в Деянии апостолов, только в 16 главе, с 25 по 34 стих. Эта история была о том, что в темницу вергли Савла, вместе с ним был Варнава, им дали немало удара, вергли в темницу, и вот темничный страж их стережет, и в этот момент они воспевают Господу, сделалось землетрясение, ослабли узы. Этот начальник хотел себя поразить, подумал, что сбежали заключенные, и Павел говорит, не делай себе ничего. Это вот 27 стих, темничный страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. Но Павел возгласил громким голосом, говоря, «Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь». Он потребовал огня, вывел их вон и задает им такой вопрос, 30 стих. «И выведший их вон сказал, «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Вот этот темничный страж понял, это особенные люди, которые знают ответ на вопрос, что делать, чтобы спастись. Это не просто какие-то люди другого вероучения, это люди, знающие ответ на этот вопрос. Кстати, братья и сестры, а нас люди так оценивают, что мы имеем ответ на вопрос, что делать, чтобы спастись. И они ему отвечают очень просто, 31 стих этой же главы. Они же сказали, веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой. Не просто веруй в Христа как Спасителя, не просто веруй в Христа как в Учителя, веруй в Господа Иисуса Христа. А Он, Господь наш, Он является нашим Спасителем, Он наш Искупитель. Веруй, не просто признай, что есть Иисус Христос, не просто признай, что есть возможность спастись, но признай Иисуса Христа своим Богом. И Павел и Сила говорят, не Варнава, а Сила, прошу прощения, они говорят так, спасешься ты и весь дом твой. Почему такое смелое утверждение? В принципе, спрашивал вопрос о спасении только один человек. А ответ касается всего его дома. Спасешься ты и весь дом твой. Братья и сестры, друзья дорогие, это не значит, что если ты один покаешься и поверуешь в Господа, то автоматически весь твой дом покается. Нет и нет. Каждый индивидуально должен признать Иисуса Христа Господом. Но здесь другая мысль. Когда глава семейства, когда отец и мать признают Иисуса Христа Господом, они двери своего дома открывают для управления Господом. Спасешься ты и весь дом твой. Это очень важная истина. Что же произошло? Мы, друзья, так и знаем, что действительно спасся весь дом. Все его домашние признали власть Господа Иисуса Христа. Все его домашние покаялись и крестились. Друзья дорогие, может быть, я не говорю, что это единственная проблема, когда у нас дети неверующие. Есть самые разные переживания, когда уже мы в взрослом возрасте пришли к Господу, а дети были. Либо другие ситуации. Есть разные причины и проблемы. Но может быть, одна из проблем в том, что мы, как родители, не признаем господство и власть Иисуса Христа в своей жизни. Ох, наши дети прекрасно видят нас не так, как видят люди. Люди, когда мы в собрании, на работе, мы совсем другие, чем дома. А дома дети видят все детали. Дома дети видят мотивацию, которую родители нам говорят. Одна неплохая семья, которых я знал, беседую с их сыном, он сам пришел на беседу, Я говорю, так ты послушайся, там был вопрос того, на кого учиться, кем быть, вот о дальнейшей жизни. Я говорю, послушайся родителей. И он мне говорит, папа мне говорит, иди учиться на вот на эту профессию. И знаете, почему? Ты будешь хорошо зарабатывать, ты будешь престижным человеком. Что это говорит сыну? Это говорит сыну. Отец не находится под властью Господа. Если бы отец сказал, сынок, иди выучись на эту профессию, чтобы этой профессией прославить Господа, чтобы его возвеличить, Бог мне открывает, что это для тебя, потому что ты родился в семью нашу. Совсем другой вопрос. Мы не против хороших и прекрасных профессий, и нужно их приобретать, но какова мотивация? Когда мама говорит доченьке, доченька, оденься так, чтобы на тебя парни обращали внимание. Почему я говорю? Потому что с одной из бесед я тоже говорю, прислушивайтесь, что мать тебя наставляет. Она говорит, а знаешь, что моя мама говорит? А мама в хору поет, к маме не придерешься, все правильно, а наставление для дочери. Дети, когда видят, что мы не под властью Господа, когда дети видят, как мы желаем машину какую-то престижную купить, дети видят, как мы говорим о домах каких-то дорогих, дети слышат, как мы где-то кому-то завидуем, кого-то обсуждаем, поступаем неверно, они впитывают одну главную мысль. Мой отец, моя мать не находятся под властью Господа. Они бы так не говорили, они бы к этому бы не стремились. И потом мы молимся о детях, а дети не каются. Может быть, это моя вина, что моя жизнь не находится под властью Господа. Мои действия, мои мотивы, мои поступки – это мои, но не Божьи. Вот дай нам, Господь, действительно поступать в семье так, чтобы сыновья и дочери видели, что родители покорны Господу. Я помню одну историю тоже, когда непослушный сын, нехороший сын, связавшись с плохой компанией, сам поступая плохо, и это, в этой компании там уже после выпивки что-то начали говорить о верующих и его родителях. И он в таком не совсем трезвом состоянии встал и говорит, нет, знаете, что я вам скажу о моих родителях? Они покорны Богу. Это, наверное, друзья, самая лучшая характеристика неверующего сына о своих родителях. Они покорны Богу. А твои дети могут так сказать? Могут ли они об этом засвидетельствовать своим друзьям? Мои родители Господу покорны. Вот история темничного стража. Веруй в Господа, и спасешься ты и весь дом твой. Есть еще одна история, это даже история не о покаянии, но близко с этим связанная. Это история Фомы. Она записана в Евангелии от Иоанна, 20 глава, с 24 по 29 стих. У Фомы не было покаяния за свои грехи, Фома не каялся. Но у Фомы было другое. Это был настолько недоверчивый человек, что когда ему пришли его друзья, те же апостолы, как и он, которые были с ним и говорят, мы видели Господа. Не верю. Иоанн приходит, Фома, мы видели Господа. Твоя проблема, не верю. Петр приходит, мы видели Господа. Ну и что с того? Не верю. Почему он не верил свидетельствам? Друзья, не бывает ли в жизни такое, что мы говорим, благовествуем, рассказываем об Иисусе Христе и встречаемся на глухую стену неверия и отрицания? Почему? Когда человек не признает Иисуса Господом, он никому не верит. Почему мы так говорим? Потому что когда Иисус Христос явился Фоме, то Иоанна 20:28 Фома признает сердцевину своей проблемы. Как он говорит? Фома сказал ему в ответ, «Господь мой и Бог мой». Фома понял причину своего неверия. Я ж не верил, что он мой Господь. Господь мой и Бог мой. Братья и сестры, у нас бывает недоверие Господу в разных сферах жизни. В сфере здоровья, в сфере работы. Молодежь переживает, на каких профессиях, где учиться. Родители переживают, а какое будущее. Потому что мы знаем, что профессии могут или сохранить молодого человека в церкви, или увести из церкви. И некоторые профессии вообще не для нас. И мы не можем на такие профессии идти. Сегодня таков мир. И у нас другие переживания по другим вопросам есть. А какое мое будущее? А если, когда я состарюсь? А что со мной будет? И у нас разные переживания. Они все оставляются, когда мы говорим: «Господь мой и Бог мой, ты держишь жребий мой, в твоей руке дни мои, жизнь моя сокрыта в тебе, Господь мой и Бог мой». Вот оно, когда мы признаем Иисуса Христа нашим Господом. И тогда, друзья, мы радостны, тогда мы в полной безопасности, тогда у нас нет недоверия, тогда мы смело смотрим в будущее. Еще одно покаяние, которое описано в Священном Писании. Крайне драматическое покаяние. Надеюсь, никто так каяться не будет, как описано это покаяние. Это покаяние разбойника, висящего на кресте. Луки 23 глава с 39 по 43 стих описана эта история. Давайте вот прочитаем. Луки 23 глава с 39 по 43 стих. «Один из повешенных злодеев злословил его и говорил: „Если ты Христос, спаси себя и нас“. Другой же, напротив, унимал его и говорил: „Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал“. И сказал Иисусу: „Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое“. И сказал ему Иисус: „Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю“». Первый разбойник не поверил, что Иисус Христос, что Иисус есть Христос, то есть помазанник, Мессия. Результатом его неверия было то, что он присоединился к толпе, которая его злословила. Его толпа этого разбойника распяла, но в своем отношении к Господу он был вместе с этой толпой. Толпа злословит, разбойник, терпящий страдания, тоже злословит Господа. Вот нашел для себя источник для злословия. Второй его унимал, и вот его обращение. Он признал Иисуса Христа Господом. Господи, помяни меня, когда придешь в Царствие Твое. Ты царь, у тебя есть царство, и я признаю тебя Господом. Иисус Христос говорит: ныне же будешь со мною в раю. Человек, признающий Иисуса Христа Господом, спасается. Потому что Иисус Христос – Спаситель, Искупитель наш, ибо Он – Господь наш. Интересно просто вот посмотреть на действия этого второго человека, этого разбойника, который покаялся. Можно целую проповедь говорить о нем, но я только на две вещи обращу ваше внимание. Во-первых, он заступался за Господа, унимал своего бывшего друга. Когда мы признаем Иисуса Господа, мы не можем пройти мимо, когда поносят и злословят нашего Господа. Мы не можем спрятаться и стоять в сторонке. И он вступается за Господа. Почему? Он признал Иисуса Христа Господом. Второе его действие. Признав Иисуса Христа Господом, он попросил его о милости. Он не сказал: «Господи, ну у меня вообще-то родители неплохие были, или там дедушка хорошо себя вел, или еще что-то, или так получилось, что я с плохой компанией связался». Нет. Помилуй меня. Когда мы признаем Иисуса Христа Господом, мы тогда просим о его милости. Идем дальше. Еще один из людей, которого описано покаяние, это царь Давид. Вообще-то Давид сам по себе особая личность, муж по сердцу Божьему, сладкий певец Израиля. Его царствование было благословенным, но очень непростым. Больше всего в Писании написаны слова Давида, где он говорил: «Господь мой». Вот я подсчитал, сколько говорили другие пророки, больше Давида «Господь мой» никто не говорил. Вот его признание, вот его сущность жизни – это мой Господь. Да, он согрешил, потому что, друзья дорогие, даже признавая Иисуса Христа Господом, мы имеем плоть, мы люди, мы оступаемся, и все мы много согрешаем. Но когда мы знаем, что есть наш Господь, мы каемся, опять и опять обращаемся к Нему. И вот каково же было покаяние Давида? Кстати, он написал после покаяния 50-й псалом, и он, как вот молитва «Отче наш» – эталон для всех наших молитв, так 50-й псалом – эталон для всех наших покаяний. Просто эталон. И об этом тоже можно говорить отдельно, но я хочу обратить внимание

он пишет покаятельный псалом. Но вот смотрите, друзья дорогие, он говорит: «Я открыл тебе грех мой». Если Господь твой Бог, открывай перед Ним все свои грехи. Мы часто каемся так: «Господи, прости меня за все мои грехи». И так, в общем, перечисли конкретно. Перечисли, где ты грешил. Расскажи Господу, это не надо делать на общем собрании, не надо кормить людей своими грехами, но расскажи Господу в личной молитве о всех своих грехах. Не пытайся украсить себя, не пытайся себя оправдать. Почему? Потому что если Иисус Христос твой Господь, Он в совершенстве знает всю твою жизнь, включая все твои грехи. «Я открыл тебе грех мой». Второе действие Давида, особо важное для нас, это в том, что человек, кающийся и признающий Господа, готов нести любое наказание за свой грех. Это очень важная мысль. Я знаю немало исповеданий, когда приходят на исповедь и спрашивают: «Ну вы только никому не расскажете». Я понимаю, что есть те, кто могут рассказывать это свободно, этого делать нельзя, но мотивация у человека может быть, чтобы никто не узнал. А в церкви вы не будете меня наказывать, вы не расскажете об этом грехе. Можно так, я исповедуюсь и все. Ох, друзья, сегодня, к сожалению, есть такие истории. И для меня это первый сигнал. Не исключено, что покаяние было поверхностным. Мы читаем в 50-м псалме 6 стих такие слова: «Тебе, Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами Твоими сделал, так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем». Если человек после покаяния торгуется с Господом, то это покаяние Каинова. Каин с Господом торговался. Твое наказание – это больше, чем можно снести. Есть и другие люди, которые пытаются себе выторговать. Например, Саул тоже покаялся, мы будем о нем чуть позже говорить. Но он говорит: «Ну, ты меня почти перед людьми. Ты не раскрывай мои все грехи». Так вот, эти покаяния не те, которыми должны быть. Человек, который кается искренне пред Господом, он признает свои грехи и готов нести любое наказание. «Ты праведен, ты чист, ты справедлив, ты действительно поступаешь свято. Тебе, тебе единому согрешил я, потому что я не перед людьми согрешил, а я нарушил правильное взаимоотношение с тобой». Почему грех Давида с Версавией? Я нарушил взаимоотношения с Богом, поэтому я согрешил. Почему человек украл, лукавое делает, обманывает, лжет? Я нарушил взаимоотношения с Богом, я тебе согрешил, и ты праведен в твоем приговоре. Вот это есть истинное покаяние. Еще, друзья, хочу сказать, говоря о покаяниях, покаяние Израиля. Писание говорит нам о том, что настанет час, когда весь Израиль спасется. Писание говорит нам, что придет Избавитель, и Израиль будет спасен. Но в чем будет заключаться покаяние Израиля? Иеремия 31 глава 33 стих. Я два текста прочитаю об этом. Иеремия 31-33. «Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь. Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом». В чем сущность отпадения Израиля? Они не признали Иисуса Христа Господом. Нет у нас царя, кроме Кесаря. Христос не наш царь. Отпадение Израиля в том, что они не признали его Господом. Возвращение, покаяние Израиля будет в том, они назовут меня моим Господом. Они признают мою власть. Захарии 13:9, пророк Захария также пишет о покаянии Израиля, и вот что он говорит: «И введу эту третью часть в огонь, и расплавлю их, как плавят серебро, и очищу их, как очищают золото. Они будут призывать имя мое, и я услышу их и скажу: это мой народ. И они скажут: Господь – Бог мой». Вот это истинное покаяние. Почему, друзья, я заостряю на это внимание? Все живущие здесь и приезжающие сюда должны просить мира Иерусалиму, должны благовествовать об Иисусе Христе. И мы не должны стесняться говорить,

0: истину. Сегодня немало есть израильтян, которые признают Иисуса Христа, ну, во-первых, евреем, во-вторых, признают Его великим пророком, признают Его великим учителем. И таких людей намного больше. Моя первая поездка в Израиль была в 95-м году. И вот сравнивая, сталкиваясь со многими людьми, я хочу сказать, сдвинулось общее направление Израиля к тому, чтобы признать Христа пророком, учителем, но не Господом. Когда мы благовествуем, мы должны говорить: это наш Господь, это Царь Израилев. И покаяние придет истинное тогда, когда признают Иисуса Христа Господом. Хочу сказать еще о некоторых отрицательных примерах покаяния, потому что они тоже оставлены в Писании. Они оставлены нам для того, чтобы нам себя проверить. А может быть, и я не так каюсь, как должно? А может быть, мои дети не так каются, как должно? А может быть, в церкви каются не так, как должно? И наша задача направить на правильный путь, на верное покаяние пред лицом Божьим. Первое отрицательное покаяние, неверное, это покаяние Саула. Когда-то Самуил его обличил, сам Саул кается, он признает себя грешником. Давайте прочитаем 1 Царств, 15 глава, 30 стих. Замечательные слова, говорящие о покаянии Саула. 1 Царств, 15 глава, 30 стих. «И сказал Саул: я согрешил». Правда, четкое признание своего греха. Я не прав. Дальше. «Но почти меня ныне пред старейшинами народа моего и пред Израилем, и воротись со мною, и я поклонюсь Господу Богу твоему». Вот оно покаяние Саулова. Он признал себя грешником. Я не прав. Согласен. Я неправильно поступал, я поспешил, я еще что-то не так сделал, согласен. Но Саула не интересовали взаимоотношения с Богом. Его интересовало больше мнение народа о нем. Не мнение Господа, а мнение народа. Как на меня посмотрят люди? Друзья дорогие, если мы в нашей христианской жизни озабочены тем, как на меня посмотрят люди – это потомки Саула. Это верующие саулята, можно так сказать. Почему, друзья? Потому что самое главное, каковы мои взаимоотношения с Господом? Как Он посмотрит на меня? Другая отрицательная сторона Саула в том, что он не только не интересовался правильными взаимоотношениями с Господом, он не признал Господа своим Богом. Он так и говорит: «Я ворочусь и поклонюсь Господу Богу твоему». Саул, а ведь было же время, когда ты был в числе одних из пророков. Саул, было время, когда ты также пророчествовал. Саул, ты когда-то был смиренным и скромным. Саул, ты хорошо знаешь Господа. Ты знаешь о Господе. Но он признает: «Я ворочусь, поклонюсь твоему Богу». Друзья дорогие, вот так вот бывает в некоторых покаяниях. Признает себя человек грешником, но не признает власть Господа над собой, над своей жизнью, над своими поступками и не ищет восстановления правильных взаимоотношений с Господом. Второе неверное покаяние также оставлено нам в Священном Писании. И это покаяние Иуды. Священное Писание говорит нам о том, немножко о нем. Иуда 3 года, больше 3 лет, ходил с Господом. Он был в числе тех, кого Иисус Христос посылал на служение. Он также получил власть и исцелять, и многие другие чудеса делать. Когда Иуда ходил и проповедовал с другими учениками по городам и селениям, Иуда призывал людей к покаянию. Иуда знал, как надо каяться. Он других учил. Он был посланным на это дело. Но вот настает час, когда он согрешил, и он так и говорит о себе. Матфея 27:3. «Затем, раскаявшись, он раскаялся, но после этого шага он закончил жизнь самоубийством, повесился». Почему? Для него кровь Иисуса Христа – было невинной кровью, но не кровью Господа. Раскаявшись, Иуда не искал восстановления правильных взаимоотношений с Господом. Петр, раскаявшись, искал взаимоотношения с Господом. И мы знаем эту историю. Что еще? Иуда признал, что он не прав. Он раскаялся в том, что сделал. Но Иуда не стал под власть Господа, а решил сам управлять своей жизнью. Иисус Христос не мой господин. Кстати, интересная мысль. Нигде в Писании не сказано, что Иуда признал Иисуса Христа Господом. Трижды сказано, что он называет его учителем. Да, ты учитель. Ты великий человек. Но Господом? Я сам буду решать, что делать с моей жизнью. Я сам покончу свою жизнь. Я признаю, что я не прав. Признаю, это кровь невинная. Признаю его даже праведником. Но я не ищу взаимоотношений с ним. Я не признаю его господином моей жизни. И вот, братья и сестры, здесь просто парадокс. Можно трудиться для Господа. Можно изгонять бесов. Можно называться учеником Иисуса Христа. Но при этом так и не признать Иисуса Христа своим Господом. Сохрани нас всех, Господь, чтобы в наших рядах были такие люди, которые учениками называются, но не признают Иисуса Христа Господом. Третье отрицательное покаяние, и на котором мы и закончим, это покаяние богатого юноши. Вообще-то очень интересная история этого человека, потому что его называют знатным, начальствующим, богатым юношей. Его история записана в некоторых Евангелиях, но прочитаем Евангелие от Марка, 10 глава, с 17 по 22 стих. Евангелие от Марка, 10 глава, с 17 по 22 стих. Давайте откроем и прочитаем, потому что там весьма поучительная история для нас. Марка 10, 17, 22. «Когда выходил он в путь, подбежал некто, пал пред ним на колени и спросил его: „Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?“ Иисус сказал ему: „Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать“. Он же сказал ему в ответ: „Учитель, все это сохранил я от юности моей“. Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему: „Одного тебе не достает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, последуй за мною, взяв крест“. Он же, смутившись от всего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое богатство». Интересная история. Богатый начальствующий юноша, во-первых, хотел спастись. Он пришел к Иисусу Христу как к тому, кто может указать на то, как спастись. То есть он видел, что Иисус Христос – учитель, который знает путь спасения. Он приходит к Иисусу Христу весьма почтительно, пал пред ним на колени. Далеко не все падали пред Господом на колени. Богатый, начальствующий юноша, невзирая на свое богатство, перед Христом, представьте, стоит толпа огромная с Господом, и он падает перед ним на колени. И на коленях просит: «Господи, что мне сделать, чтобы спастись?» Друзья, как бы мы относились к человеку, который пришел к нам на собрание, пал на колени и говорит: «Скажите, что мне делать, чтобы спастись?» Иисус Христос говорит ему: «Сделай, посмотри на заповеди. Господи, я все сохранил». Интересная мысль. Соблюдение заповедей не дает спасения. Соблюдая заповеди, он оставался не спасенным. Братья и сестры, здесь очень важная мысль. Мы не можем заработать спасение соблюдением заповедей. Как раз все наоборот. Получив от Господа спасение, мы соблюдаем заповеди, потому что мы спасены. Мы не зарабатываем спасение, а действуем по воле Божьей, потому что уже спасены. Этот богатый юноша говорит Иисусу Христу: «Я все соблюл». И вот здесь интересные слова. «Взглянув на него, Иисус Христос полюбил его. Домашнее задание. Найдите для себя, кого Иисус Христос еще вот так персонально полюбил. Да, Иоанна. А еще кто? Лазаря. А еще кто? Марфа, Мария. Хорошо, 5 человек. А еще? Вот о ком сказано, что и Христос, взглянув на него, полюбил. Хорошо. Да, этого юношу. Друзья, вот понятно, Господь любит весь мир. Понятно, что все ему дороги и ценны. Понятно, что Иоанна Господь любил, Лазаря, Петра, Иоанна. Это все понятно. Но вот среди вот этих людей, которые пришли Господу искать спасения, кто пришли покаяться, это единственная душа, о которой сказано, что Господь его полюбил, того, кто пришел покаяться. Мы не говорим за учеников, за друзей Господа, того, кто пришел покаяться. Его Господь полюбил, ему приятен этот человек. Друзья, ну вот как бы мы относились к человеку, которого полюбили, который такой уважительный, такой добрый и хочет спастись? Мы бы ему сказали, вот так и так надо делать. Если бы этот человек сказал, не, пока я не готов, мы бы сказали, брат, ходи на собрание, ты поймешь, обязательно покаешься, не уходи, правда? Иисус Христос дает ему последний тест и самый важный. Если хочешь быть совершенным, то все, что имеешь, продай, раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах. Он встает с колен и уходит от Господа. Почему? Иисус Христос сказал ему, твое спасение в том, чтобы признать меня, мою власть над тобой и всем, что ты имеешь. Если хочешь быть спасенным, я тебе говорю, раздай все, так просто. Правда? Не надо какие-то особые дела делать. Раздай все, раздай то, к чему привязано твое сердце. Признай мою власть над собой и над всем имуществом, которое у тебя. Если я Господь, то я управляю всем в твоей жизни. Не просто я говорю какие-то тебе вопросы в духовной жизни делать. Господь, когда Он наш Господин, братья и сестры, Он управляет всеми сферами нашей жизни без исключения. Все должно быть под его властью. Богатый юноша говорит, я на это не готов. Я не готов признать твою власть надо мной и моим имуществом. Я хочу сам управлять своим богатством. Я хочу сам решать, кому сколько дать, родителям дать часть богатства, бедным дать часть богатства, но я сам хочу решать. Друзья дорогие, а как в нашей жизни? Ох, мы часто готовы идти за Господом, но только, Господи, не трогай эту сферу жизни. Не трогай эту сферу жизни. Тут я сам разберусь, тут я сам решу. Тут, пожалуйста, Господи, ну ты ж нам дал свободную волю, ты ж наделил нас разумом. Тут мы сами разберемся. Господи, не входи. Господь не остановил этого юношу. Он не сказал, друг, подожди, ходи за мной, через месяц поймешься. Нет. Это добровольный, свободный выбор. Или ты добровольно признаешь Иисуса Христа Господом, или нет. Итак, братья и сестры, подходя к итогу, давайте зададим себе вопрос. А каково мое отношение к Господу? Кто Он лично для меня? Савл сказал, Господи, что повелишь мне делать? Господи, Ты с этого момента жизни мой повелитель, а у тебя, а в твоей жизни. Может быть, решение многих проблем, которые сегодня ты не знаешь, как решить, а не в том, что где-то ты не подчинен власти Господа. Где-то ты сам с судьбой бьешься, пытаешься решить свои проблемы, но не отдал это в руки Господа. Друзья дорогие, как важно нам помнить, Он один Господин нашей жизни, которому мы должны добровольно и с радостью покоряться. Последний текст Писания, и мы будем молиться. Колоссянам 1 глава 12, с 12 стиха. Колоссянам 1 глава с 12 стиха. Здесь такие слова оставлены для нас. «Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для Него создано. И Он есть прежде всего, и все им стоит». Смотрите, что значит быть Божьим. Смотрите, что значит покаяться, обратиться к Господу. Это значит предоставить Богу возможность, наладив с Ним правильные взаимоотношения, чтобы Он вел нас в Царство Господа Иисуса Христа. И находясь в Его Царстве, мы имеем все необходимое. Мы с Ним, потому что мы им созданы и для Него созданы. Братья и сестры, Господь ожидает от нас, как от церкви своей, как от своих детей, что мы, обратившись к Нему, получив рождение свыше, ставши новыми людьми, добровольно и с радостью покоряемся Ему, добровольно и с радостью выполняем Его волю во всех сферах нашей жизни. Да благословит нас Господь помнить наше назначение. Да благословит нас Господь, что первый шаг нашего покаяния, нашего обращения, наше покаяние – это восстановление правильных отношений с Богом и признание Его власти над собой. И да благословит нас Господь жить так, чтобы люди, окружающие нас, сказали так: «Этот человек живет не под властью законов государства, не под мнением чужих людей, он Божий раб и живет для Господа и по Его воле. Аминь».
1: Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

0: Германии 21 час.
1: Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: Радио Зегенсвелле, Волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Иоиль. Имя Иоиль, по-еврейски Иоэл, означает «Господь есть Бог». В Библии упомянуто более 10 человек, носивших это имя. Но оставил после себя пророческую книгу Иоиль, сын Вафуила, о деятельности которого в Библии ничего не сказано. По содержанию книги этого пророка можно думать, что он жил в Иудее, возможно, в Иерусалиме, и пророчествовал в такое время, когда царя или совсем не было, или царь не управлял страною, а передовые места занимали священники и старейшины. В доме Господнем совершались обычные жертвоприношения. На идолопоклонство пророк не жалуется, осуждает только пьянство и равнодушие. Принимая все это во внимание, многие думают, что Иоиль пророчествовал в дни Иоаса, когда за малолетнего царя страною управлял священник Иодай, 2 Паралипоменон 24:1-16, которого похоронили в городе Давидовом с царями, потому что он делал доброе в Израиле и для Бога, и для дома его. Возможно, он был одним из тех пророков, которых Господь посылал к Иоасу по смерти Иодая, 2 Паралипоменон 24:19. Думающие так относят пророчество Иоиля к 830 году до Рождества Христова. В его пророчестве не упоминается ни Ассирия, ни Вавилон, а только старые враги Иудеи – Тир, Сидон, Филистимляне, Египет и Едом. Другие же думают, что Иоиль пророчествовал после возвращения евреев из Вавилона, когда в Иудее вообще не было царя. А персидский царь Артаксеркс дал большие права священникам. Тьездри, 7 глава, с 21 по 26 стих. Книга пророка Иоиля у евреев делится на 4 главы. Первая глава имеет 20 стихов, вторая – 27, третья – 5, отделенных от второй, а четвертая – 21, те же, что у нас в третьей. Пророческому видению предшествовало всенародное бедствие, которое пророк так описал. «Оставшиеся от гусеницы ела саранча, оставшиеся от саранчи ели черви, а оставшиеся от червей доели жуки». 1.4. К этому добавилась засуха, о которой читаем следующее. «Как стонет скот! Уныло ходят стада волов, ибо нет для них пажити. Томятся и стада овец. К тебе, Господи, взываю, ибо огонь пожирал злачные пастбища пустыни, и пламя попалило все дерева в поле. Даже и животные на поле взывают к тебе, потому что иссохли потоки вод, и огонь истребил пастбища пустыни». 1.18.20. Для отвращения этого бедствия пророк Иоиль призывал к покаянию. В первую очередь обратился к искателям веселья. «Пробудитесь, пьяницы, плачьте и рыдайте все, пьющие вино о виноградном соке, ибо он отнят от ус ваших». 1.5. Затем перешел к земледельцам и садоводам. «Краснейте от стыда, земледельцы, и рыдайте, виноградари, о пшенице и ячмене, потому что погибла жатва в поле. Засохла виноградная лоза, и смоковница завяла. Гранатовое дерево, пальма и яблонь, все дерева в поле посохли. Потому и веселье у сынов человеческих исчезло». 1.11.12. В заключение пророк призывал духовенство. «Припояжьтесь вретищем и плачьте, священники, рыдайте, служители алтаря. Войдите, ночуйте во вретищах, служите Богу моему, ибо не стало в доме Бога вашего хлебного приношения и возлияния. Назначьте пост, объявите торжественное собрание, Созовите старцев и всех жителей страны сей в дом Господа, Бога вашего, и взывайте Господу. 1.13.14. От постигшего страну бедствия пророк обращает свой взор к чему-то еще большему и страшнейшему. О, какой день! Ибо день Господень близок! Как опустошение от всемогущего придет он! 1.15. Этот день Господень пророк так описал. День тьмы и мрака, день облачный и туманный, как утренняя заря распространяется по горам народ многочисленный и сильный, какого не бывало от века, и после того не будет в роды родов. Пред ним пожирает огонь, за ним палит пламя. Перед ним земля, как сад едемский, а позади его будет опустошенная степь, и никому не будет.

Персы и римляне не производили подобного опустошения. Многие толкователи Библии думают, что пророк Иоиль видел и описал нашествие Гога и его полчищ на Иудею, какое совершится перед вторым пришествием Господа Иисуса Христа. Описавший грядущее бедствие, какое вполне возможно уже при теперешней военной технике, пророк дает своему народу практический совет. «Вострубите трубою на Сионе, назначьте пост и объявите торжественное собрание. Соберите народ, созовите собрание, пригласите старцев, соберите отроков и грудных младенцев. Пусть выйдет жених из чертога своего и невеста из своей горницы. Между притвором и жертвенником да плачут священники, служители Господни, и говорят: «Пощади, Господи, народ Твой! Не предай наследие Твоего на поругание, чтобы не издевались над ним народы. Для чего будут говорить между народами, где Бог их?» 2.15.17. Сказавши, что народ должен сделать для отвращения бедствия, пророк возвестил и действия Господне. «Тогда возревнует Господь о земле своей и пощадит народ свой. И ответит Господь и скажет народу своему: «Вот, я пошлю вам хлеб и вино и елей, и будете насыщаться ими, и более не отдам вас на поругание народам. И пришедшего от севера удалю от вас, и изгоню в землю безводную и пустую, переднее полчище его в море восточное, а заднее в море западное. И пойдет от него зловоние, и поднимется от него смрад, так как он много наделал зла». 2.18.20. После этого наступят времена изобилия, радости и безопасности. Третья глава книги пророка Иоиля, у евреев 4, является как бы пояснением к Дню Господню, описанному во второй главе. Названо время. «Ибо вот в те дни и в то же время, когда я возвращу плен Иуды и Иерусалима, я соберу все народы и приведу их на долину Иосафата, и там произведу над ними суд за народ мой и за наследие мое Израиля, который они рассеяли между народами и землю мою разделили». 3.1.2. В мае 1948 года появилось независимое государство Израиль, которое всеми силами старается собирать и устраивать евреев на земле их праотцов, а от июня 1967 года Иерусалим считается столицей этого государства. В наше время официально устраиваются конференции по разоружению, а втайне все народы вооружаются, и этим приближают исполнение слов пророка. «Провозгласите об этом между народами. Приготовьтесь к войне, возбудите храбрых. Пусть выступят, поднимутся все ратоборцы. Перекуйте орала ваши на мечи и серпи ваши на копья. Слабый пусть говорит: я силен. Пусть воспрянут народы и не зайдут в долину Иосафата. Ибо там я воссяду, чтобы судить все народы отсюду, толпы, толпы в долине суда. И возгремит Господь Сиона и даст глас свой из Иерусалима, содрогнется небо и земля, но Господь будет защитою для народа своего и обороною для сынов Израилевых». 3:9-10, 12:14-16. Такой будет конец всемирных военных приготовлений. Слова «долина Иосафата» могут означать долину Кедронскую, находящуюся у восточной стены Иерусалима, и могут означать долину Господня Суда, так как имя Иосафат означает «Господен Суд». Частичное исполнение пророчества об излиянии Духа Святого совершилось в день Пятидесятницы, когда Дух Святой сошел на апостолов Христовых, Деяния апостолов, 2 глава с 14 по 18 стих, как об этом свидетельствовал апостол Петр. И от того времени до наших дней совершается дальнейшая часть пророчества. «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется», написал нам апостол Павел к римлянам, 10 глава, 13 стих. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 22 часа.
1: Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 6 за 2021 год.
2: Свидетельство. Анна Водневская. Живая память. На окраине небольшой деревушки Урославля и сегодня стоит маленький домик под соломенной крышей, с окнами к реке, с зеленым лугом, где летом бродят колхозные стада, а зимой под солнцем серебрится снежная равнина. Там я родилась и росла вместе с братьями и сестрами. Там я училась в советской школе. Тяжело было отцу и матери выводить в люди 5 детей. Мне хорошо помнится, как мать становилась на колени перед маленькой иконкой и что-то долго шептала, роняя слезы. Однажды ночью я прислушалась к ее шепоту. Послышалось мое имя. Я спросила: «Что это ты, мама, обо мне говоришь?» «Молюсь за всех вас перед святым угодником. Будь хорошей, послушной девочкой, никого не обижай. Бог с неба все видит. Непослушных наказывает, а будешь родителей слушать, счастлива будешь». Глубоко в сердце запало это слезное слово матери, ее совет, поучение. Это наставление стало для меня законом на всю жизнь. Однажды учитель в школе сказал мне: «Скажи маме, пусть она выбросит своих богов из дому». Ничего я не сказала матери, боялась ее обидеть, но часто думала: какой может быть Бог, если его никто никогда не видел? Во время революции отец потерял здоровье. Нам пришлось рано, с 7-8 лет, работать на поле, помогать матери. Но бедность нас не удручала. Мы радовались нашей любви, вместе побеждали горе. По окончании средней школы мне хотелось как можно скорее выйти на самостоятельную дорогу, чтобы не быть бременем для родителей. Мать неустанно обо мне молилась, и по ее молитвам я была принята в специальную школу с государственной поддержкой. Спустя год я принесла родителям свою первую получку. Вся наша семья радовалась. Однако радость была недолгой. Началась война. Отец был мобилизован. Пришли немцы. Маму с детьми выбросили из дому, а меня, моего брата и сестру отправили в Германию. Мать не вынесла разлуки и горя и через несколько месяцев отошла к Богу. Страшная, тяжелая жизнь в Остовском лагере подорвала мое здоровье, свалила в постель. И тут я впервые стала думать о смерти и спрашивать себя: а вдруг и в самом деле есть загробная жизнь? Какой ответ я дам Богу? Пожить бы еще немножко, ну хотя бы до конца войны. Да вернуться на родину. Так мечтала я. Но это были только грезы. В действительности я была почти уверена в том, что полежу еще немножко, и немцы непременно отправят меня к смертникам. В такой критический момент Богу угодно было, чтобы я встретилась с моим будущим мужем. Мы с ним познакомились еще в России, но не ожидали встретиться в Германии. Эта встреча облегчила мою участь. Когда я выходила за него замуж, война уже заканчивалась. Но на второй день после брака нас разлучили. Новое мытарство, страхи, слезы, неизвестность. Война закончилась. Началась репатриация. Мы с мужем снова были вместе. Домой решили не возвращаться. Муж был уверен, что союзники — наша верная защита. Но оказалось наоборот. Мужа и многих подобных ему посадили под замок, чтобы насильно отправить на родину. Прошел целый год в жуткой неопределенности, в постоянном страхе. Однажды мне сообщили, что муж вместе с сотнями других бывших советских военнослужащих уже отправлен на родину. Я потеряла сознание. А когда пришла в себя, то решила, что жизнь разбита. В безграничном отчаянии я направилась к мосту за городом, чтобы покончить с собой. Был конец февраля 1946 года. Когда я оказалась за городом, солнце еще не взошло. В предрассветной мгле на небе все еще мерцали звезды. Окружающая тишина и мое одиночество наполнили душу воспоминаниями детства. В моем воображении всплыл яркий образ матери. Как живая она стояла передо мною, кроткая, терпеливая, любящая. Вспомнились ее заветы. Незаметно для себя я опустилась на колени и долго стояла без слов молитвы, глядя на небо. Я не знала, как молиться и что сказать Богу, но слова пришли сами. «О Бог моей мамы! Спаси, помилуй и защити меня на чужой земле! Ты видишь, я теперь одинока и никому не нужна. Единственную мою радость и опору моего мужа отняли у меня злые люди. О Боже, Ты отвечал на молитвы моей мамы, значит, Ты всемогущ. Верни мне мужа». Вдоволь я тогда наплакалась, а когда поднялась, то почувствовала на сердце какое-то необычайное облегчение. Не знаю почему, но я решила, что Бог услышал меня и сделает невозможное. Домой я вернулась поздно. Помню, как легко стало на сердце от выплаканных слез, как радостно было от сознания незримого прикосновения Божьего к моей израненной душе. Открыв машинально сумку, чтобы взять платок, я увидела косметический карандаш, которым подкрашивала глаза. И здесь я задумалась, нужен ли мне этот карандаш? Могу ли я, христианка, пользоваться этой неотъемлемой вещицей почти каждой дамской сумочки? Моя совесть осудила меня, и я сказала себе: «Нет, никогда. Кто во Христе, тот новое творение. Древнее прошло, теперь все новое». Я тогда же выбросила карандаш через окно в густые заросли малинника. Хотя мне никто никогда не говорил, что краситься верующим сестрам предосудительно, стало ясно, что лично я краситься не должна и никогда больше не буду. И действительно, думала я, зачем мне казаться лучше, чем я есть на самом деле? Муж полюбил меня такой, какая я есть, и никогда не требовал от меня этого ненужного прихорашивания. А теперь тем более, пусть все убедятся в том, что я стала чадом Божьим. Можно сказать, что все это внешнее, показное, мелочное, не заслуживающее внимания. Вполне согласна. Но не будем забывать, что вся наша жизнь состоит из таких мелочей. И если моя вера не помогает мне одерживать победу над мелочами или бессильно освободить меня от тех или иных слабостей и греховных привычек, то такая вера мертвая. Бог говорит: «Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу». Ясно, что жертва Богу должна быть чистой не только внутренне, но и внешне. Подкрашенная жертва Богу не нужна, думала я. Расправившись со всей своей парфюмерией, я легла в постель с чувством окрыленного ожидания, с надеждой на какое-то чудо. И чудо свершилось. Около полуночи в мою комнату постучала соседка. Не дождавшись ответа, она вошла и, подбежав к моей кровати, взволнованно сказала: «Где же ты пропадаешь? Весь день ждала тебя. Твой муж жив. Он в госпитале. Вот его записка». Я взглянула на крошечный клочок бумаги и не поверила глазам. Это был почерк мужа. Он писал: «Благодари Бога днем и ночью. По его милости я жив и нахожусь в госпитале». Господь ответил на мою первую молитву. Дорогие читатели, вы можете назвать это совпадением, но для меня это было свидетельство Божье, что Он силен невозможное сделать возможным. Теперь я уже не сомневалась в Его существовании. Через несколько месяцев Бог таким же чудесным путем привел ко мне здорового мужа. С этого времени муж стал ревностным православным прихожанином. Но в душе его шла великая духовная борьба,
3: В своих поисках истины в церкви, а не в Боге, муж вскоре пришел к разочарованию и начал пить. Помочь ему в переживаниях я не могла. Хотя Бог многократно спасал меня и помогал в жизни, я все еще была далека от Него и мало знала о Божьем плане спасения. И снова Бог пришел на помощь. Помню, муж сказал мне: «Или я вновь стану атеистом, или буду настоящим верующим». Мне не нравились его увлечения духовными вопросами в тот период, когда его жизнь все еще хромала на оба колена. Однажды вечером, придя домой с хлебом, муж положил его на стол и сказал: «Взгляни на хлеб. Это хлеб с неба. Он не наш, не земной, а небесный». В его глазах горел огонь радости и счастья. Мне показалось, что он по обыкновению пьян, но вскоре я убедилась, что он совершенно трезв, хотя это не утешило меня, а еще больше насторожило. Он открыл настежь окна и, поставив рядом на колени нашего сына, начал молиться: «Господи, Ты спас меня сегодня! Ты дал мне жизнь вечную и притом даром, такому ничтожному! Отныне я Твой, желаю быть всегда Твоим! Господи, спаси же и мою жену». «Значит, опять беда», — подумала я. «Муж потерял рассудок. Как может он говорить, что Бог дал ему жизнь вечную? И почему он молится о моем спасении? Разве я погибаю?» Я понимала спасение как избавление от физической опасности. О душе тогда еще не думала, и о том спасении, о котором молился муж, ничего не знала. Мне стало тяжело, и я заплакала. Я боялась за мужа. Но все мои опасения оказались напрасными. Господь действительно спас мужа, спас от многих пороков и грехов. И я убедилась, что муж стал иным, совершенно неузнаваемым, словно вновь родившийся человек. Позже я узнала, что Бог может духовно возрождать людей, давать им новое сердце и очищать их жизнь. Я узнала, что для подобного духовного возрождения нашего сердца обрядовой религии, которой я придерживалась, недостаточно. Нужна живая вера. Но, зная обо всем этом, я не думала, что и мне надо покаяться перед Богом. Мне казалось, что я очень добрая, хорошая и безгрешная, что могу спастись и без покаяния. Но, читая Слово Божье, я увидела, что это далеко не так. Однажды я решила пойти вместе с мужем на молитвенное собрание. Когда я слушала проповедь, Бог открыл мне порочность моего сердца, но обратиться к Нему я не решалась. Позже, когда читали о голгофских страданиях Христа, я не выдержала и залилась слезами. Мне ясно представилось, как много и тяжело страдал за меня Христос, а я такая неблагодарная. «Разве это не тяжкий грех?» — думала я. Помню беседу с проповедником, простую, доступную, понятную. В сердце вкладывалась великая истина о рождении свыше как единственном условии спасения. «Должно вам родиться свыше», — звучали в ушах слова Христа. «А как родиться?» — спрашивала я у брата, беседовавшего со мной. «Да разве это наше дело знать как?» — отвечал он. «Ведь Бог рождает, а не мы. Он и знает как». Помню и никогда не забуду своего покаяния и обращения к Христу. Склонив колени, я воззвала к Богу и во имя Его Единородного Сына попросила прощения. Я сказала: «Боже, отдаю Тебе мое сердце навсегда. Жажду быть всегда с Тобой. Хочу иметь уверенность в своем спасении». И Господь послал мне радость спасения и уверенность. У меня могут спросить, как я узнала, что Бог услышал мою молитву, простил и принял меня. Я просто поверила Его словам. Христос сказал: «Верующий в Меня имеет жизнь вечную». Моя уверенность основана на Его слове. Христос возродил меня к новой жизни ровно через 5 недель после обращения мужа. Проза. Надежда Орлова. «Плечо друга и локоть товарища». Эпиграф. «Я строю на плывущем под ногами, на уходящем из-под ног песке». Борис Слуцкий. Прогуливать рабочие дни на картошке было нельзя. Это строго наказывалось, вплоть до отчисления из института. Все студенты были в курсе, однако всегда находились такие, которых даже подобная угроза не могла заставить ежедневно выходить на поле подшефного колхоза. Анисов был один из них. Вот он, страдалец, грустно идет по грядкам с полупустым ведром и ковыряет носком грязного резинового сапога комья земли. Весь вид выражает уныние и бесконечную печаль. Тяжело вздыхает и, перевернув ведро, усаживается на него. Не спеша вынимает из кармана рабочей куртки мятую пачку папирос, закуривает и задумчиво смотрит в тусклое осеннее небо, бухнувшее дождями, на бесконечные равнины среднерусской полосы, рассеченные линиями грядок, на расплывающуюся желтизну ранней осени. Голова тупо болит после ящика пива, что было куплено накануне в сельпо. Полежать бы. В посадках, отделявших колхозное поле от шоссе, разбросаны клочки сена. Туда, что ли, податься? «Анисов, чего расселся?» С медленно тянущегося по полю трактора кричит старший по отряду Толик Зайцев. «И так, словно красносолнышко, вижу тебя на уборке. Еще и прохлаждаешься. Вот погоди, будет подведение итогов». «Иду, иду», — мрачно бубнит Анисов, гася окурок в гнилой картошке. Поднялся, взял ведро, несколько секунд смотрел на вывалившиеся клубни, махнул рукой и, не подбирая, двинулся вдоль грядки, продолжая пинать ногой засохшие комья. «Хоть бы ливануло», — с тоской думал Анисов, глядя на бесконечное поле, на котором тут и там виднелись группки студентов. Парни несли ведра, а девушки собирали в них картошку. Позади тянулся трактор, в который и ссыпали урожай. В прицепе сидел Зайцев, он ровнял гурт и руководил всем процессом. Самые проворные быстро проходили свои грядки, а потом отдыхали, сидя на перевернутых ведрах и ожидая других. Курили. Парни заигрывали с девчонками, рассказывали анекдоты. Старшие просвещали первокурсников, говорили о том, что их ждет на факультете, давали характеристики преподавателям, открывали маленькие хитрости большой науки. Как только последние трудяги достигали края поля, все занимали стартовую позицию на новых грядках и начинали двигаться в обратном направлении. В сторону поселка, в сторону обеда, ожидающего их в небольшой колхозной столовой. Настоящая жизнь начиналась только вечером, когда во дворе детского сада, отданного временно под общежитие студентам, разводили костер, пекли картошку, играли на гитаре. Анисов и трое его товарищей доставали из укромного места в подсобке заранее приготовленный ящик и, раскачиваясь на ржавых, визгливо скрипевших качелях, пили пиво и философствовали обо всем на свете. Гомонили далеко за полночь, поэтому не каждому удавалось утром вновь оказаться на картофельном поле. В первом ряду сидели представители деканата и секретарь комсомольской организации факультета Наташа Карпушкина. Аудитория быстро заполнялась студентами и преподавателями. В 9:50 Наташа вышла вперед и негромко сказала: «Комсомольское собрание считаю открытым. На повестке дня один вопрос – итоги уборки картофеля в подшефном колхозе». И началось. Саша Юдин, стоявший у дверей, периодически выглядывал в коридор и, широко улыбаясь, провозглашал: «Следующий!» Обреченно вздохнув и покаянно повесив голову, следующий входил в аудиторию. «Ну, Сволков, почему 10 пропущенных дней по неуважительной причине?» «Я болел», — тихо сопел Волков. «Интересно, чем это ты болел? Где справка?» «Ну, я просто не обращался в поликлинику». «Все ясно», — жестко прервал декан Сергей Петрович, статный мужчина в сером костюме и при галстуке. «Что скажет комсомольский актив?» «Предлагаю дать Волкову в качестве наказания комсомольское поручение оформить к 7 ноября стенгазету». Также негромко проговорила Карпушкина. «Кто за? Прошу голосовать». «Вот, пожалуйте, Вадим Козлов. 9 дней без уважительной причины. В чем дело, Козлов? Где вы были, когда ваши товарищи старались на трудовом фронте?» «Я болел», — бодро заявил Козлов. «Вот справка». Он достал из кармана и бережно передал секретарю больничный, стоивший ему целых 50 рублей. «Спасибо Вере», — подсобила подруга. Познакомились на дискотеке в Доме культуры вагоностроительного завода или в «Вагонке», как называли его местные. Девушка оказалась студенткой медучилища. Вадим тогда сразу понял, что это важная встреча. «Хорошо», — кисло процедил декан. Комсомольское собрание шло своим чередом. «Следующий», — улыбнулся коридору Юдин. В аудиторию вошел Анисов. «Так-с, ого! 18 дней прогула, вот это да!» Зал слегка затих, тянуло на отчисление. «Что ж, по-видимому, с товарищем Анисовым нам придется расстаться, так и не познакомившись», — зловеще произнес декан. «Однако послушаем, что скажет этот комсомолец». Анисов похолодел. Он представил отца, врача-терапевта из ЦРБ, далекого районного поселка, его сутулые плечи, глаза за толстыми линзами, сидеющие виски, вечный стетоскоп на шее. Представил маму, воспитательницу детского сада, каждый вечер вырезающую из цветной бумаги какие-то наглядные пособия. Представил свое возвращение в их двухкомнатную квартиру, велосипед в прихожей, подвешенный к потолку, чтобы не мешал проходу, комнату, которую делил с младшим братом Шуркой, свою тахту, застеленную клетчатым пледом, плакат с Депеш-мод над ней.
4: «А я не комсомолец», — неожиданно выпалил он.
3: Зал окончательно затих.
4: «Как это не комсомолец?» — хрипло спросил декан. «Ну, понимаете, так получилось», — торопливо начал объяснять Анисов. «Я болел, когда всех принимали, а потом все как-то не получалось, все некогда было».
3: «Так он не имеет права присутствовать на нашем собрании», — совсем тихо сказала Карпушкина и, помолчав, добавила.
4: «И применять к нему меры мы не можем. Он же не состоит в организации».
3: Система стала сбоить, столкнувшись с нетривиальной ситуацией.
4: «Хм-хм!»
3: — откашлялась Софья Викторовна, куратор первого курса, молодая и амбициозная особа.
4: «Я что-то не понимаю. На педагогический факультет зачислен студент не комсомолец? Через 5 лет мы выпустим учителя не комсомольца? Как это произошло?»
3: Декан нервно заерзал на скамейке, понимая, в чей огород летят камни.
4: «А как же...» — Сергей Петрович не успел закончить фразу, его перебил Анисов. «Я всегда очень-очень хотел стать комсомольцем, честное слово».
3: «Зачем?» — промурлыкала Софья Викторовна. «Зачем тебе комсомол?»
4: «Как же зачем?» — волнуясь, сказал Анисов. «Чтобы быть в передовых рядах советской молодежи, чтобы строить коммунизм, чтобы нести освобождение всем рабочим во всем мире».
3: «Так строй своим трудом!»
4: «Кто мешает?» — резонно заметила куратор.
3: «Один не могу», — печально промолвил Анисов. И тут же, встрепенувшись и распрямив плечи, слегка откинув голову назад так, что стал похож на Павку Корчагина, Буденовки только не хватало, быстро и четко произнес. «Мне просто необходима коллективная поддержка, плечо друга и локоть товарища». Анисова понесло. Осознание важности момента, определяющего его дальнейшую судьбу, помогло вспомнить все, что внушалось долгие школьные годы, и выдать это на гора.
4: «Товарищи, друзья!» — вещал он, вдохновенно вглядываясь в многоликую аудиторию. «Борьба за мир, освобождение рабочего класса от цепей капитала, построение светлого будущего — вот задачи, стоящие перед нами, молодыми, идущими на смену славному поколению наших дедов и отцов. Вне комсомола я чувствую себя невостребованным, находящимся за бортом общественной жизни. Поэтому сегодня перед лицом своих товарищей прошу принять меня в ВЛКСМ».
3: Карпушкина побледнела. Сергей Петрович побагровел. Софья Викторовна слегка зарумянилась. Всем было так неудобно, будто присутствующие разом оголились на глазах у всей аудитории. Пафосные речи, такие привычные, обыкновенные, когда звучали с трибун, из уст этого первокурсника, пропившего и прогулявшего рабочие дни в колхозе, а теперь пытающегося спастись с помощью лозунгов и партийных кричалок-заклиналок, неприятно резали слух. Даже самым прожженным лицемерам этот фарс был крайне неприятен. Да, они произносили то же самое, но им это было положено. Это был их хлеб, их задача, их работа. А вот он, этот Анисов, какое право имел использовать такие запрещенные приемы, с абсолютно невинным видом говорить идеологическую ложь, да так, что не возразишь? Все прекрасно понимали, что он издевается, откровенно и нагло смеется над всеми этими серьезными, важными дяденьками и тетеньками, но сделать ничего не могли. Ну что тут возразишь? Формально все верно.
4: Прокряхтел декан, вы действительно хотите вступить в комсомол, Анисов? Он попытался придать вопросу саркастическую интонацию, но натолкнулся на совершенно нахальный взгляд широко распахнутых ясных голубых глаз. «Конечно! А как же?» Студенту даже не хватило воздуха. Так он был обескуражен вопросом Сергея Петровича. «Кто же не хочет быть членом самой передовой, самой лучшей молодежной организации? Миллионы советских юношей и девушек каждый год вступают в ее ряды. Об этом мечтают другие миллионы в тех странах, где еще не наступило торжество марксизма-ленинизма». Анисов сам себе удивлялся. Речи текли свободно и легко. Наука лживых лозунгов и лицемерных практик не прошла даром. Собственная речь захватила его. Ощущения были как на качелях там, во дворе колхозного детсада, когда, выпив бутылку пива, летишь вниз.
5: «Предлагаю установить для Анисова испытательный срок 1 месяц и дать первое комсомольское поручение. Пусть организует работу по уборке территории института перед празднованием Великой Октябрьской революции».
3: Анисов сидел на лавочке в сквере перед зданием института. Курил. Задумчиво следил глазами за людской толпой в ранних октябрьских сумерках. Чувствовал усталость и опустошенность. Грош цена всем этим собраниям и речам. Главное, не исключили. Не придется возвращаться в заштатный поселок, оправдываться перед родителями. Вспомнились слова отца. «Запомни, сынок, лицемеры и фарисеи — самые живучие человеческие представители. Это я тебе как врач говорю». Прав отец. Мертвые системы, имитирующие жизнь, легко взламываются. При желании в них легко внедриться, под них легко подстроиться, вписаться, мимикрировать и стать своим, пока это нужно. А там видно будет.
6: Ольга явно не успевала к началу семинара, несмотря на то, что от остановки трамвая бежала бегом. Шарфик сбился на бок, левая туфля натерла ногу, волосы выбились из-под берета. Тяжело дыша, девушка взбежала на ступеньки и потянула ручку тяжелой двери. Та с трудом подалась, но сразу у входа путь преградила грозная фигура охранника. «Куда?» — сердито спросил он.
7: «На семинар». Восстановить дыхание было трудно.
6: «Семинар уже 15 минут как начался, пустить не могу».
7: «Ну, пожалуйста», — законючила Ольга, — «весь наш курс там».
6: «Вот будет перерыв через полчаса, тогда войдете. А сейчас не могу, не просите. Приказ».
7: И он закрыл дверь. Ольга пыталась еще что-то объяснять, но так и осталась стоять в одиночестве на ступеньках института. От обиды хотелось зареветь. Еще 3 недели назад стало известно, что из Санкт-Петербурга приезжает известный профессор. Она слишком поздно узнала, что из учебного корпуса встречу перенесли в актовый зал административного здания, поэтому в последние минуты пришлось добираться с противоположного конца города. Думала, успеет, но долгое ожидание трамвая и вечерние пробки не оставили шанса. Девушка присела на скамейку. Ранние октябрьские сумерки быстро накрывали институтский скверик. Через некоторое время стало совсем темно. Вдруг дверь открылась, и Ольга было встрепенулась, но напрасно. На ступеньке вышел пожилой дядечка, закурил. Был виден огонек спички. И, оглядевшись вокруг, направился к ней и уселся рядом. Несколько минут оба молчали. Потом он спросил: «Что вы тут делаете, милая барышня, одна в темноте?»
8: «Жду перерыва, чтобы пройти на семинар», — грустно ответила Ольга.
7: «Что, Цербер не пускает?» — посочувствовал он.
8: «Не пускает», — вздохнула Ольга. «Я опоздала на 15 минут, и вот теперь жду, когда первая часть закончится».
7: «Не расстраивайтесь, ничего важного не пропустите». Опять наступило молчание. Ольга все никак не могла успокоиться и с обидой думала: «Господи, ты же знал, как это важно для меня, как я хотела туда попасть. Почему же допустил, что так поздно увидела объявление об изменении? Ну почему?» Опять захотелось плакать. Сейчас все однокурсники во главе с Софьей Викторовной, пожилой дамой, по традиции выступающей в роли куратора первого курса, сидят в зале, а она, одинокая и несчастная, примостилась на краешке скамеечки в облетевшем осеннем скверике. Над пожухлой травой стал подниматься туман. Со стороны остановки послышался звон трамвая. «Тройка поехала», — автоматически отметила Ольга. Вдоль ограды прошел мужчина с собакой, которая несколько раз тявкнула в их сторону, так для порядка. Девушка покосилась на соседа, но в темноте видела только нечеткий силуэт и огонек сигареты. «Как странно все! И это глупое опоздание, и этот осенний вечер, и эти минуты, что текут так бессмысленно, бесполезно. И сделать ничего нельзя. Дверь не откроешь, время не ускоришь. И этот сосед, наверное, из институтской администрации. И почему сел рядом? Вон сколько скамеек свободных». Будто кто-то за руку привел обоих и посадил, чтобы подумали о своем поведении. Это Ольга вспомнила первую учительницу, Лидию Ивановну. Когда ученик вел себя на уроке плохо, она оставляла его после занятий, усаживала за первую парту, а сама начинала проверять тетрадки. В классе стояла тишина, минуты текли медленно-медленно. Провинившийся школяр сидел и печально глазел в окно. Через некоторое время Лидия Ивановна поднимала голову, задумчиво смотрела на ученика и спрашивала: «Ну, подумал над своим поведением?» «А вы в Христа верите?» — неожиданно спросила Ольга и сама поразилась этим словам, вот уж не ожидала от себя. Огонек завис в воздухе. Рука так и не донесла сигарету до губ. «Простите, что вы сказали?» — мужчина закашлялся. «В Христа верите?» Уже увереннее и чуть громче спросила Ольга. «Нет, я не признаю идеологии. Это мертвые системы». «Бог не идеология и не система. Он живой. И когда-нибудь он будет судить вас».
9: «Меня? Помилуйте, за что?»
7: «За то, что не верите в него». Мужчина спросил каким-то странным голосом: «Вы кто такая? Откуда вы вообще взялись?» «Я студентка. Опоздала на семинар, чтобы...»
9: «Это я уже слышал».
7: «Чтобы отнять у вас оправдание».
9: «Какое оправдание? Вы с ума сошли?»
7: «Оправдание перед Божьим судом, что вы никогда не слышали о нем. После нашей встречи вы уже не сможете так сказать. Так вот, слушайте». Подумалось, помягче надо бы с человеком, поделикатней. Но слова продолжали срываться с губ. «Все мы грешники и должны были пойти в ад, но Христос очень любит людей, поэтому взял на себя наши грехи. А кто не поверит в него, будет предан суду и вечным мучениям».
9: «Ерунда. Не верю я во все это. Во-первых, никто никого не любит. Во-вторых, даже если подобный суд когда-то будет,
7: «Сумею оправдаться». Он махнул рукой, словно отогнал все претензии. «Слово — мой профессиональный инструмент».
8: «Не оправдайтесь. Бог смотрит на сердце и видит все наши мысли».
7: «Ха! Был я и на таком суде, где все знали мои мысли, но против слова ничего сделать не могли.
8: Просто судьи были такие же, как и вы. Вы все были в одной, как вы выразились, системе. По всей видимости, действительно мертвый».
7: «Что вы мне тут наговорили?» — возмутился невидимый собеседник с волнением в голосе.
8: «Только то, что должна была».
7: Яркий сноп света упал на ступеньки. Открылась дверь, и на улицу вышли несколько человек.
8: «Перерыв!» — вскочила Ольга. Быстрым шагом она двинулась к входу.
7: А он остался сидеть, задумчиво вглядываясь в пустоту. Странная девушка взбудоражила его сознание. Ее горячность и искренняя убежденность заставили сердце биться быстрее, вызвали смутное ощущение тревоги. Высший суд, грехи, слова, слова. И любви нет, одно только предательство, интриги, зависть, приспособляемость. Все эти лицемерные плечи друзей, готовые затереть тебя, и коварные локти товарищей, только и ждущие момента, чтобы оттолкнуть более слабого. И все мы — мертвые винтики этой мертвой системы. Сердце вновь забилось ровно, спокойно. Одиночество привычно накрыло Анисова, как осенняя тьма.
10: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: В Германии 23 часа.
1: Евангелие от Луки. Глава 10. После сего избрал Господь и других 70 учеников и послал их по два пред лицом Своим во всякий город и место, куда Сам хотел идти, и сказал им: «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Идите, я посылаю вас, как агнцев среди волков. Не берите ни мешка, ни суммы, ни обуви, и никого на дороге не приветствуйте. В какой дом войдете, сперва говорите: «Мир дому сему». И если будет там сын мира, то почиет на нем мир ваш, а если нет, то к вам возвратится. В доме же том оставайтесь, ешьте и пейте, что у них есть, ибо трудящийся достоин награды за труды свои. Не переходите из дома в дом. И если придете в какой город и примут вас, ешьте, что вам предложат, и исцеляйте находящихся в нем больных, и говорите им: «Приблизилось к вам Царствие Божие». Если же придете в какой город и не примут вас, то, выйдя на улицу, скажите: «И прах, прилипший к нам от вашего города, отрясаем вам. Однако же знайте, что приблизилось к вам Царствие Божие. Сказываю вам, что Содому в день онный будет отраднее, нежели городу тому. Горе тебе, Хоразин, горе тебе, Вифсаида, ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они, сидя во вретище и пепле, покаялись. Но и Тиру, и Сидону отраднее будет на суде, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься. Слушающий вас меня слушает, и отвергающийся вас меня отвергается, а отвергающийся меня отвергается пославшего меня». 70 учеников возвратились с радостью и говорили: «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем». Он же сказал им: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Се, даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». В тот час возрадовался духом Иисус и сказал: «Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам. Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение». И, обратившись к ученикам, сказал: «Все предано мне Отцом моим, и кто есть Сын, не знает никто, кроме Отца, и кто есть Отец, не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть». И, обратившись к ученикам, сказал им особо: «Блаженны очи, видящие то, что вы видите, ибо сказываю вам, что многие пророки и цари желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали». И вот один законник встал и, искушая его, сказал: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему: «В законе что написано? Как читаешь?» Он сказал в ответ: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всею крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему: «Правильно ты отвечал. Так поступай, и будешь жить». Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: «А кто мой ближний?» На это сказал Иисус: «Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю, один священник шел тою дорогою и, увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился, и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино. И, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: «Позаботься о нем, и если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам?» Он сказал: «Оказавший ему милость». Тогда Иисус сказал ему: «Иди, и ты поступай так же». В продолжение пути их пришел он в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала: «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Иисус же сказал ей в ответ: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее».

Евангелие от Луки, глава 11. Случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему: «Господи, научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих». Он сказал им: «Когда молитесь, говорите: Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему, и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». И сказал им: «Положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему: «Друг, дай мне взаймы 3 хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему». А тот изнутри скажет ему в ответ: «Не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мною на постели, не могу встать и дать тебе». Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст ему, сколько просит. И я скажу вам: просите, и дано будет вам, ищите и найдете, стучите и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? Или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? Или если попросит яйца, подаст ему скорпиона? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него». Однажды изгнал он беса, который был нем. И когда бес вышел, немой стал говорить, и народ удивился. Некоторые же из них говорили: «Он изгоняет бесов силою Вельзевула, князя бесовского». А другие, искушая, требовали от него знамения с неба. Но он, зная помышления их, сказал им: «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и дом, разделившийся сам в себе, падет. Если же и сатана разделится сам в себе, то как устоит царство его? Вы говорите, что я силою Вельзевула изгоняю бесов. И если я силою Вельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши, чьею силою изгоняют их? Посему они будут вам судьями. Если же я перстом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие. Когда сильный с оружием охраняет свой дом, тогда в безопасности его имение. Когда же сильнейший его нападет на него и победит его, тогда возьмет все оружие его, на которое он надеялся, и разделит похищенное у него. Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находя, говорит: «Возвращусь в дом мой, откуда вышел», и придя, находит его выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собою 7 других духов, злейших себя,
и, войдя, живут там. И бывает для человека того последнее хуже первого. Когда же он говорил это, одна женщина, возвысив голос из народа, сказала ему: «Блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы, тебя питавшие». А он сказал: «Блаженны слышащие Слово Божие и соблюдающие его». Когда же народ стал сходиться во множестве, он начал говорить: «Род сей лукав, он ищет знамения, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как Иона был знамением для ниневитян, так будет и Сын Человеческий для рода сего. Царица Южная восстанет на суд с людьми рода сего и осудит их, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой. И вот здесь больше Соломона. Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной. И вот здесь больше Ионы. Никто, зажегши свечу, не ставит ее в сокровенном месте, ни под сосудом, но на подсвечнике, чтобы входящие видели свет. Светильник тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло. А если оно будет худо, то и тело твое будет темно. Итак, смотри, свет, который в тебе, не есть ли тьма? Если же тело твое все светло и не имеет ни одной темной части, то будет светло все так, как бы светильник освещал тебя сиянием. Когда он говорил это, один фарисей просил его к себе обедать. Он пришел и возлег. Фарисей же удивился, увидев, что он не умыл рук перед обедом. Но Господь сказал ему: «Ныне вы, фарисеи, внешность чаши и блюда очищаете, а внутренность ваша исполнена хищения и лукавства. Неразумные, не тот же ли, кто сотворил внешнее, сотворил и внутреннее? Подавайте лучше милостыню из того, что у вас есть, тогда все будет у вас чисто. Но горе вам, фарисеям, что даете десятину с мяты, руты и всяких овощей, и не родите о суде и любви Божией. Сие надлежало делать, и того не оставлять. Горе вам, фарисеям, что любите председания в синагогах и приветствия в народных собраниях. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что вы, как гробы скрытые, над которыми люди ходят и не знают того». На это некто из законников сказал ему: «Учитель, говоря это, ты и нас обижаешь». Но он сказал: «И вам, законникам, горе, что налагаете на людей бремена неудобоносимые, а сами и одним перстом своим не дотрагиваетесь до них. Горе вам, что строите гробницы пророкам, которых избили отцы ваши. Сим вы свидетельствуете о делах отцов ваших и соглашаетесь с ними, ибо они избили пророков, а вы строите им гробницы». Потому и премудрость Божия сказала: «Пошлю к ним пророков и апостолов, и из них одних убьют, а других изгонят. Да взыщется от рода сего кровь всех пророков, пролитая от создания мира,
от крови Авеля до крови Захарии, убитого между жертвенником и храмом. Ей, говорю вам, взыщется от рода сего. Горе вам, законникам, что вы взяли ключ разумения, сами не вошли и входящим воспрепятствовали». Когда он говорил им это, книжники и фарисеи начали сильно приступать к нему, вынуждая у него ответы на многое, подыскиваясь под него и стараясь уловить что-нибудь из уст его, чтобы обвинить его.

Евангелие от Луки, глава 12. Между тем, когда собрались тысячи народа, так что теснили друг друга, он начал говорить сперва ученикам своим: «Берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие. Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы. Посему, что вы сказали в темноте, то услышится во свете. И что говорили на ухо внутри дома, то будет провозглашено на кровлях. Говорю же вам, друзьям моим, не бойтесь убивающих тело, и потом не могущих ничего более сделать, но скажу вам, кого бояться. Бойтесь того, кто по убиении может ввергнуть в гиену. Ей, говорю вам, того бойтесь. Не пять ли малых птиц продаются за два осария, и ни одна из них не забыта у Бога? А у вас и волосы на голове все сочтены. Итак, не бойтесь, вы дороже многих малых птиц. Сказываю же вам, всякого, кто исповедает меня пред человеками, и Сын Человеческий исповедает пред ангелами Божиими, а кто отвергнется меня пред человеками, тот отвержен будет пред ангелами Божиими. И всякому, кто скажет слово на Сына Человеческого, прощено будет, а кто скажет хулу на Святого Духа, тому не простится. Когда же приведут вас в синагоги к начальствам и властям, не заботьтесь, как или что отвечать, или что говорить, ибо Святой Дух научит вас в тот час, что должно говорить. Некто из народа сказал ему: «Учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мною наследство». Он же сказал человеку тому: «Кто поставил меня судить или делить вас?» При этом сказал им: «Смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения». И сказал им притчу. У одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам с собою: «Что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих». И сказал: «Вот что сделаю: сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое, и скажу душе моей: душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись». Но Бог сказал ему: «Безумный, сию ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил?» Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. И сказал ученикам своим: «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть, ни для тела, во что одеться. Душа больше пищи, и тело одежды. Посмотрите на воронов, они не сеют, не жнут, нет у них ни хранилищ, ни житниц, и Бог питает их. Сколько же вы лучше птиц? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе роста хотя на один локоть? Итак, если и малейшего сделать не можете, что заботитесь о прочем? Посмотрите на лилии, как они растут, не трудятся, не прядут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так,
как всякая из них. Если же траву на поле, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то коль ми паче вас, маловеры. Итак, не ищите, что вам есть или что пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира сего. Ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том. Наипаче ищите Царствие Божие, и это все приложится вам. Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство. Продавайте имения ваши и давайте милостыню. Приготовляйте себе вместилища неветшающие, сокровища неоскудевающие на небесах, куда вор не приближается и где моль не съедает. Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Да будут чресла ваши припоясаны и светильники горящи. И вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы, когда придет и постучит, тотчас отворить ему. Блаженны рабы те, которых господин, придя, найдет бодрствующими. Истинно говорю вам, он припояшется и посадит их, и, подходя, станет служить им. И если придет во вторую стражу и в третью стражу придет и найдет их так, то блаженны рабы те. Вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в который час придет вор, то бодрствовал бы и не допустил бы подкопать дом свой. Будьте же и вы готовы, ибо в который час не думаете, приидет Сын Человеческий. Тогда сказал ему Петр: Господи, к нам ли притчу сию говоришь, или и ко всем? Господь же сказал: кто верный и благоразумный домоправитель, которого господин поставил над слугами своими, раздавать им в свое время меру хлеба? Блажен раб тот, которого господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот скажет в сердце своем: не скоро придет господин мой, и начнет бить слуг и служанок, есть и пить, и напиваться, то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с неверными. Раб же тот, который знал волю господина своего и не был готов, и не делал по воле его, бит будет много. А который не знал и сделал достойное наказание, бит будет меньше. И от всякого, кому дано много, много и потребуется. И кому много вверено, с того больше взыщут. Огонь пришел я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся. Крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока сие совершится. Думаете ли вы, что я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение, ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться, трое против двух и двое против трех. Отец будет против сына, и сын против отца. Мать против дочери, и дочь против матери. Свекровь против невестки своей, и невестка против свекрови своей.
Сказал же и народу: «Когда вы видите облако, поднимающееся с запада, тотчас говорите: дождь будет. И бывает так. И когда дует южный ветер, говорите: зной будет. И бывает. Лицемеры, лицо земли и неба распознавать умеете. Как же времени сего не узнаете? Зачем же вы и по самим себе не судите, чему быть должно? Когда ты идешь с соперником своим к начальству, то на дороге постарайся освободиться от него, чтобы он не привел тебя к судье, а судья не отдал тебя истязателю, а истязатель не вверг тебя в темницу. Сказываю тебе, не выйдешь оттуда, пока не отдашь и последней полушки».

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие друзья, вы слушаете радио Сегенсвелле. У микрофона Элизабет Завадский. Я рада приветствовать вас на нашей передаче «Звуки творчества», в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. Слушайте и назидайтесь.

0: Не бойся, ибо я с тобою. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды моей. Исайя 41:10. Звучит стих «Что унываешь ты, душа моя?»
1: Что унываешь ты, душа моя? И что смущаешься? Земным скорбям не отдавай печали. Взгляни теперь. Иисус Христос склоняется там, где надежда с верой так устали. Взгляни, душа, и смы усталых будней, доверься сердцем, верою живой. И там, где больно, где темно и трудно, любовь Христа осветит все собой. И там, в огне, что сердце опаляет, Он вновь с тобою, и тебя любя, Он боль твою любовью покрывает, и взгляд Христа да укрепит тебя. Предел положен в каждом испытании, не опоздает милость, подкрепление, и ран твоих жестокие страдания Бог исцелит, даруя утешение. Взгляни, душа, безмолвное стенанье здесь на земле порой никто не слышит. Но боль твоя того пронзит страданием, чей взор любовью и состраданием дышит. Он лучше всех поймет земные муки, превыше всех его забота и любовь. Он сам на крест простер однажды руки, чтобы спасти тебя ценой своей крови. И эти руки нежной, властной силой тебя обняв, поддержат на пути. И если ты споткнешься, обессилев, ты лишь в глаза Иисуса посмотри. О, Иисус, средь скорби и печали один твой взгляд развеет тьму и страх. Один твой взгляд, и тьма, и лед растают, и будет песнь в восторженных устах. К тебе, Иисус, всем сердцем, всей душою, к тебе, Иисус, желанием одним взлетит душа, воскресшая тобою и оживленная страданием твоим. Отвергнув плен желания земного, душа земным соблазном всем откажет, и на груди у самого родного откроет все, про все ему расскажет. О том, как было больно, одиноко, темно в всем мире среди бела дня, и как Иисус к цветущему потоку и тихим водам вывел возлюбя. О том, как сердце радость не вмещало, когда любовью и свет в очах Христа блаженством неба душу освещали, чтоб шла вперед под тяжестью креста. Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Земным скорбям печаль не отдавай, воспрянь, душа, к тебе Иисус склоняется, спеши к Нему, как к тихим водам лань.

и до старости вашей я тот же буду, и до седины вашей я же буду носить вас. Я создал и буду носить, поддерживать и охранять вас». Книга пророка Исаия, 46 глава, 4 стих. Звучит песня «Седина».

Научись видеть руку Божью в монотонности серых дней. Когда кажется невозможным продвижение душе твоей, когда давит к земле, как бремя, ежедневная суета, и уходит неслышно время, унося за собой года. Научись ожидать и верить, что у Бога ты не забыт, и откроются в жизни двери, через которые путь лежит. За страданий безмолвных годы не бросай в небеса упрек, не у моря мы ждем погоды, есть у Бога на все свой срок. Он детей своих знает слезы, пусть тобой не владеет страх. С Богом в жизни ничто не поздно, время также в Его руках. Научись подниматься выше, видеть дальше, идти вперед, чтобы голос небесный слышать и не делать наоборот. Познавай Его план и волю на житейских своих путях, и покажется сладкой доля, даже если она в скорбях.

0: для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине». 3 Иоанна, 4 стих. Звучит стих «Вы на земле особенные люди».
1: Вы на земле особенные люди. У Бога на особом положении. Я думаю об этом как о чуде. И это было Господа решение. Отделены от мира дети Божьи со множеством особых привилегий. Особенные Господу дороже, и каждый из особенных наследник. От мира отделенные в любимых, все удостоены особой чести. У каждого особенное имя, такие непохожие, все вместе. Особенных особо Бог отметил. Для каждого любовь Христа явилась. Все Господом возлюбленные дети попали под особенную милость. Особенной согреты благодатью, особенное им дано спасение, особенной отмечены печатью, особенные им благословения. Бог знает тех, кого из мира выбрал. Бог видит, кто улыбчив, кто серьезен. У каждого особая улыбка, у каждого особенные слезы. Бог с каждым по-особенному нежен, Бог каждого особо приласкает, и каждого особо Бог утешит, и каждому особо что-то скажет. Особенным особый путь назначен, который только Господу известен. У каждого особые задачи, для каждого особый дар небесный. И каждый, как единственный ребенок, и носит каждого Господь в объятиях, ты тоже среди этих отделенных особенной наполнен благодатью. Особенности этой очень рад я. Мы не от мира, как и наш Учитель. Мы все особенные Божьи чада. Всю вечность приготовил нам Спаситель. Все разные, особые, и все же есть что-то общее в Господних детях. Христов – Дух в нас, и мы так похожи божественной особенностью этой.
0: Так как ты дорог в очах моих, многоценен, я возлюбил тебя. Исайя 43:4. Звучит песня «Я на любовь любовью отвечаю».

И вот я с тобою, и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя в сию землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе». Бытие 28:15. Звучит песня «Руку Господа крепко держи».

Иеремия 31:3. «Издали явился мне Господь и сказал: „Любовью вечною я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение. И до старости вашей я тот же буду, и до седины вашей я же буду носить вас. Я создал и буду носить, поддерживать и охранять вас“». Звучит песня «Иисус, ты мой лучший друг», поет Рувим Стуков.

Псалом 36, 4 и 5 стихи. «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит».

Дорогие радиослушатели, в этой жизни есть много радостных событий, за которые мы все благодарны Богу. Но и много переживаний, много, что нам непонятно. Но главное — продолжать доверять Богу себя и своих близких и идти за Ним дальше. А в руках у Господа спокойно. Только научитесь доверять. Даже если сердцу очень больно, нужно на Иисуса уповать.

0: Учитель благий. Что? Сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную.
1: Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди.
0: Какие?
1: Не убивай.

0: Истинно говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие.
1: Так кто же может спастись?
0: Человеком это невозможно. Богу же все возможно.

Наша передача «Звуки творчества» подошла к концу. Если вы автор песен или стихов, поделитесь с нами историей создания этих произведений для славы Господа и благословения другим. Мы будем вам очень признательны. Сделать это вы можете в формате текста или звукозаписи на сотовом телефоне. Наш телефон 0049-5231-500-5908. По этому же номеру телефона вы можете прислать нам WhatsApp-сообщение. Дорогие радиослушатели, желаю вам Божьих благословений, слушая наши радиопередачи. Слушать нас вы можете по интернету или по нашему приложению zekinswelle.de, а также по телефону 0345.

483 416 201, код Германии плюс 49. Служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» поддерживается за счет пожертвований. Мы благодарим вас за ваши молитвы об этом служении и за вашу материальную поддержку. Да благословит вас Господь! А я, Элизабет Завадский, прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире!

0: В Германии 1 час.
1: Дорогие радиослушатели, сейчас время радиопередачи «Тропинка к счастью». Приглашаем к радиоприемникам подростков и молодежь. Сегодня вы услышите продолжение интересного рассказа.
2: «Дважды освобожденный». Автор Патриция Сент-Джонс. Читает Светлана Гончарова.
3: Оглянувшись на Лаодикию и Колоссы, понял, что за его родными горами и ущельями наступает рассвет. Где-то запел петух, зачирикали птички. На поле во сне зашевелился скот. Мягкий ветерок зашелестел в тополях и принес с собой пряный запах сена. Уже можно было разглядеть очертания гор, черных на фоне чистого неба. Анисим свернул с дороги и вошел в лиственную рощу. Он опять посмотрел в сторону Лаодикии. Вероятно, Ирена сейчас еще спит в тростниковой хижине, забыв о своем горе. А по другую сторону долины Архип, вероятно, лежит без сна, мучаясь от обычной боли в ноге, и скорбит о своем рабе и друге. «Прости, Архип», — прошептал он, и, забравшись под кусты тамариска, уснул с тяжелым сердцем, хотя был свободен. Юноша проспал весь долгий летний день и проснулся за час или за два до захода солнца, ощущая мучительный голод. Приятно было сознавать, что он может купить хлеб. Он пощупал пакет с золотом и маленький мешочек в поясе с его собственными монетами. Что-то подсказало ему взять их с собой, когда он отправлялся в Лаодикию. На больших дорогах хозяйничали разбойники, и надо как можно скорее зашить золото в одежду. Хотя одежда была облеплена грязью и пылью, что многие могли принять его за нищего. Той ночью он прошел 25 миль, и на четвертый день, взобравшись на гору, увидел внизу город Ефес, прекрасный в вечернем свете. Воспоминания захлестнули его. Ужасные воспоминания о храме, кошмарный вечер, когда Архип упал в толпе, те странные неземные вечера, когда они собирались в доме Акилы. Интересно, где тут необычный человек, Павел? Может быть, его давно уже убили? Можно было бы задержаться здесь, но нельзя рисковать. У хозяина много друзей в Ефесе, их видели вместе, и его могли легко узнать. Он спустился прямо к каналу и, идя вдоль него, пришел в порт. Если ему повезет, он сядет на корабль. Ему все равно, куда направляться, лишь бы между ним и Фригией пролегло море. Но у него было страстное желание добраться до родины отца. На якоре стояло несколько кораблей, готовящихся к отплытию. Анисим остановился и посмотрел на запад. Там, где-то за морем, где заходит солнце, лежат Афины и Парнас. Там обитают боги. Если ему удастся добраться до этого храма красоты и поклониться там, найдет ли он то, что постоянно ищет? Утешение от жизненных горестей, убежище от ее несправедливости, такую философию, которая успокоила бы его и пробудила бы забыть все жизненные неприятности и тревоги. Может, ответ на все — красота? Тогда он будет искать красоту. На одном средиземноморском судне, более крупном, чем другие, погрузка закончилась, и моряки разошлись. Остался лишь один юноша, приблизительно его возраста, одетый в безупречно чистую тунику, поверх которой была одежда с широкими рукавами и богато расшитой окантовкой, которую носили ученые-мужи, греки. Черты лица выдавали в нем чистокровного грека, а фигура — юного спартанца. Анисиму он казался воплощением родины его отцов, и он смотрел на него, как зачарованный. Сознавая свое полное ничтожество, Анисим все же осмелился спросить юношу, куда направляется судно и когда отплывает. Юноша презрительно взглянул на Анисима.
4: «Галера идет в Коринф, но заходит в Афины», — ответил он на чистом греческом. «А если ветер будет благоприятный, мы уходим завтра на рассвете».
3: Он повернулся, собираясь уйти, но Анисим смело продолжал.
4: «Я хочу отправиться на этом судне. К кому мне обратиться?»
3: Юноша приподнял брови.
4: «Это стоит денег, знаешь ли», — ответил он.
3: Анисим покраснел от досады. Гордость превзошла благоразумие.
4: «Я заплачу за проезд», — заявил он резко. «Может, ты сначала оплатишь стоимость новой туники?»
3: — сказал юноша.
4: «Это первоклассное судно, и, позволь мне заметить, ты не похож на пассажира первого класса».
3: У Анисима настроение изменилось к лучшему.
4: «Полагаю, вы здесь едва ли слышали о несчастье в Лаодикии», — сказал он насмешливо. «Сотни людей погибли при землетрясении, а кто уцелел, бежал и не посчитал нужным вернуться и поискать в развалинах парадное платье. Мы были благодарны, что спаслись, и еще более благодарны, что имели что-то в бумажнике».
3: Презрительное выражение сошло с лица юноши грека, и он посмотрел на Анисима даже с интересом.
4: «Капитан уже на борту», — ответил он совсем другим тоном. «Приходи рано утром и поговоришь с ним».
3: Анисим круто повернулся и пошел вдоль портовой стены. Оказавшись за пределами порта, он погрузился в теплое море. Было уже почти темно, и он смыл с себя пыль и грязь последних 4 дней. А потом постарался сделать то же самое с одеждой. Он надел на себя мокрую одежду и, боясь запачкать ее, если ляжет, ходил по берегу до полуночи, пока летний ветер не высушил ее. Юноша поспал несколько часов, положив голову на кусок мраморной плиты, а перед рассветом опять пришел на пристань. Море оставалось еще темным, но солнечные лучи уже появились над горой на востоке. Галера походила на улей, готовились к отплытию, потому что ветер был попутным. Матросы бегали туда-сюда, снасти скрипели, люди кричали, а несколько в стороне стоял капитан. Рядом с ним находился молодой грек, вчерашний знакомый Анисима.
4: «Это тот парень, о котором я вам говорил», — сказал грек. «Он потерял все или почти все при землетрясении в Лаодикии. Поэтому будь милосерд к нему. Он хочет попасть в Афины».
5: «Откуда он знает, что я хочу в Афины?» — подумал Анисим, вытащив из-за пояса маленький мешочек, когда капитан назвал цену.
3: Он был рад, что требуется не больше, и с благодарностью отсчитал монеты. У него оставалось еще довольно много.
4: «Можешь подниматься на борт»,
3: — разрешил капитан, и Анисим прошел по трапу на галеру. Никогда раньше нога его не ступала на корабль, и сейчас он был в восторге. Это было купеческое судно, перевозившее товары из Асии в Грецию. Сандалии, шерстяную одежду, плащи и ковры из Лаодикии, вышивки из Фригии, сыры из Вифинии, смоквы из центральных долин дальше за Эфесом, а также козьи шкуры и шерсть с сицилийских пастбищ. Смесь разнообразных запахов, усиленных запахом моря, поднималась из трюма. Ударили в колокол, и моряки бросились ставить самый большой, главный парус. Ветер надул парус, и они отчалили. Анисим, шатаясь, подошел к борту корабля и увидел впереди яркое море. Наконец-то Фригия и рабство остались позади. Но не только Фригия и рабство. Стоя у борта, он навсегда прощался с Филимоном, Апфией, маленькой Паскасией, могилой матери, с ущельями, многоцветными лугами, овечьими отарами и четвероногими друзьями-собаками. О, как много, что он ненавидел, и так много, что он любил! Его размышления были внезапно прерваны юношей греком, который стал рядом с ним.
4: «Меня зовут Алфей», — сказал юноша. «Я вижу, мы оба едем в Афины. Ты бывал там раньше?» «Нет, никогда», — ответил Анисим. «Ты грек?» «По отцу». «Ну, тогда возвращаешься в страну своих предков и своего духа, если любишь красоту и истину. А я вижу по твоему лицу, что ты любишь красоту. Ты должен быть со мной. Ничто не могло бы доставить мне большей радости, чем ввести молодого почитателя красоты в область прекрасного. Я буду рядом с тобой, когда ты будешь обозревать белый храм Посейдона. Потом мы вместе будем наблюдать за отблесками над Акрополем. Мы поднимемся по лестнице Парфенона». «А как зарабатывают на пропитание в Афинах?»
3: Анисим был одновременно и восхищен, и раздражен своим спутником. Алфей поморщился, как будто Анисим сказал что-то вульгарное, и его ответ был неутешительный.
4: «Да в Афинах не зарабатывают на пропитание. Красота поддерживает тебя. Дух бодрствует над телом. Ты созерцаешь, поклоняешься, рассуждаешь. Но иногда уходишь на склоны холмов, ложишься на душистые травы и пробуешь мед, подобный нектару богов».
3: Анисим, склонный к восприятию всего возвышенного, вспомнил, что у него есть мешочек с золотом, и отдался очарованию момента. Легкому покачиванию корабля, прекрасному виду надутого белого паруса на фоне лазурного неба и гладкой поверхности голубого Эгейского моря, мягкому соленому ветерку и звукам четкого и чистого голоса юноши. Алфей рассказывал историю своей страны. Как-нибудь в вечернюю прохладу они вместе спустятся в долину Фермополя, а на рассвете поднимутся на склоны Парнаса. Чарующий голос все напевал и напевал о волшебной стране. И Анисим растянулся на палубе под солнцем и мирно уснул. Очарование все еще владело им, когда 3 дня спустя солнечные лучи заходящего солнца позолотили шпили волшебной страны Афин. А колонны Парфенона на фоне розового неба сами казались розовыми, будто только что спустившимися с небес. Алфей стоял на носу судна, подняв красивую голову в безмолвном восхищении. Слезы блестели в его глазах. Анисим разделял его восторженное состояние. Они смотрели до тех пор, пока не скрылось солнце, а с ним ушло все очарование этого вида. На небе засветились звезды, и при их мерцающем свете корабль бросил якорь в бухте Фалеран. Юноши сошли на берег рано утром и направились в город. Им предстояло пройти 5 миль. И к тому времени, когда они добрались до города, стало нестерпимо жарко. Юный афинянин много смеялся, рассуждал об истории и философии, когда они отдыхали в тени виноградных шпалер или мраморных колонн. Анисим был рад, что находится под опекой Алфея, который относился к нему с царственной щедростью. Откуда-то у него взялась чистая туника, и он предложил ее Анисиму. Потом представил его своим друзьям. Все вместе они угостились хлебом, козьим сыром, арбузами и поспали в тени. После этого молодые люди присоединились к группе любителей диспутов в прекрасном театре Дионисия у подножия Акрополя. Алфей настаивал на том, что им не следует подниматься вверх, пока не наступит вечер.
4: «Когда мир успокоится и установится тишина, — объяснил он, — и колонны будут как теплое золото, вот тогда наше время. Нет, не при свете дня, а в таинственных сумерках мы будем поклоняться нашей богине. О, Анисим, если ты жаждешь красоты, покоя и истины, то сегодня вечером ты будешь удовлетворен».
3: Чистый, золотистый свет окрасил все вокруг –
5: когда они, наконец, взошли по ступеням Акрополя. Между массивными мраморными колоннами можно было видеть серебристое море. Но внутри огромного храма сохранялись прохлада и полумрак. Анисим, настроенный на самые высокие чувства, не был разочарован, потому что здесь было олицетворение красоты. Здесь он стоял как бы у самой границы бессмертия. И когда преклонили колени перед величественной статуей богини Афины, он почувствовал полную духовную близость к юноше, стоящему рядом. Быть вместе у источника красоты и мудрости, разделять эти чувства и переживания – это действительно самое прочное основание для дружбы. И с этого времени они будут братьями. Жизнь пойдет совсем по-иному. Долго они стояли перед статуей. Пламя уходящего солнца подчеркивало золотые и алые краски храма. Они обошли храм и внутренние дворы, поглядывая на покрытые тенью холмы и потемневшее море. Душа Анисима была в восторге от избытка красоты, но сердце его вопияло. Что дальше? Мог ли он унести эту красоту с собой, когда возвратится в мир там внизу, где люди ели, спали, ругались, ненавидели и лгали? Где стонали рабы? Где землетрясения приносили разрушения и где страдали невинные? Была ли где-то точка соприкосновения между богами и человеком? Приходил ли какой бог с сочувствием к людям? Прекрасная и мудрая, склонялась ли когда-либо Афина, чтобы исцелить или изменить кого-либо? Анисим не знал. Он должен поговорить об этом с Алфеем.
4: «Пойдем!» «Выпьем честь богини!» Алфей вывел его из храма, и они сели на холме неподалеку от ступеней. Алфей утверждал раньше, что после созерцания храма будет сыт духовно и физически. И вот у него оказалась полная корзина провизии, при виде которой Анисим вздохнул с облегчением. Теплый ночной воздух был наполнен пряным запахом душистых трав, особенно мяты. Алфей, прекрасный профиль которого четко выделялся при лунном свете, наполнил два бокала вином из бутылки.
6: «Выпьем и будем наблюдать, как появится богиня охоты Диана», — пошутил он, передавая Анисиму бокал. «За всех богинь!»
5: Усталый раб хотел пить, поэтому выпил все одним глотком. Напиток оказался очень сладким и удивительно крепким.
4: «Алфей!»
5: — начал он, обернувшись к новому другу. Но Алфей сидел, погрузившись в созерцание моря и держа в руке кубок с нетронутым вином.
4: «Алфей!»
5: Происходило что-то непонятное. Юноша, сидевший рядом, начал удаляться, а колонны храма закачались. Анисим закрыл глаза, положил голову на подушку из душистых трав. Ему казалось, что он падает вниз, погружается в их аромат. Богиня Афина наклонилась к нему и взяла его на руки. Он блаженно отдался этому чувству и крепко уснул. Алфей вылил на землю вино из своего стакана и с презрением посмотрел на спящего.
4: «Бедный глупец!» — пробормотал он. «Так просто!»
5: Он хорошо подкрепился с провизией из корзины и толкнул Анисима ногой. Тот даже не пошевельнулся. Поэтому нечего было медлить. Наклонившись над бесчувственным юношей, Алфей развязал его пояс, отрезал ножом мешочек с монетами и пакет с золотом, спрятал все это на дно корзины и стал спускаться с холма. На следующее утро, когда Анисим пришел в сознание, он не понимал, где находится, потому что все еще пребывал под воздействием снотворного. Городской шум внизу слышался где-то далеко-далеко. Солнце жгло его,
3: Голова болела и была такой тяжелой, что юноша не мог поднять ее. В горле пересохло. Он был мокрый от пота. «Воды! Прохлады! О, где же он? И что случилось?» Рука потянулась к поясу, и он почувствовал, что пояс пустой. Анисим сознавал, что-то исчезло, но не мог вспомнить, что именно. «Если бы хоть немного воды и тени!» Он поплелся вверх по холму и оказался в тени большой мраморной колонны. Сознание прояснилось. Постепенно ему вспомнилось все. С трудом он открыл глаза и увидел пурпурные одежды богини Афины. Вот как! Его обманули, предали и обокрали? Это была другая сторона медали. Внезапно храм и все, что за этим стояло, показался оскверненным и бессмысленным. Шатаясь от головокружения, молодой человек поднялся на ноги и кое-как поплелся к фонтану. Там он освежил лицо и голову, с жадностью напился. Потом упал на землю за кипарисами и горько заплакал от обиды в сердце и от полнейшего разочарования. Но нельзя было долго лежать и предаваться горю. Перед ним стояла неотложная проблема. Анисим был один в незнакомом городе, без пищи и крова, без единой монеты. Он не мог никому довериться или ждать милости от кого-либо. Как неплохо он чувствовал себя, нужно было поскорее найти работу. Юноша еще раз умылся, и ему стало лучше. Он смог спуститься с Акрополя. На улицах богатые молодые люди бездельничали и спорили, как и раньше. Парфенон в неземной красоте возвышался над Афинами. В мире ничего не изменилось. Но для Анисима слава и красота этих святынь исчезли навсегда. Нет точки соприкосновения. Пусть боги остаются в своих храмах, а он, Анисим, останется на земле в этом жестоком и предательском мире. Далеко он не мог идти, и, найдя небольшую тень за колонной, присел там и ненадолго вздремнул.

0: Около полудня добросердечная продавщица фруктов дала ему гроздь кислого винограда. Анисим с благодарностью съел его и спросил, где можно найти работу. Она внимательно оглядела его и с улыбкой ответила: «Молодые люди в Греции любят работать языком и мозгами, но говорят, что в портах можно заработать деньги тем, у кого сильные мускулы. Ты выглядишь крепким. Тебе следует пойти в Коринф или другой портовый город». Он поблагодарил ее и решил последовать ее совету. Как только жара спадет и станет прохладнее, он отправится и будет идти всю ночь. Надо немедленно уйти из Афин. Ему понадобится 10 часов, чтобы дойти до Коринфа, а может и больше, с головной болью и на пустой желудок. Во всяком случае, он пойдет. И Анисим отправился перед заходом солнца, довольный тем, что дул морской ветер. С благодарностью он смыл городскую пыль, нырнув в воды залива. Все, чего он просил от жизни, это пищи для желудка и денег для кошелька. Дорога в Коринф поднималась на холмы. Оливковые деревья и виноградники, заливаемые светом полной луны, отливали серебром. Он съел несколько кистей раннего винограда, а в саду подобрал горсть смоков. Это освежило его, но не укрепило сил. Когда, наконец, дорога спустилась к Эгейскому заливу, он настолько устал, что лег прямо на берег, на теплый песок и уснул. Только к вечеру следующего дня Анисим пришел в Коринф со ссадинами на ногах и голодным желудком. Днем по дороге он поработал несколько часов на сборе винограда и вместо денег получил скудную еду. Предельно уставший, он свернулся калачиком под старой аркой и уснул на мраморном основании. Но сон был неспокойный и прерывистый. Первые солнечные лучи пробудили его. Раб встал продрогший, с онемевшими ногами, и с трудом продолжал идти к порту в 2 милях ходьбы от места его ночлега. Дорога вела прямо в порт. Все крупные торговые суда Италии, Испании, Африки и Азии заходили в порт, разгружались и загружались и отплывали при попутном ветре. В отличие от жителей Афин, все здесь, казалось, спешили и занимались работой. Глядя на усталые, насмышленные лица людей, Анисим почувствовал, что пришел домой. Он без труда нашел работу. Партия грузчиков не соглашалась на низкую плату, и судно могло задержаться с отправкой. Владелец судна бросил взгляд на Анисима, увидел его широкую спину и играющие мускулы и нанял на этот день. Все жаркое утро он работал вместе с другими молодыми коринфянами, разгружая большие тюки товара, а потом помогал чистить трюм. В полдень их пригласили обедать в тени товарного склада. Как зачарованный, он слушал их разговоры. Это были настоящие мужчины, каких он встретил впервые в жизни. Ему хотелось стать таким, как они. Сначала они говорили полунамеками, и Анисим едва понимал их. Но когда выпили вино, шутки стали свободнее. Заговорили без стыда и воздержания, хвастались развратом, в каких они примут участие вечером. Было полнолуние, праздник богини любви Афродиты, величественный и сверкающий храм которой возвышался над городом. Только один юноша сидел отдельно и не принимал участия в разговоре. Непроизвольно взгляд Анисима постоянно обращался к его лицу. Странно, но его лицо было некрасиво, но серьезное выражение и какая-то отрешенность от всего окружающего влекли Анисима к нему. И еще его глаза. Казалось, они видят что-то далекое, невидимое для других. Он кого-то напоминал Анисиму, но сходство ускользало от него. Юноша съел свою порцию бобов с ячменным хлебом, как другие. Но когда наполнили кружки вином и подняли их, чтобы выпить в честь Афродиты, Анисим увидел, что он отставил свою кружку и опять устремил взор вдаль. Они работали всю вторую половину знойного дня и перед заходом солнца выстроились для получения платы. В городе уже зажглись огни, когда они дошли до перекрестка, откуда дорога вела к храму Афродиты на горе. Мужчины толпой направились в рощи на склонах гор. Анисим не узнавал их лица. «Почему бы тебе не пойти домой со мной?» — услышал он спокойный голос рядом. «Ты чужестранец здесь, как я слышал. Ты об этом говорил своему соседу, когда мы отдыхали. Ты поужинаешь и поспишь в нашем доме». Крайне удивленный, Анисим обернулся и увидел того необычного юношу. И хотя молодой раб жаждал удовольствий и готов был последовать за толпой, но, взглянув в глаза юноши, внезапно понял, кого он напоминает ему. Серьезность и отрешенность, карие глаза с глубоким взглядом, простая речь. Да, все это присуще Ирене. Мысль о ней остановила его и захлестнула волна тоски по дому и стыд, когда он понял, что забыл ее и чуть не последовал за толпой. Он не мог сохранить ее чистый образ в диких разгулах во имя богини любви. К тому же Анисим был страшно голоден, а храм на холме не обещал еды. Немедля более он повернул и последовал за юношей по другой улице, которая вела в городской квартал горшечников. Ночная прохлада прояснила его разум. Его напоили снотворным, он прошел 40 миль, мало спал и весь день работал под палящим солнцем. Должно быть, он был не в своем уме, когда хотел бежать на гору, в рощи. Все, чего он желает сейчас, это еды, питья и подушки, чтобы положить усталую больную голову. В этой части города было сравнительно спокойно. Остались позади широкие людные улицы с тавернами, где сирийцы, греки и римляне пили и скандалили. Юноши шли молча, оба несколько смущенные этим актом проявления дружбы, пока не добрались до маленького домика. Семья была в сборе, и Нестор, так звали юношу, поцеловал отца и сказал: «Отец, я привел на ночь друга. Он чужой в Коринфе, и ему некуда идти».
1: «Ты хорошо сделал, сын мой», — одобрил отец. «Мы приветствуем его».
0: Взглянув на Анисима, он вытащил уголек из жаровни и быстро изобразил какой-то знак на полу. Нестор покачал головой. Это заняло 2-3 секунды, но не осталось незамеченным Анисимом. Гостя пригласили войти и сесть. Девочка принесла воды для мытья рук и ног, а Нестор вышел, чтобы помыться и надеть чистую тунику. Пока они были заняты приготовлением стола, Анисим разглядывал знак на полу. Он был похож более всего на рыбу, чем на что другое. Потом вся семья собралась вокруг стола, и отец семейства попросил благословения на пищу во имя Христа. Христиане. Вот в чем дело. Анисим с самого начала ощущал разницу. Это трудно было объяснить, но в доме царила какая-то особая атмосфера, как в доме Филимона. Он думал, что убежал от Христа и его народа, но вот здесь опять попал к ним. Но теперь ему ничего не оставалось, как наслаждаться пищей и доброй компанией. Мать семейства расспрашивала его, откуда он пришел, и, казалось, все старались помочь ему. Даже самая маленькая девочка выбирала для него лучшие фрукты. Она была худенькой, нежной девочкой лет 4, с гладкими черными волосами, рассыпавшимися по плечам.
1: Он улыбнулся ей и неожиданно подумал, что, возможно, так выглядела Ирена в 4 года. Она бы чувствовала себя здесь, как дома. Анисим успокоился и рассказал, что он сын фригийского благородного господина, но дом и вся семья погибли при землетрясении в Лаодикии. После ужина рассуждали о Каринской церкви. В ней было много людей. Тем вечером должно было быть собрание. Нестор и отец собирались посетить его. Пригласили Анисима, но он уже почти засыпал, поэтому юноши приготовили постель, благословили именем Христа и ушли. Должно быть, он проспал 2 часа и проснулся от звука тихих голосов. Отец и сын сидели на ступеньке, наслаждаясь лунным светом и ночным ветерком. Сквозь сон он слышал их разговор.
2: «Ну и как тебе работается в порту, Нестор?»
3: «Довольно хорошо, хотя нелегко. Они выкрикивают имена богов при каждой бутылке вина, когда открывают ее. А их разговоры... Неужели мы должны всегда жить в Коринфе, отец? Это же помойная яма.
2: Неудивительно, что мы теряем молодежь.
3: А этот юноша, он ведь совсем молодой. Я заметил по тому, как он работает, что это беглый раб. И он шел за ними почти до мерзких рощ, едва осознавая, куда идет. Поэтому я пригласил его к нам».
2: «Ты хорошо поступил, сын мой, и утром расскажи ему о Христе. Теперь, что касается нашей работы, скоро я смогу купить собственную гончарню, и ты там будешь учеником. А пока помни, что Павел писал нам в письме. Он сказал, что мы не можем сообщаться с блудниками и идолослужителями, иначе нам пришлось бы вообще выйти из этого мира. Надо учиться жить среди них, помня, что наше тело есть храм Святого Духа, что мы не свои, что мы куплены дорогою ценою».
1: Их голоса стали затихать, и Анисим опять уснул. Он не беспокоился, что они догадались, кто он. Эти люди не выдадут его. Рано утром после завтрака оба юноши пошли в порт. И в то время, когда они проходили по тихим улицам, стесненность между ними незаметно прошла.
2: «Не надо торопиться», — сказал Нестор. «Все другие мертвецки пьяны и не смогут стоять на ногах еще 1 или 2. А без них мы не начнем работу».
1: Анисим с любопытством смотрел на него, но думал о другом. Теперь, когда он хорошо отдохнул, он почти жалел, что не пошел с ними, просто для того, чтобы увидеть, что там происходит.
2: «А ты был там наверху, Нестор?» — спросил он друг.
1: Молодой человек улыбнулся, и улыбка его была нерадостная.
3: «Много раз, много, Анисим», — ответил он. «Я был, как все остальные, до тех пор, пока Христос не нашел меня. Мы все были такие. Даже когда Павел проповедовал нам, мы не совсем понимали. Мы ведь выросли в этой помойной яме. Только после того, как Павел написал нам письмо, я совершенно оставил все это. Он объяснил, что наши тела – храм Святого Духа, что именем Господа мы омылись, освятились, оправдались. Сначала было трудно. Но сейчас мне даже противно слушать, когда они говорят об этом».
1: Анисим с удивлением уставился на него.
2: «Ты действительно говоришь правду, Нестор?»
3: В замешательстве переспросил он.
2: «Ты ведь живой человек. Или твой Христос обратил тебя в куклу или в какого-то бога? Я просто не могу понять».
1: Нестор остановился, чтобы обдумать ответ. Он не обиделся. Он искал нужные слова.
3: «Я думаю, что сейчас я более похож на человека, чем когда-либо раньше», — задумчиво ответил он. «Прежде я был как животное, повиновался желанию плоти. Хотя какая-то часть во мне, наверное, дух, который Бог вложил в каждого человека, ненавидела мерзость. но была не в силах остановиться. Но потом все изменилось. Павел говорил, что Бог осветил наши сердца, и мы увидели свет Божьей славы в лице Иисуса Христа. Бог во Христе, Христос в нас, и потому мы стали настоящими людьми, имеющими власть над страстями и грехами, новым творением во Христе Иисусе. Старое прошло, теперь все новое, как пишет апостол Павел. Бог сошел к нам во Христе. Они находились теперь недалеко от порта и шли молча. Внезапно Анисим понял и вздрогнул. Это был тот вопрос, который он хотел задать Алфею. И вот он получил ответ. Нельзя ответить яснее. Бог сошел к нему во Христе и, кажется, преследует его во Христе. Он все время сталкивается с этим Христом. Значит, есть точка соприкосновения. Но Анисим говорил правду тогда вечером, когда они сидели с Архипом на поле, и он сказал: «Я боюсь Христа, который вселился в тебя».

0: Надо поскорее уйти от христиан, потому что они шагу не могут ступить без своего Христа. Плата за работу у него в кармане. Он будет есть, пить и веселиться. Они уже дошли до порта, и Анисим увидел красивое судно с гордо поднятыми парусами.
1: «Это судно, которое доставляет зерно императору в Рим», — сказал Нестор. «Если ветер будет попутный, оно отправится вечером в Путиолу, а оттуда в Рим».
0: Охваченный непреодолимым желанием избавиться от христиан, Анисим подумал:
1: «И я уплыву на нем». «Тебе нужна работа?»
0: Анисим вздрогнул. Он давно сидел и дремал здесь под весенним солнцем. В Риме невозможно долго спать. Днем шум от людей, а ночью от экипажей, не говоря уже о жестоком холоде зимой и палящем зное летом. Но через несколько недель придет весна, и на албанских горах начнут таять снега. Вдоль берегов Тибра зазеленеют сады. Ему грезилась весна в Колоссах. Разбухшие потоки высот, чистый воздух, благословенная тишина, нарушаемая только блеянием ягнят, и масса нарциссов. О, боги! Зачем он убежал оттуда?
1: «Тебе нужна работа!»
0: Голос был повелительный и нетерпеливый. Юноша поднял голову и посмотрел на вопрошающего мутными глазами. Лицо его было усталым и осунувшимся. Но он тяжело работал, и это поддерживало его мускулы в хорошей форме. Человека перед ним, казалось, интересовали только его мускулы и широкие плечи, как будто он мог их как-то использовать.
1: «А что за работа?»
0: «Все, что угодно, было бы лучше, чем теперешняя жизнь. Накануне вечером он почти уже решил свести все счеты жизнью. Река Тибр стала общей могилой для тысяч неудачников, которые больше не могли бороться с жизнью. Но вода была грязной, и он боялся смерти. Может, лучше еще потерпеть? Не может же быть все время так плохо. Возможно, с наступлением весны фортуна повернется к нему лицом».
1: «Хорошая работа», — ответил человек. «Работа для юноши с мускулами. И есть шанс добиться славы и богатства. Шанс быть при императорском дворе. Стоять перед самим императором. Ну как? Будешь обучаться искусству гладиатора? Скоро Нерон женится на божественной Попее, и игры должны быть такими, как никогда раньше, блестящими и отважными».
0: Анисим с сомнением посмотрел на него и коротко засмеялся.
1: «И шанс умереть с кинжалом в животе», — возразил он. «Все же может лучше, чем такая жизнь, как у меня сейчас. Там будет жилье и питание».
2: «Все будет», — ответил человек и приказным тоном добавил. «Соберешь свои пожитки и явишься ко мне вечером. Дашь клятву и будешь зачислен в первую гладиаторскую группу Италии».
0: Он ушел, а Анисим встал и медленно побрел по улицам. Мыслей не было. Его ум как будто онемел. Он спустился в зловонную душную улочку, куда не достигало свежее дыхание весны, и где ютились отбросы общества, пребывая в постоянном страхе перед пожаром или обвалом верхних этажей. Юноша подошел к высокому четырехэтажному дому, в котором снимал комнату под самой крышей, где почти не было вентиляции и воздуха, где насекомые ночью покрывали все стены и где он проводил беспокойные ночи на деревянном топчане. Ему почти нечего было собирать, смена белья и одеяла, купленное на сэкономленные деньги. Он обвязал эти вещи вокруг себя и пошел предупредить владельца, что уходит. И вот он на улице. Перед ним целый день, последний день свободы, перед тем, как он окончательно продаст тело и душу вербовщику. В рабство, которое может закончиться или смертью, или наградой,

деревянным мечом, означавшим неоднократную победу. Как провести последний день свободы? Вечером им устроят пиршество. А пока он сам будет пировать, поэтому купил хлеб, фрукты, вино и вышел из города. Анисим прошел мимо цирка, мимо прекрасных загородных вилл, обогнал толпы крестьян, шедших на базар со своим товаром, и, наконец, оказался на Апиевой дороге. Слева от него возвышались албанские горы, освещаемые яркими лучами утреннего солнца. Юноша свернул на тропинку, проходившую между могилами и памятниками, и уходившую в горы. Расположившись на склоне горы возле пенящегося ручья, он принялся завтракать. Место было живописное и тихое. Слышалось пение птиц и блеяние ягнят. В зеленой траве звездочками белели ноготки и маргаритки. В долине перед ним цвели персиковые сады. Их цвет походил на белые легкие облачка или на взбитую пену. Недалеко какой-то раб рыл канал для воды и беззаботно напевал что-то, а рядом с ним радостно смеялся ребенок. Все вокруг провозглашало начало новой жизни, но Анисим знал, что для него это был конец. 2 года тому назад, с израненными ногами и голодный, пройдя 140 миль от Путиолы до Рима, он впервые стоял на гребне Апиевой долины и, трепеща от восторга, смотрел на раскинувшийся перед ним огромный, густонаселенный город. Да, перед ним простиралась столица мощного римского государства, сердце империи, резиденция божественного императора. Город, из которого выходили римские легионы для завоевания самых отдаленных уголков мира. Страна, куда народы всех концов земли доставляли производимые им товары – зерно, вина, фрукты и пряности. Здесь, конечно, он станет самим собой, обретет желанную свободу и будет держать голову высоко среди других людей. Здесь, между мраморными храмами и сверкающими памятниками, он найдет свое счастье. И потом, гордый и свободный, поспешит назад по суше и через океан, назад в Ладикию. Скоро Анисим понял, что Рим имеет как бы 2 лица. Но ни в одном он не видел ничего хорошего. Богопочитаемый император Нерон, которого он лицезрел 1 раз, когда тот читал свои стихи, был толстым, истеричным, распутным молодым человеком, который, как передавали шепотом, убил свою мать и молодую жену, а еще удалил в ссылку своего самого мудрого советника Синеку. По Риму ползли слухи о его ночных похождениях и оргиях, где из фонтанов лилось вино, а приглашенные напивались так, что падали под стол. Жизнь императорского двора, развратная и разнузданная, протекала в пресыщении и роскоши. А другое лицо Рима – бедность и нищета. Тысячи жителей кормились императорскими подачками и проводили жизнь праздно, посещая разного рода театры и состязания. Но пришлые люди – несчастный сброд, которые, как и он, прибыли из других мест, соблазнившись щедрыми обещаниями Рима, таковые не имели права на дармовое пропитание. Они ютились в каморках, в переполненных домах, искали себе пищу где и как только могли, или от голода продавали себя опять в рабство. Да, вот к чему все это привело. Этим закончилась борьба 2 последних лет. Новое, более ужасное рабство в обмен за пищу, чтобы продлить свое отвратительное существование, а в перспективе – страшная смерть. Подкрепившись, он пошел дальше в горы, всей грудью вдыхая теплый весенний воздух, утоляя жажду из чистых источников, любуясь, может быть, в последний раз зеленью и цветами, стараясь не вспоминать прошлое.
Вечером Анисим дал клятву и поставил свою подпись. Он продал душу и тело, отказался от всех человеческих прав, стал всецело зависим от приказаний работодателя. Обильное угощение вскоре после его прихода немного развеселило юношу, потому что он не ел такой пищи с тех пор, как оставил колоссы. Вино текло рекой. Комнаты, где им предстояло жить, удобные. Есть ванные и гимнастические залы. Может быть, в то оставшееся время, пока он еще жив, нужно наслаждаться жизнью, думал Анисим. Но когда он огляделся и увидел своих товарищей, сердце у него упало. Крупные мужчины крепкого телосложения с развитыми мускулами, но их лица были грубыми и жестокими. Они привыкли к пролитию крови. Многие могли похвастаться шрамами. Большинство из них ели с жадностью, грубо шутили и сквернословили. На завтра не было состязаний. Им дали возможность развлекаться. Но не все были такие. В углу сидел человек, не похожий на других. Белокурый, голубоглазый. Гигант ел умеренно, не шутил, не сквернословил. И лицо его, когда он смотрел на свою компанию, оставалось очень печальным. Один раз его взгляд остановился на юноше, и он улыбнулся мягкой улыбкой, как бы извиняясь за окружающих. Дорогие друзья, только что вы прослушали передачу, составленную по книге «Освобожденный дважды». Эта радиопрограмма была записана на студии «Радио Голос Мира», и эту книгу для вас читает Светлана Гончарова.

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче в это же время. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.